0: На русском радио Артём Сорокин.
1: Ну вот что точно хотелось бы сегодня поцеловать, дорогие мои, так это нашу великую Волгу. Да, 20 мая, то есть сегодня все поволжские регионы России отмечают День Великой Реки, День Волги. Как говорил Михаил Васильевич Ломоносов, Волга – символ России и народа душа, стержень русской великой равнины, где раскинулись реки, горы, леса и долины. Одна из крупнейших рек не только России, но и в Европе. Ее протяженность составляет 3,5 тысячи километров. Площадь бассейна, занимающего 8% территории России, 1,5 миллиона квадратных километров. В Поволжье расположена почти половина всех сельхозугодий и промышленных предприятий страны. В районе бассейна реки Волги проживают более 60 миллионов человек. Ну и ежегодно по Волге стекает порядка 250 кубических километров воды. Я поздравляю всех, кто живет рядом с Волгой, кто путешествует по Волге, кто любит Волгу. Вообще, наверное, это все жители страны. Как можно не любить нашу, ну, пожалуй, главную речку нашей страны. Не что речку, огромную реку. Да, друзья, с праздником. Ну, а я, Артём Сорокин, готов по этому поводу ставить лучшую любимую песню. Вот у нас в прошлом часе был стол заказов. Хотели там Артура Пирожкова послушать. А давайте-ка мы его прямо сейчас с вами послушаем. 3:05 в столице. Русское радио с вами. Привет всем большое.

«Беги от меня» — это не просто хит 99-го года, а важный этап в истории «Гостей из будущего». Песня соединила эмоциональную откровенность текстов Евы Польная с утонченной аранжировкой Юрия Усачева и стала образцом того, как поп-музыка может звучать одновременно танцевально и глубоко. Кстати, интересно, оказывается, эта песня создавалась очень быстро. Ева написала текст буквально за один день, а Юра сочинил запоминающийся клавишный проигрыш. И я вот, знаете, друзья, прочитал и подумал, что ну вот иногда так бывает, что то, что ты думаешь, казалось бы, да, что какое-то такое временное, несерьезное, сделанное очень быстро, потом оказывается каким-то таким фундаментальным, образующим, очень на кого-то повлиявшим и так далее. Вот как здорово, чтобы таких вещей было побольше.

0: Смотри, смотри, смотри в открытое окно из нашей студии Русского радио на Третьей Хорошевской улице в столице. Ну что сказать, друзья, темно, хотя уже немного начало светать. 3:48 в столице, первые проблески рассвета у нас, и наверняка сегодня будет хороший день. Среда, 20 мая, вы спросите, а почему день должен быть хорошим, Сорокин? Поясни. Ну, хотя бы потому, что сегодня Всемирный день пчел. Очень интересно, как насчет медку? Вы любите мед? Я вот, например, обожаю. Более того, некоторые слушатели Русского радио нам мед сюда на Русское радио присылают, чему мы несказанно рады. И вообще, мед — это здоровье. Хотя кто-то скажет, все бессмысленно, кроме пчел. Помните, какая-то такая была смешная фраза на эту тему? Ну ладно, всем желаю такого же сладкого дня и такого же здоровья, которое приносит мед. Некоторые философы говорили, что вообще мед — это источник долголетия, чуть ли не вечной жизни. Ну, конечно, в метафорическом смысле. Русское радио с вами, всем большой привет.
1: Артём Сорокин на Русском радио.

Радиоканал «Русское радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер FS77-53747 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для слушателей старше 12 лет.

Гулял вчера по Москве весенней. Ох, друзья, поймал себя на мысли, что пора, знаете, покупать карту памяти в телефон. Хочется сфотографировать буквально каждый куст сирени. Но невозможно пройти мимо этой красоты. Цветение, деревья, зелень вокруг. Очень жаль вообще, что весна скоро закончится. Смотрю на календарь. Да, лето это тоже прекрасно, но почему весна не бесконечна? И вот я даже подумал, что в аромате сирени, который сейчас вокруг, можно найти ответы на самые сложные вопросы. В этом аромате, знаете, можно услышать шепот любви и нежности. В общем, что-то такое невероятное сейчас происходит на улице. Надо гулять, наслаждаться всем этим. Время пройдет, придет лето, тоже прекрасная пора, но весна, она, конечно, уникальна. Хотя я подумал, что аллергики меня бы сейчас не поняли. Закидали бы меня этой сиренью, товарищи аллергики. Простите, пожалуйста, весна — это прекрасно все-таки.

0: новая песня на русском.
1: Всем привет! Это Ирина Дубцова, и вы слушаете мою новую песню «Память» на русском.
0: Русское радио.

сказала наша слушательница по поводу новинки Ирины Дубцовой «Память». Очень круто. Ира не разочаровала, новинка сразу залетает в мой плейлист. Вот да, абсолютно точно. Звучит, как всегда, убедительно. Новая музыка от Ирины Дубцовой звучит как исповедь женщины, которая прошла через боль и разочарование, но нашла в себе силы идти дальше. Это цитата. Хотя, знаете, есть и некая критика, если почитать. Некоторые слушатели отмечают, что песня-то классная, но почему такая длина? Всего минута 52. Мол, это не свойственно вообще для Ирины Дубцовой. Друзья, ну, если посмотреть на последние песни Ирины Дубцовой, довольно они короткие, это в целом для нее вполне нормально. Ну и все-таки тренды, ведь тренды. Музыка сейчас в целом становится довольно короче. Ну вот такова жизнь, и что тут с этим сделаешь? Давайте послушаем Сергея Лазарева на русском радио.

0: Надеюсь, ваше сердце сегодня чувствует себя хорошо. Надеюсь, оно в полном порядке. А если устало немножко, надо отдыхать, друзья. Ну, по крайней мере, не напрягаться. Давайте расскажу какие-нибудь интересные факты насчет человеческого сердца. Ну вот, оказывается, в течение жизни сердце перекачивает в общей сложности примерно 182 миллиона литров крови. Артериальное давление и частоту сердечных сокращений, оказывается, можно снизить, слушая расслабляющую музыку. Иногда музыка даже используется в больницах, чтобы при необходимости замедлить сердцебиение пациентов. Ну и если вы женщина и вам кажется, что ваше сердце бьется быстрее, чем у мужчин, вы не ошибаетесь, дорогие. Доказано, что женское сердце бьется быстрее, чем мужское. Но вот как раз женское сердце впереди от Юлианы Карауловой, а расслабляющая музыка, про которую я сказал чуть ранее, от Филиппа Киркорова, буквально через полторы минутки песня «Одинокая нежная». Ну, такая танцевальная, но все-таки про любовь. Не совсем уж прям расслабляющая, но нотки любви поймаем.
1: Русское радио представляет. Дружка моя, я по тебе скучаю. В честь 30-летия группы и юбилея Сергея Жукова. 22 мая. День «Руки вверх». Стоят вечер, юбки по колено. С утра и до вечера, каждый час, слушайте 15 самых известных песен группы с эксклюзивными комментариями Сергея Жукова.
2: То, что мы слушаем до сих пор, это вот то же, что можно назвать огромным хитом «Руки вверх», родилось где-то в поезде.
1: 22 мая. День «Руки вверх» на русском радио. Что слушает страна?
3: Без тебя туман, без тебя темно, без тебя капкан, без тебя нет.
1: Русское радио.

0: Только лучшее.
1: Мне просто нечего терять, кроме одной твоей любви.
0: Слушайте лучшее, любимое на русском.

0: Радиоканал «Русское радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер FS77-53-747 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для слушателей старше 12 лет.
1: Вот оно какое!
2: Наше утро!
3: А мы вот так вот отмечаем громко.
4: Ой, можно выключу. Что за противный голос?
5: Это я была, оперная дива Полина Жукова.
4: Дива.
0: Завтра с 7 утра слушайте главное утреннее шоу страны «Русские перцы» на русском радио.

0: падали звезды. Рефлекс открыл новый час на русском радио. Но не звезды, по новостям прочитал еще вечером. Луну, Юпитер и Венеру можно будет увидеть после заката в ближайшие три ночи. Ну, уже получается две ночи. Правда, Луна будет не полная, а только серп. Как кто-то успел в комментариях пошутить. Ну, хорошо, что только серп, а не молот еще. Хотя новость сразу же мгновенно напоминает песню «Ты Венера, я Юпитер». Ты Москва и Питер. Ну, еще раз повторю, Луну, Юпитер и Венеру можно будет увидеть после заката в ближайшие 2-3 ночи. Да, надо смотреть на небо периодически, не только в монитор, как я сейчас, не только в телефон, как все мы. Когда смотришь на небо, видишь не просто облака и звезды, ты видишь вечность, которая смотрит в ответ. Ну и мгновенно приходят какие-то совершенно необычные мысли, друзья. 5:04 в столице. Всем нам желаю сегодня осознанности, осмысленности и прочих важных слов для того, чтобы понимать, что жизнь сегодня прожита не зря.
1: Меря шаги в ожидании, время идет не спеша. Сердце замерзло и хочет уйти, но уже не пускает душа. Я стою на своем и пускай не вдвоем, на зловещем.

0: еще провидение Вселенная выдумала новый день. А это новые мысли, новые силы, новые возможности. День, в котором еще нет ошибок, скажу так. Если вы, конечно, только что проснулись недавно. 5:28 в столице, хотя восточная часть страны уже наделала много, наверное, ошибок. Как вы там, друзья, работаете? Работаете в поте лица? Ну, в общем, оно всегда так бывает. День вообще не идеален. Вся наша жизнь не идеальна. И каждый день мы делаем какие-то и хорошие вещи, и ошибки совершаем. Главное, эти ошибки вовремя замечать, исправлять, ну и, в общем, как-то не наступать на те же самые грабли. Я желаю вам хорошего дня сегодня, 20 мая, среда, это Русское радио, меня зовут Артем Сорокин. С вами до 7 утра, до того, как начнутся русские перцы, готов продолжать ставить лучшие любимые песни. Впереди у нас Татьяна Куртукова, Григорий Лепс, Ани Лорак и Митя Фомин.
1: Ты, как свежий

0: на этой неделе. Номер третий.
1: Туманы белые, белые, сердце мое смелое, смелое.
0: Номер второй.
2: Астана, мёна, нафа, уже правило три, важен слово.
0: Номер первый. Голосуйте за любимого исполнителя.
3: Пусть он станет лидером.
0: Золотой граммофон на русском радио. Каждое воскресенье слушайте.

0: с приветами на сайте Русского радио и на странице Дембельского альбома ВКонтакте. Каждое воскресенье в 8 утра. Дембельский альбом. На Русском радио. Что слушает страна?
1: Держим курс на юг, птицы путь покажу. Не всегда лучше там, где проще.
0: Русское радио.
2: Крепче обнимай, май, май, май. Сердце прижимай, май, май, май, май.
0: Только любимое.
3: Я тебя люблю, наверное, до солнца.
0: Только лучшее.
4: Иногда ищу тебя, ищу уже давно.
0: Слушайте лучшее, любимое на русском. Реклама на русском.
5: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн, плюс управляемость, плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+, моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега, в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
6: Одно движение, и боль может разбить наши планы. Капсикам помогает бороться с болью в спине, мышцах и шее. Капсикам. Моя сила в движении. Спрашивайте в аптеках, имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией.
7: Открывай шашлычный сезон с дачным розыгрышем Купера и получай шанс выиграть призы. О, Инстамарт-сервис. Москва, ОГРН, 118-774-649-49-80-18, плюс 01.05 по 31.05.26. Подробнее об организации акции, о правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на cooper.ru/sp/my-price-draw-26. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа.
8: Jaguar F8. Для семьи, бизнеса и увлечений. Jaguar F8. Минивэн для любого момента вашей жизни. Ждет вас у официальных дилеров Jack и на jaguar.ru от 4 774 тысяч рублей. С учетом выгоды по программе, специальное предложение и трейдинг.
9: У меня дело выгорело.
10: И сам я выгорел.
11: Это не дело.
12: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
13: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
14: Недавно бросал хлеб лебедям. Сорвал балет. Рекламная служба Русского радио. 579-7799. Код 499.

0: понятно.
1: Да уж, да уж, до отлета на работу у кого-то точно полчаса, как спела А-студио «Улетаю», а кто-то уже в движении на работу. Хотя, честно говоря, друзья, с утра вот так вот думается, а может быть вообще не ходить на работу? А в чем глобальный смысл всех этих работ, если через несколько миллиардов лет Солнце уничтожит Землю? Так и напишу в объяснительной, так и хочется сказать. Да уж, но с другой стороны, у всех у нас есть какие-то мечты, свои планы, и вот это вот, казалось бы, какой-то денек, какие-то дела, они должны улучшить нашу жизнь.
2: Артём Солодов.

Радиоканал «Русское радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер FS77-53-747 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для слушателей старше 12 лет.

0: На русском радио Артём Сорокин.
1: На календаре 20 мая, 6 часов и 7 минут в столице. Сегодня среда, у нас тут раннее утро. И знаете, друзья, в такую рань, когда просыпаешься, ей-богу, начинаешь думать, что вся наша жизнь — это сплошное электричество. С напряжением встаешь, с сопротивлением идешь на работу, весь день искришь от рабочих задач, а возвращаешься домой, ну просто вырубаешься. Я говорю, все сплошное электричество вокруг. Но что делать, такова жизнь. В нашем мире приходится работать, на планете Земля, поэтому терпим, скоро пятница, пока же, как в том стишке, помните, я проснулась, потянулась, солнцу хитро улыбнулась и пошла, качая попой, на работу, на работу. Но, что сказать, лучшие любимые песни, вот что способно хоть как-то улучшить нашу рабочую среду. Меня зовут Артём Сорокин. Я желаю вам хорошего дня, друзья. Конечно же, под лучшие и любимые песни. Вот одна из них — Зиверт, «В городе лето». А оригинал вы, конечно же, вспомните. Хорошего дня под песни на русском, а через час здесь уже «Русские перцы».

встретимся, как бы в центре, не поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то.

Калуге сегодня без осадков и до 30 градусов. Ветер восточных направлений до 6 метров в секунду. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе погода существенно не изменится. Осадков не обещают, ночью до 18, тепла, днем до +30. Русское радио, все будет хорошо.

0: Да нет уж, не зима в сердце, а все-таки лето в сердце, а на улице жара. До плюс 30 у нас в столице сегодня, завтра, послезавтра, до лета его еще, в общем, 11 дней. А ощущение полное того, что уже лето наступило. Это же, в общем, ощущение преследует нас в общественном транспорте. Кто ездит в общественном транспорте? Как в том анекдоте, слушайте, анекдот вспомнил. Сегодня, проехав в маршрутке, я поняла, что мало мы дарим мужчинам на 23 февраля дезодорантов и носков. Очень мало. Ну или что подаренные мужчинам на 23 февраля дезодоранты уже закончились. Да уж, есть такое дело. Есть такое дело. Русское радио с вами. 6.22 в столице. У нас впереди полный компресс. Филипп Киркоров, Винтаж, Артур Пирожков, Артик и Асти и не только.
1: Русское радио в твоем мобильном.
2: Русское радио.
1: В любое время. В любом месте. Вместе.

Готовиться к пятнице нужно в четверг, начиная со среды. Слушайте «Русское радио». Все будет хорошо.

0: утра Хабиб говорит: «Ой, какая ты!» не только девушке любимой, но и, например, овсяной каши, друзья. Да, каждое утро Хабиб варит овсяную кашу и ест хлебцы. Прочитал я такую информацию про него. А еще певец уделяет внимание правильному питанию вообще капитально. Ну и в целом утро Хабиба начинается с разминки пальцев. Он разминает их для того, чтобы, если вдруг придет вдохновение с утра, тут же была возможность подойти и быстро сыграть какую-то мелодию на инструменте. Ну что, мелодию этой среды продолжит в следующем часе утреннее шоу «Русские перцы». Уже буквально минут через 20. Меня зовут Артем Сорокин. Я желаю вам неплохого дня. Пусть сегодня хоть что-то получается, я уж не говорю все. Ну и, конечно, слушать русское радио, подзаряжаться настроением, чтобы сегодня все было хорошо. Как и всегда у русского радио. Все, Сорокин, пока, ждем перцев.
1: Реклама на русском. Одно движение, и боль может разбить наши планы. Капсикам помогает бороться с болью в спине, мышцах и шее. Капсикам – моя сила в движении. Спрашивайте в аптеках, имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией.
2: Сроки горят, и задача океан. Мозг уже не справляется сам. Слышал про легендарную таблетку для ума? Поищи в интернете.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло теперь на Ламода. Создан на стыке музыки, спорта и моды для комфортной жизни с чувством внутренней свободы. Вечная классика, воплощенная в премиальном качестве и отражение вашего безупречного вкуса. Откройте для себя Монте-Карло на Ламода и на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская набережная, дом 8, ОГРН 102-773-988-54-58.
5: У меня дело выгорело.
6: И сам я выгорел.
7: Это не дело.
8: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
3: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
9: Мне кажется, что пора создать сервис, где одинокие носки могли бы найти себе пару.
10: Рекламная служба русского радио. 579-7799. Код 499.

0: больше, чем радио. Новости на русском.
1: В студии Антон Кравченко. Здравствуйте. Владимир Путин прибыл в Китай с двухдневным визитом. Российского президента в аэропорту встретили торжественной церемонии с участием почетного караула и оркестра. Также Владимира Путина прибыл встречать глава МИДа Китая Ван И. После церемонии Путин отправился в резиденцию. По Пекину российский президент перемещается на Аурус с китайскими номерами. Официальная часть визита уже началась. Владимир Путин и Си Цзиньпин встретились, а сейчас идут официальные переговоры. В Китай также прибыли 5 вице-премьеров, 8 министров, бизнесмены, в том числе главы Роснефти и Газпрома, а также главы Сбера и ВТБ. Правительство дополнило второй пакет мер по борьбе с кибермошенничеством. Власти предлагают разрешить расторжение договора на услуги мобильной связи не ранее, чем через 90 дней после оформления сим-карты. Эта мера поможет в борьбе с одноразовыми симками, то есть мошенник не сможет быстро избавиться от симки, которую он использовал во вред людям. С 2027 года ИНН станет обязательным для всех банковских счетов россиян. Новые правила коснутся не только будущих вкладов, но и уже действующих счетов. Такая мера нужна для более прозрачного учета денежных поступлений и расходов, говорят власти. Россиянам, скорее всего, не придется самим обновлять данные. Банки смогут это сделать на основе информации Федеральной налоговой службы. И о хоккее. «Локомотив» оказался в шаге от победы в финале Кубка Гагарина. В 5-м матче накануне ярославский хоккейный клуб дома победил «Акбарс» со счетом 4-1. Теперь счет в серии до 4 побед стал 3-2 в пользу железнодорожников. 6-й матч противостояния состоится в четверг в Казани. «Локомотив» – действующий обладатель Кубка Гагарина. По итогам регулярного чемпионата он занял первое место в турнирной таблице Западной конференции. В Москве 7 часов 2 минуты. На русском радио начинается утреннее шоу «Русские перцы».
2: Спонсор часа ООО «Дальпромрыба». Откройте для себя натуральный рубленый тунец «Капитан вкусов». Крупные кусочки нежного филе в каждой банке. Вкусно и не оторваться. «Капитан вкусов». Любовь в каждой рыбке.
3: Здравствуй, страна! Все будет супер! Смехом и шутками всех зарядив, сделают утро, даешь позитив! На русском радио.
4: Опаньки! Здорово, дорогие, здорово, любимые! Привет, радунусики вы наши! Давайте просыпайтесь скорее! Нас утро встречает прохладой, холодцом слегка. Сегодня, знаете, проснулся, а сегодня 15 градусов. Думаю, да что ж такое? Доехал до работы, уже 20. Здесь главное на главном, ребята. Это лето без 5 минут просто. Полина Жукова, Дима Морозов, меня Антон Юрьев зовут. Здорово, люди! Привет!
5: Доброе утро! Доброе утро! Я вот, знаете, думаю о тех людях, у которых сейчас холодно за окном. Вот
6: да мы... не думай ты о них.
5: Почему? Я о них думаю. Я хочу частичку тепла вот им отправить. Ловите!
6: Пусть приезжают к нам.
5: И приезжайте к нам.
6: А вы знаете, сейчас Полинка пока заехала за шлагбаум на нашу территорию русского радио. Я поехал, тут рядом у нас есть мойка. Знаете, для чего я помыл машину сегодня? Чтобы в обед жарить яичницу на капоте.
5: Ой, чистенько что там будет,
6: да. Да, будет чистенько.
4: Боже, что мы ничего.
6: Физическая чистота практически.
4: Разбитые яйца на дорогой машине, это же прямо...
6: А яйца нам нужны, Антон, потому что мы сегодня должны спеть песню.
4: Да?
6: Конечно, мы сначала их выдуем, а потом как бы их пожарим на моей машине.
4: А, не, я гоголь-моголь буду, я не хочу.
6: Окей, да. Хорошо, переперцы будут обязательно, что-нибудь споем.
5: А разыграем деньги. Что сначала, гороскоп или деньги?
4: Нет, давайте, подожди. Значит, в гороскопе надо понять, получит ли этот знак зодиака деньги или не получит.
5: Хорошо, согласна. Значит,
4: тогда гороскоп сначала, да, все 12 знаков зодиака.
6: Мы дадим вам знаки. Ну, а еще, естественно, деньги разыграем в следующем часе. И кроме этого будет ваша самая любимая музыка. Например, «Елка», например, Филипп Киркоров, «Чай вдвоем». Кого еще забыли?
5: Ханну.
4: «Елку».
6: Ханну?
4: Да. Не, «Елку».
6: Давайте елка всех будет. Сюда, все приходите.
4: Все «Елки» к нам.
6: Поехали.
2: Главное утреннее шоу страны «Русские перцы» на русском радио.

0: Русском радио.
1: Так, ребят, кошачьи новости просили?
2: Да.
1: Пожалуйста.
3: Мяу.
1: Мяу.ком называется. Значит, молодой человек создал сайт специально для котов. Там любой может удаленно покормить питомца. Там,
2: любого, значит, или своего?
1: Там есть кнопка, которую вы нажимаете. Кормушка выдает еду. Камера наблюдает за процессом. Она транслирует его в сеть и показывает довольного пушистика. Идея вот эта так завирусилась, что к проекту начали подключаться и другие владельцы. Теперь, значит, можно кормить в реально, вот как ты спрашиваешь, любых случайных котов со всего мира. Там, значит, скоро еще появится рейтинг самых прожорливых, хвостатых.
2: Самых толстых.
1: Я вот спрашиваю у Антона, зарегистрировал ли ты своего прожору?
3: Да нафиг нужно, он это сам, он же всех обожжет, у меня потом еще и проблемы будут.
1: А, подожди, там же корм-то твой.
3: Смотри, смотри, как хорошо они пошли дальше. Меня всегда убивала эта ситуация в этих торговых комплексах, где стоит огромный аквариум.
1: Да, покорми рыбку.
3: А люди проходят и покорми рыбу. С какого перепуга? Вот, тем более рыбки столько не жрут, давайте по-честному. Вот эти 100 рублей, да, опускаешь там... Эти самые три горошины вот это вот откатили, падают. И рыбки говорят, не-не, мы уже 57 раз ели. Вот куда? А тут еще и котов. Это же
1: у нас есть тут рядом в торговом центре гигантский аквариум. Там все время плавают люди. Я вот думаю, может быть, это тоже какая-то еда.
3: Не знаю, я туда бросил картофель фри недавно. Мужик счастлив был, водолаз.
2: Голодал там, бедный?
3: Не, не голодал, за муреной бегал. Я думаю, ничего себе, вот эта вот рыбалка у чувака.
1: Да, у тебя шоу, кто первый догонит картошку фри?
3: Я. Я даже не побегу за ней, я просто возьму, обхвачу ее и все.
0: Русские перцы. Русские перцы на русском радио.
4: Калуге сегодня без осадков и до 30 градусов. Ветер восточных направлений до 6 метров в секунду. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе погода существенно не изменится. Осадков не обещают, ночью до 18, тепла днем до плюс 30. Русское радио, все будет хорошо. Спонсор выпуска – застройщик ООО «Дефинанс». Догма – жилой квартал «Космопарк».
5: Хочу новую квартиру с видом на реку. И чтобы вид как с орбиты.
6: Передаю координаты. Жилой квартал «Космопарк» от «Догмы». Квартиры с панорамой на Аку, да еще и с отделкой.
5: Просто космос.
6: Запиши. Жилой квартал «Космопарк» на догма.ру.
7: ООО «Специализированный застройщик «Дефинанс». Проектные декорации на сайте наш.дом.рф.
8: Реклама на русском. Фантастические цены в коттеджном поселке Горневская Слобода «Комфорт Плюс». Дуплекс на две семьи с участком от 2 миллионов 900 тысяч рублей. Одноэтажный дом от 4 миллионов 400 тысяч рублей. Телефон плюс 7 903 815 22 22.
9: Обидно, когда ты в прекрасной спортивной форме, а она на тебе не застегивается.
10: Телефон рекламной службы Русского радио в Калуге 58 88 88.

0: перцев.
1: Все в мире знают, что знаков всего лишь 12, поэтому внимательно слушайте, не пропустите свой гороскоп. Овны, сегодня вам повезет, особенно в спонтанных решениях.
2: Тельцы, терпение поможет получить даже больше, чем вы рассчитывали.
3: Уважаемые близнецы, здорово! Кто-то поделится с вами очень полезной информацией.
2: Ой, делитесь со мной.
1: Раки, домашняя атмосфера станет главным источником сил и вдохновения.
2: Львы, вас ждет возможность проявить лидерские качества. Действуйте смело.
3: Дева, неожиданная похвала заметно поднимет настроение.
1: Весы, а у вас день сегодня хорош для новых знакомств и такого легонького флирта.
2: Скорпионы, ваш опыт поможет избежать серьезной ошибки.
3: Стрельцы, сегодня полезно довериться случаю и немного отпустить контроль.
1: Козероги, ваши усилия начнут замечать даже самые строгие критики.
2: Водолеи, вас ждет разговор, после которого многое станет проще.
3: Рыбы, привет. Хорошее время для творчества и необычных идей.
0: Перченый гороскоп на русском радио. Дамы и господа, не пропустите. Сегодня в 6 вечера Иван Соловьев и Александр Пряников. Вечер на русском. Реклама на русском.
4: Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
5: Нам в Билайне не важно, какой мобильный оператор у твоих любимых. Ну правда, ты все равно позвонишь родителям узнать, как у них дела. Все равно наберешь другу пересказать все мемы. Все равно вы с коллегой обсудите все новости. Добавь номера любых операторов в любимые номера и говори безлимитно. Любимые любые. Билайн. Давай по-настоящему.
6: Подробнее на билайн.ру 12+.
7: А поехали всей семьей!
8: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский семиместный кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Трансформируемый салон адаптируется под разные сценарии поездки, а мощный двигатель и полный привод гарантируют динамику на любых дорогах. Tenet T8. Для новых моментов. От 3 миллионов 480 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8. Комплектация Prime 2025 года выпуска.
9: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости,
10: столько
9: в богатстве?
10: Условий.
11: Открыть вклад в Т-банке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Т-банк. Он такой один.
12: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. А у Т-банк. Подробнее на Т-банк.ру.
13: Штурман финиш рядом. Бак на нуле. Где заправиться с выгодой?
14: На АЗС «Татнефть». Заправим от 30 до 100 литров бензина или дизеля. Получим плюс 3 бонуса за каждый литр. А возьмем акционный напиток. Получим уже плюс 6 бонусов за литр.
13: АЗС «Татнефть». Курс на выгоду и новые рекорды.
14: С 8 мая по 15 июня 2026 года заправляйтесь на АЗС «Татнефть» и получайте дополнительные бонусы.
15: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять 3 юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
16: Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ.
17: При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО «А7», ООО «А71» и ООО «А7-агент». Более подробная информация на сайте а7.ру.
18: Юбилейная 15-я русская музыкальная премия телеканала РУ-ТВ. 21 мая ВТБ-арена. Артик и Асти, Дима Билан, Зиверт, Сергей Лазарев и другие артисты. Все звезды с нами. Будь и ты. Билеты без наценки на сайте ru.tv. Партнер премии АО «Авиакомпания Смарт-Авиа». Собери свой полет и выгодные опции на официальном сайте авиакомпании «Смарт-Авиа». Плати только за то, что тебе нужно.
19: 16+.
2: Совершайте покупки по бизнес-карте Альфа-банка и получайте до 20 тысяч рублей. Откройте бесплатный счет для бизнеса и забирайте суперкэшбэк на все. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Срок акции с 18 мая по 21 июня 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк». 16+.
12: В 4 он начал ходить. В 5 запел. В 6 заиграл на скрипке. Это я про соседа, как он нам в субботу спать не давал. Рекламная служба русского радио. 579-7799. Код 499.

0: сладко растворится.
1: Русские перцы. На русском радио.
2: Важнейшие эксклюзивные новости в преддверии лета. Значит, ученые раскрыли алгоритм комаров, как именно они вычисляют цель.
3: Так, расскажи.
4: Это важно.
2: У них там тоже есть своя база.
3: Кто-то говорил, они больше блондинок или брюнеток любят. Группа крови имеет значение.
4: Кто вкуснее, выясняем.
2: Сначала. Записывайте,
3: да? Да.
2: Сначала самки комаров за десятки метров чуют углекислый газ. Больше его выдыхают крупные люди, беременные и те, кто активно двигаются. Один из самых интересных выводов обзора – это, естественно, бактерии-возбудители. Некоторых болезней могут менять запах человека себе на пользу, чтобы быстрее распространяться. Популярная гипотеза про связь привлекательности для комаров и группы крови – это миф.
3: Ох,
2: все.
3: Понятно.
2: Зато, естественно, темная одежда реально повышает риск укуса.
3: И мне нравится... Черный цвет?
2: Им не нравится черный цвет, поэтому я, знаете, я с комарами...
3: Всегда в черном.
2: Все.
4: Им нравится.
2: Кому? Нравится? Наоборот.
4: Комарам, конечно.
2: Они говорят, можешь... черный, надо...
4: Я помню, как ты был облеплен комарами. Они тебя любили.
2: Действительно, это я был в черной одежде. А представляешь, как человеку... Я из Уганды приехал. Ему же вообще плохо. Он просто над ним кружат. Рой, вот так.
3: У них кожа, может быть, другая. Сложнее будет укусить.
2: Да где-то они так... Хоп, вкусненько.
4: Они просто аппетитно выглядят. Это комаров.
2: Уважаемые комары. Уважаемые комары и комарицы. Да? Как вам не стыдно? Пожалуйста, не кусайтесь, на честное слово.
4: Ну давайте уж, хватит.
2: Да.
3: Они только...
4: Мы невкусные.
3: Какой хватит? Они только начинают, открывают сезон.
4: Слушайте, а если сделать такую микро нано-татуировочку? Типа, я невкусный, я невкусный в некоторых местах.
3: Для комарика?
4: Да, чтобы они подлетели, прочитали. А, он невкусный. Или, ребята, полетели отсюда.
2: Какая-то пиктограмма, я даже сказал, да? Укусишь. Все. Вот этого, да? И вот комары, пожалуйста, вы стаями летайте сердечками.
4: Татуировка кирпича, например.
2: Да, действительно.
4: Автомобиль.
1: Русские перцы. Русские перцы. На русском радио.

0: Радио.
1: Главное, чтобы наши голоса проснулись. Вот так. Еще. Проснулись.
2: А где мой чайник на сольфеджио? Не подскажете, я тут ноту потерял.
3: Я думаю, что нам оно не поможет уже.
1: Нота?
2: Нота.
3: Ни сольфеджио, ни что иное.
2: Ничего не поможет.
3: Ни костоправ, ни небесные силы, как говорится.
2: Нотный гибкий стан мой.
1: Придется, ребятки, все равно исполнить какую-то композицию.
2: А потом будет говорить, смотри, перцы исполняют, короче.
3: Да. У нас единственный нотный стан, где скрипичный ключ скрипит по-настоящему.
2: Не надо, я басовый сегодня.
3: Ну ладно. Игра «Переперцы» впереди, поэтому звоните 8495-995-105.7.
2: Ждем.
0: Главное утреннее шоу страны. На русском радио. Реклама на русском.
4: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
5: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
6: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
5: В дороге, в самолете. Просто и удобно. Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Чанган Юниес, один из самых продаваемых кроссоверов в России, стал еще совершеннее. Легендарный и надежный двигатель, набор умных ассистентов, полный зимний пакет. А теперь еще и интеллектуальная система полного привода. Полноприводный Чанган Юниес. Меньше чем за 2 миллиона 800 тысяч рублей. Встречайте легенду нового уровня во всех дилерских центрах Юни. Чанган. Инжиниринг эмоций.
8: Подробные условия уточните у официальных дилеров Юни. Указана минимальная цена на Чанган Юниес в комплектации люкс 2026 года выпуска с одновременной сдачей автомобиля марки Чанган Трейдинг.
9: Лето – это маленькая жизнь. Проведите это лето красиво и выгодно с Фандэй. Фандэй – скидки до 50% на летнюю коллекцию одежды для всей семьи. Подробности на fandeyshop.com.
10: Уважаемые пассажиры, прослушайте важное объявление. Т2 отменяет роуминг. Теперь для вас бесплатный безлимитный интернет и звонки домой без доплат на 15 дней. Экипаж Т2 желает вам приятного роуминга.
11: Подробнее на t2.ru.
12: Она любила красивую жизнь. И чтобы все подавали на блюдечке с голубой каемочкой. Поэтому она выбрала его, фарфор из ленты. Собирайте фишки и покупайте фарфор за 1 рубль в гиперленте.
8: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года, кроме ленты эконом. Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.
13: Jaguar F8 для семьи, бизнеса и увлечений. Jaguar F8 – минивэн для любого момента в вашей жизни. Ждет вас у официальных дилеров Jag и на jaguar.ru от 4 миллионов 774 тысяч рублей. С учетом выгоды по программе «Специальное предложение» и трейдинг.
14: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять 3 юрисдикции, банки мощности. Мостики и нервы на комиссию.
15: Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ.
16: При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте а7.ру.
17: В Яндекс.Лавке есть мясо, лимонады, овощи и готовая еда для ваших майских, какими бы они ни были. Домашние с дождем или пикниковые у мангала. Планы меняются, но нужное всегда под рукой с доставкой из лавки от 15 минут.
8: Доставку осуществляют партнеры сервиса Яндекс.Еда. ООО «Яндекс.Лавка». Город Москва. ОГРН 117-774-647-92-50. 0+.
18: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн, плюс управляемость, плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега, в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
19: Мой муж – уникальный человек. Все мои платья для него одинаковые, а все отвертки – разные. Рекламная служба русского радио 579-7799, код 499.

0: Переперцы на русском радио.
1: Значит, Николай дозвонился к нам в потрясающую игрушечку, которая называется «Переперцы» из славного города Воронеж, который мы любим, обожаем, из столицы Черноземья. Коль, привет!
2: Доброе утро!
3: Здравствуйте!
4: Приветствую вас, доброе утро!
1: Как дела, как погода там?
4: Погода шепчет, отлично.
1: А что шепчет-то? Понятно. Коль, на работе, дома, отдыхаешь, на пляже, в отпуске?
4: На работе.
1: На работе.
2: А кем работаете, Николай?
4: Да, пирожки печем.
3: Пирожки печем? И вы так спокойно об этом говорите?
1: Николай, это же не просто пирожки печем, это пирожки печем,
2: это
1: понимаете?
2: Это профессия мечты.
1: Так, какая начинка, Коль? Что там сейчас? Чё печёте?
4: Капуста, картошка, повидло, ливер, мясо.
1: Так повидло. Дальше
3: чё? Лук, яйцо есть?
1: Да.
4: Есть и лук,
3: яйцо. Всё, давайте, значит, два пирожка мне с повидло. Ой. Что, я перепутал немножко, у нас же игра сейчас переперцы.
2: А вы тут начали
1: разговаривать. Что это за размещение заказов?
3: Да, итак, Николай, скажите нам, пожалуйста, лучше, какой у вас был любимый школьный предмет?
4: Школьный предмет? Да, наверное, физкультура у многих любимый.
3: Физкультура? Ну, сейчас мы вам фыркать будем, значит.
1: Мы надеялись, что домоводство. Значит, вот, сейчас мы споем вам песню. Заменим там на буковку «Ф» все, что только возможно.
3: Да,
1: ваша задача отгадать, дорогой наш Николай, Коля, вот что это за песня, вот кто это поет, или хотя бы название. Вот, и тогда получаете подарок. Свою пирожковую.
2: Коля, это пирожки лучше вынимайте из ушей, если вдруг вы боитесь.
1: Они у меня в голове сейчас.
3: Раз, два, три.
1: Ну давай, раз, два, три.

0: Фифифёфая фифа.
1: Какая-то фифа.
2: В небе парила перелетная птица. Я уходила, чтобы возвратиться.
3: Ты такой молодец. А, фефе.
0: Фифифа, афафайфа.
3: Ну, значит, короче, сейчас будет торжественное вручение подарка. И фирменная колонка музыкальная, громогласная от русского радио.
0: Ура!
1: Чтобы печь вам было веселее пирожки.
3: Да. Ну, шучка.
2: Ура, спасибо. Пользуясь случаем, ребята, можно поздравить болельщиков «Факела» с выходом нашей любимой команды в высшую лигу, наконец.
3: Высшую лигу «Факел» уже. Крутяк! Крутяк, поздравляем вас, поздравляем «Факел» и, конечно же, крепко обнимаем. Воронежу поклон.
1: Пока!
4: Переперцы на русском радио.
5: Спонсор часа ООО «Дальпромрыба». Откройте для себя натуральный рубленый тунец «Капитан вкусов». Крупные кусочки нежного филе в каждой банке. Вкусно, не оторваться. «Капитан вкусов». Любовь в каждой рыбке.
4: Русском радио.

0: Реклама на русском.
1: Мам, я сказку придумал. Жили-были сосиски и колбасы. Натуральные, вкусные. Назывались «Мясной гурман». Но напал дракон и всех съел.
2: Понятно, почему холодильник пустой. А дракон двухголовый был? Одна голова твоя, а другая папина?
3: «Мясной гурман» — это вкусные колбасы и деликатесы для всей семьи.
4: «Мясной гурман».
5: Вот скажите, где в Калуге отремонтировать автомобиль можно?
6: На Зерновой 15D.
5: Так там вроде колесо.ру, они же шинами торгуют.
6: Колесо.ру – это не только продажа и замена шин и дисков, но также и качественный автосервис.
7: Техническое обслуживание, заправка кондиционера, правка дисков, замена масла и колодок, ремонт ходовой части. Все, что требуется вашему автомобилю, есть в колесо.ру в Калуге на Зерновой 15D. А до конца июня еще и скидка 10% на запчасти.
8: Подробности на Зерновой 15D.
9: Болит шея, голова, спина, а массажи и лекарства не помогают? Лечение хронической боли в клинике Фомина. 771-300.
10: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
11: Компания «Вилси» предлагает доступные по цене металл, трубы и профиль. Резко в размер, доставка, металлоконструкции любой сложности. Базы на Грабцевском шоссе и Ломстихино. Сайт «Вилси.ру». Теперь работаем для вас и в субботу с 9 до 13 часов.
12: Со скоростью света в Гемотест падает цена на проверку печени и почек. Ловите космическую скидку до 24 мая. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
13: В очереди к Ясеню всем только спросить.
14: Телефон рекламной службы Русского радио в Калуге. 58 88 88.

0: больше, чем радио. Новости на русском.
1: С новостями в студии Екатерина Казанцева. Здравствуйте. Минобороны России предупредила о проведении ядерных учений. Они пройдут до четверга. Будет отрабатываться подготовка к применению ядерных сил в условиях угрозы агрессии. К тренировкам привлечены ракетные войска стратегического назначения, Тихоокеанский Северный флоты, командование дальней авиации, часть сил Ленинградского и Центрального военных округов. Минобороны анонсировала тренировочные пуски баллистических и крылатых ракет по полигонам в России. В Минфине предложили ужесточить условия семейной ипотеки. С 1 июля ее хотят сделать дороже для родителей, не состоящих в браке. Это следует из письма главы Минстроя Никиты Стасишина правительству. Сейчас ведомство обсуждает повышение ставки по льготным кредитам в случае, если второй родитель оформит новую ипотеку, и в случае, если заемщик не состоит в браке и не зарегистрирован по одному адресу с ребенком. Речь идет в том числе об ипотеках, которые были оформлены после февраля нынешнего года. С 1 февраля действует ограничение: одна ипотека на одну семью, тогда как раньше льготный кредит мог оформить каждый из супругов. В Минстрой инициативу одобрили, однако министерство считает, что нововведения не должны касаться уже выданных кредитов. Пока неизвестно, как именно изменится ставка. Влажную уборку улиц начали в Калуге. Проливка дорог ведется дважды в дневное время, еще раз ночью. Работа касается преимущественно дорог с высоким трафиком движения. 10 комбинированных машин обрабатывают 68 улиц. Добавлю, в городе на этой неделе сохранится аномально жаркая погода. Среднесуточная температура превышает норму на 7 и более градусов. До пятницы столбики термометров будут подниматься до 28-30 градусов. На выходных температура опустится до 20-22. Екатерина Казанцева, служба новостей.
0: Новости. Новости на русском.
2: Русские перцы.
3: Лунка красит между цветом, плещет радиоволна. Просыпается под перца вся огромная страна.
4: Главное — утреннее шоу страны. Русские перцы на русском радио.
5: Ой, дорогие друзья, давайте загорать дальше, продолжаем. Мы здесь на шезлонгах, такие в правой руке лимонад, в левой руке бутербродик, а очечки красные такие, чтобы был закат прям сразу с самого утра. Ну, в общем, романтика. Главное на главном. Русский перс на русском радио здесь. Полина Жукова, Дима Морозов, Антон Юрьев вас будут обнимать.
6: И согревать, если кому-то это нужно.
5: Плюс 32.
7: Да. Вот, сегодня день крепкой дружбы, между прочим.
6: О, поэтому... дружба крепкая, не сломается.
5: Не развяжется, не раскрыться, не распустится, не размножится.
7: Поздравляем всех вас. Я вчера, кстати, по этому поводу тоже съездил в гости.
5: С кем дружил?
7: К друзьям, да, и оставил там ключ от машины. Только возле машины я вспомнил, что, оказывается, я его забыл там. Ну, вернулся быстренько, все забрал. И тут я вспомнил, что когда ко мне приходят гости, они тоже постоянно что-то забывают. У меня, значит, оставляли часы. А потом, значит, кто-то кольцо, перстень снял на это самое, на раковине.
6: Да. Чтобы руки помыть.
7: Руки помыть, да, и оставил там. А, но чаще всего оставляют, конечно, телефоны и уезжают. Ну, а я как самый умный...
6: А ты читаешь переписки?
7: Не-не-не, я
5: сообщи, пожалуйста, адрес ломбарда.
7: Я начинаю звонить, чтобы сказать, ты забыл свой телефон.
6: Всем родственникам за границу.
7: Не-не-не, я начинаю звонить на человеку, который забыл, говорит, ты забыл телефон у меня.
5: Да.
7: И слышу, что звонок-то из соседней комнаты.
5: И ведь самое странное, через какое-то время отвечают. Алло, да?
7: Ну, иногда и такое тоже бывало.
5: А перстень кто оставил?
7: Ты.
5: Я? А я думаю, почему у меня пропало всевластие? Никто не целует меня, безымянный палец больше. Что случилось?
7: Да, не, ну на самом деле хочется, конечно, спросить у наших слушателей самую странную вещь, которую люди забывали дома у вас, ваши гости. Да. Что вы находили после гостей?
5: Ну давайте уже напишите. Забыл жену, короче, дома. Давайте.
6: В гостях забыть жену, но это надо крепко посидеть.
5: Это крепко посидеть вот и крепко потанцевать еще после этого.
6: Хорошо. Пишите, пожалуйста, действительно, ваши истории в наших социальных сетях. Там уже есть красивый такой пост, там наши фотографии.
5: Тоже, кстати, красивая. Что, да, можно в рамочку, кстати, повесить и все. А, мессенджеры у нас работают. 8-916-003-105-7. Можно смс-очку, можно письмо почтой. Вот, можно что-нибудь зайти.
7: Не, можно просто прийти и рассказать нам лично, вот там, где-нибудь на улице мы вас это опросим.
5: Да, можно на парковке найти машину Морозова, нацарапать на ней какое-нибудь любовное послание. Выцарапать сердечко, так сказать.
6: Перстнем.
5: Да, который вы забыли у Димана.
7: У него, кстати, черная машина, если что.
5: У тебя? Да, черная.
6: Подожди, у меня тоже перепутают мою еще, не надо.
7: Ладно, все, не рекомендую.

0: будням на русском радио. Шоу отличного настроения. Русские перцы.
1: Самая странная вещь, которую вы находили у себя дома после гостей. Вот Рома прислал нам такое пикантное уже сообщение с самого утра, что подруга жены забыла чулки. Я думал, меня выгонят из дома. Пришлось доказывать, что я чист. Ром, единственный вопрос. Подруга жены пришла домой, когда не было дома жены? Или как?
2: Может, как вообще это случилось все?
3: Мне это подбросили.
2: Не, ну, Ром, вы могли бы сказать, дорогая жена, это мои чулки, компрессионные. Мне просто лететь скоро.
1: А почему в сеточку?
3: Она бы привела его куда-нибудь и сказала, ну давай, создавай компрессию. Давай, иди. Вот, а
2: не,
3: это
2: мне
3: вот,
2: кстати, рекомендовали надевать в самолете компрессионные чулки. Я просто стесняюсь.
3: Угу. А компрессионные пока гольфы только... ты имеешь в виду?
2: Нет.
1: Чулки,
2: есть
1: гольфы.
2: Именно чулки. Да. Да, я что? Пока ношу только компрессионные носочки.
1: Хорошо, правда? Это уже путь туда, к здоровому,
2: да, чулок
1: образу
2: я
1: жизни.
2: Еще пока...
3: У тебя проблема с пальчиками?
2: Ну, Антон,
1: это уже такие вопросы,
2: в нашем
1: знаете...
2: возрасте, знаешь ли,
3: в каком?
2: Проблема не только
3: в каком вашем возрасте? Мальчишка.
2: Ой, спасибо за комплимент, спасибо.
0: Русские перцы. На русском радио.
4: Калуге сегодня без осадков и до 30 градусов. Ветер восточных направлений до 6 метров в секунду. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе погода существенно не изменится. Осадков не обещают, ночью до 18, тепла днем до плюс 30. Русское радио, все будет хорошо.
5: Реклама на русском. Фантастические цены в коттеджном поселке Горневская Слобода «Комфорт Плюс». Дуплекс на две семьи с участком от 2 900 000 рублей. Одноэтажный дом от 4 400 000 рублей. Телефон плюс 7 903 815 22 22.
6: Расцветай этой весной! Ищи любимые ароматы и уход в магазинах торгового комплекса «21 век». Торговый комплекс «21 век». Твой выбор для классных покупок.
7: Полный перечень магазинов на сайте kaluga21vek.ru.
8: Настроение уйти после второго урока. Но я на работе.
9: Телефон рекламной службы русского радио в Калуге. 58 88 88.

0: будням на русском радио. Шоу отличного настроения. Русские перцы.
1: Вот такие смешные сообщения нам приходят.
2: Да, мне тут

0: мем, ну вот про... Ты про то, что я сейчас хочу прочитать, наверное, да?
1: Ну, я могу прочитать, хочешь?
0: Да я просто вспомнил этот старый-старый мем, видео из, по-моему, сериала «Детективы». Здравствуйте, вы детектив? Я не резала ее эти мужские трусы. Ее мужские трусы. И до сих пор никто не может понять, что она там, что за мужские трусы она не резала.
1: Да.
0: Наверное, это те самые, вот то, что Леночка, наша слушательница, нашла после бани.
1: Да, мужские трусы. И самое главное, так и не нашла хозяина. Все гости отказались. Это не мои трусы, не мои.
0: Да.
1: Так, а на работе у Леночки тоже еще был интересный
0: так
1: один случай.
0: Так надо было проверить, кто ушел без них.
1: О!
2: Как это себе представляешь, скажи мне.
0: Ну, как бы так, ребята, поворачивайте
2: спину. Чего без трусов ко мне?
0: Не, поворачивайте спину, сейчас буду ваши гамаши.
2: Это же не туфелька для Золушки. Здесь нельзя говорить, простите, можно я надену не ваши?
0: Не, ну хотя бы там резинку, знаешь, оттянуть, посмотреть, у кого их две.
2: Резинку?
0: У кого одна, тот как бы хозяин.
2: Что?
0: Потеряшка.
2: Когда одна резинка, хозяин, да?
1: Ой.
0: Антон, ты как будто никогда без трусов не уходил как бы из гостей.
2: Слушай, я такой счастливый, я... Без чего только из гостей не уходил.
0: В общем, на работе у нее тоже был интересный случай.
1: У Леночки, мы продолжаем.
0: Да, там поскучнее, конечно, все. После
2: все в трусах.
0: При сдаче анализа в туалете кто-то забыл вставную челюсть.
1: Да, это, кстати, популярная, я смотрю, вещь, которую люди забывают в гостях, либо еще где-то.
2: Да что ж такое-то? Что же вы, ребята, что же вам так тяжело, что вы прям отставляете ее?
0: Да,
2: ну и
0: почему так много людей со вставными челюстями? Я сейчас начну присматриваться к людям.
2: А? Челюсть на четырех болтах.
0: То, что у Паленки очень красивые зубы, я тоже...
1: Мое, свое, не выпадает.
0: Частички пищи не попадают под протез?
2: Не оставляй нигде, Морозов стырит.
1: Это тоже ему нравятся мои зубы.
3: Русские перцы. На русском радио.

0: Новая песня на русском.
1: А кто тут самый красивый? Кто смотрит на женщин? Все хотят увеличить, а я бы уменьшил.
0: Всем привет, это Артур Пирожков. И вы слушаете мою новую песню «Самый красивый» на русском. Русское радио.

0: на русском радио.
1: А мне это нравится, что мы каждый день раздаем 10 тысяч рублей.
2: А мне, в принципе, деньги нравится пересчитывать. Вот.
3: Да, а мне не нравится то, что не все их забирают.
2: А, и как вам не стыдно? Позвоните скорее, отберите, пожалуйста. Игрушка против правил намечается.
1: Да, 8495-995-105,7.
0: Русские перцы. Русские перцы на русском радио.
4: Реклама на русском. Со своей машиной все должно быть просто и выгодно. Выбирайте ОСАГО от 21 страховой в приложении или на сайте Т-банка. Просто без наценок и скрытых комиссий. АО Т-банк. Страховые услуги оказывает АО Т-страхование и партнеры агрегаторов ООО «Сравни.ру» и ООО «Инсап». Подробнее на tbank.ru. 0+.
5: Чанган Юниес, один из самых продаваемых кроссоверов в России, стал еще совершеннее. Легендарный и надежный двигатель, набор умных ассистентов, полный зимний пакет. А теперь еще и интеллектуальная система полного привода. Полноприводный Чанган Юниес. Меньше чем за 2 миллиона 800 тысяч рублей. Встречайте легенду нового уровня во всех дилерских центрах Юни. Чанган. Инжиниринг эмоций.
6: Подробные условия уточняйте у официальных дилеров Юни. Указана минимальная цена на Чанган Юниес в комплектации люкс 2026 года выпуска с одновременной сдачей автомобиля.
7: Одно движение, и боль может разбить наши планы. Капсикам помогает бороться с болью в спине, мышцах и шее. Капсикам – моя сила в движении. Спрашивайте в аптеках, имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией.
8: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, сыр Хохланд в ассортименте 400 граммов 399 рублей с 7 по 20 мая. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
9: В ленте. А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели. Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
10: Когда решать проще, чем ждать. Когда все и моменты условия складываются в вашу пользу. Этой весной все говорит в пользу «Лада». Остается только действовать здесь и сейчас. И пусть дорога становится комфортнее, цели ближе, настроение ярче. Почувствуйте это уже с первых километров вместе с «Лада». Набирайте обороты этой весной. Специальные выгодные условия на весь модельный ряд «Лада» уже сейчас.
6: Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
11: Совершайте покупки по бизнес-карте Альфа-банка и получайте до 20 тысяч рублей. Откройте бесплатный счет для бизнеса и забирайте супер-кэшбэк на все. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Срок акции с 18 мая по 21 июня 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк» 16+.
12: Скидка до 60% в «Инвитро» на 5 важных профилей для оценки. Обмен веществ, сердце, щитовидной железы, уровни витаминов и минералов. До 31 мая. Подробности на сайте invitro.ru. Имеются противопоказания. Необходимо получение консультации специалиста.
13: У меня дело выгорело.
14: И сам я выгорел.
15: Это не дело.
16: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
6: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
17: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости HVL Dargo? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобный. Новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный HVL Dargo надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры HVL City и убедитесь сами.
6: Возрастное ограничение 13+.
18: Некоторые рецепты должны начинаться с фразы «Возьмите выходной и половину зарплаты». Рекламная служба русского радио 579-7799. Код 499. Держи.

0: на русском радио. Игра против правил. Деньги дают.
1: Эх, ма! Дорогие друзья, что может быть лучше, чем дозвониться до русского радио, получить денежек, вот, и прокутить их. Лучше дозвониться еще раз потом.
2: Ну да, а если вы еще и супер игре выиграете, то у вас двойной будет кутеж.
1: Такой кутеж. А что ты? Да, звонил Соли из города Иваново. Оленька, здравствуйте.
3: Доброе утро.
4: Доброе утро.
3: Вы там уже кутите, что ли, по полной программе, Оль? Такая громкая связь у вас.
1: Уходите с громкой связи, ну нормальную, Оленька, дорогая. Так, раз, два, три.
4: Минуту.
1: Хорошо, ждем. Нормально. Давай, как... нормально.
2: Да, вся страна сейчас вас ждет.
1: Все там.
2: Ну что, получилось?
4: Да.
1: Вот, вот как хорошо, какой звонкий молодой голос. Оленька, как дела ваши?
4: Все замечательно.
1: Готовы отжать у нас бабла?
4: Готово.
1: Ну, а что, правила мы для приличия повторим. Вот, а давай «Золотой голос России».
2: Давайте, там будет, значит, в первом раунде 5 вопросов. За 20 секунд вам надо их быстренько расщелкать. Отвечайте неправильно, но логично. И каждый такой ответ принесет вам 1000 рублей.
3: Олечка, удачи!
4: Хорошо. Спасибо.
1: Какая буква идет после буквы «Ж»?
4: «У».
1: Где хранят деньги?
4: В подвале.
1: Кто придумал периодическую систему химических элементов?
4: Кушаков.
1: Как называется стая львов?
4: Утки.
3: Все. К сожалению,
2: не принят последний ответ. Но три тысячи.
1: Утки?
2: Утки.
3: Ну, тем более, утками он не может, ну, так, называться.
1: Ну, 3000 рублей. Три ответа, правильно. Да, все нормально. Правильно, неправильно. 3000.
2: Отличный результат за 20 секунд.
4: Ура!
3: Да,
1: это, знаете, можно отжечь в Иваново на 3000.
2: Вообще-то, да. И где вы вообще за 20 секунд заработаете 3000 рублей? Вот так по щелчку.
3: Только на русском радио.
1: Ага, вот так вот. Так что мы вас искренне поздравляем, Оленька. Желаю вам хорошего дня, отличного настроения. И самое главное, звоните чаще.
2: Да. Чаще. И накидывайте уже товары в корзину.
1: Да.
0: Игра против правил на русском радио.

0: Реклама на русском.
1: Альпийские, баварские, французские.
2: Сережа, что ты делаешь?
1: Путешествую.
2: С открытым ртом и причмокивая?
1: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
3: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
4: Мясной гурман.
5: Болит шея, голова, спина, а массажи и лекарства не помогают? Лечение хронической боли в клинике Фомина. 771-300.
6: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: Компания «Вилси» предлагает доступные по цене металл, трубы и профиль. Резко в размер, доставка, металлоконструкции любой сложности. Базы на Грабцевском шоссе и Ломстихино. Сайт «Вилси.ру». Теперь работаем для вас и в субботу с 9 до 13 часов.
8: Гемотест обрушил цены на популярные анализы и чекапы. Дикие скидки каждые 2 недели. Успейте проверить здоровье с максимальной выгодой. Подробности на гемотест.ру. Акция действует до 31 декабря 2026 года. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
9: Виталан. Мы занимаем первое место по объемам производства бетона в Калужской области. В продаже бетон, раствор, плиты дорожные, колодезные кольца, блоки, перемычки и сваи. Виталан. Строим будущее сегодня. Телефон 540615.
10: Думаете о новой квартире? Не хотите делать ремонт? А мы можем сделать его за вас. ЖК «Орбита-2» в тихом центре правого берега. Квартиры с чистовой отделкой в рассрочку. Покупай, заезжай и живи. Офис продаж Кирова 39, офис 410. Телефон 75 77 88.
11: Рассрочка предоставляется застройщиком, предложение ограничено. ЭЗ «Комета-21». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
12: Вот скажите, где в Калуге отремонтировать автомобиль можно?
13: На Зерновой 15D.
12: Так там вроде колесо.ру, они же шинами торгуют.
13: Колесо.ру — это не только продажа и замена шин и дисков, но также и качественный автосервис.
14: Техническое обслуживание, заправка кондиционера, правка дисков, замена масла и колодок, ремонт ходовой части. Все, что требуется вашему автомобилю, есть в колесо.ру в Калуге на Зерновой 15D. А до конца июня еще и скидка 10% на запчасти.
15: Подробности на Зерновой 15D.
16: Не трогай меня! Это на Новый год!
17: Телефон рекламной службы Русского радио в Калуге 58 88 88.

0: Больше, чем радио. Новости на русском.
1: В студии Антон Кравченко. Здравствуйте. Спецпосланник президента США Стив Уиткоф посетит Россию в ближайшее время. Об этом заявил спецпредставитель российского президента по сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев. Других подробностей он не привел. Ранее в Кремле говорили о паузе в мирном процессе по Украине, но пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков отмечал, что Россия рассчитывает на возобновление переговоров. По его словам, российские власти также ожидают, что США продолжат посреднические усилия в этом вопросе. В начале года Дмитриев и Уиткоф уже провели серию встреч в Давосе и во Флориде. Пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет могут повысить до 100% от среднего заработка. Такой законопроект внесен в Госдуму, передает парламентская газета. Сейчас выплата составляет 40%, а если детей двое больше, то 100%. Теперь же авторы документа предлагают поднять планку для таких семей до 200%. В пояснительной записке отмечается, что главным препятствием для рождения детей в России остаются финансовые трудности. На госуслугах может появиться функция самозапрета на входящие звонки с зарубежных номеров. Об этом рассказал вице-премьер Дмитрий Григоренко. Он пояснил, что пользователь сможет самостоятельно установить такой запрет. Механизм будет работать по аналогии с уже действующими самозапретами на кредиты и сим-карты. Россиянку Екатерину Гамову введут в Международный зал славы волейбола. Торжественная церемония состоится в середине октября в США. Гамову назвали одним из самых выдающихся бомбардиров в истории женского волейбола. Сама спортсменка заявила, что не ожидала такого решения. Теперь планирует поехать на эту церемонию. На счету Гамовой 2 серебряные медали Олимпийских игр. Также она по 2 раза становилась чемпионкой мира и Европы. Спортивную карьеру она завершила 10 лет назад. В Москве 9:02. Далее на русском радио Дима Морозов, Полина Жукова и Антон Юрьев в утреннем шоу «Русские перцы».

0: Дружба дороже денег.
1: О.
0: Один за всех и все за одного.
2: Да, не имей 100 рублей, а имей 100 друзей.
1: Которые платят.
0: Которые за тебя всегда заплатят. Да, действительно, сегодня Международный день дружбы. Мы вас с этим поздравляем, друзья. Ну и я уверен, что вы и мы — это дружба навек.
1: Да, совместный счет в банке открыть.
0: Мы ваши друганы.
1: Друганы,
0: дружбаны,
1: братаны
2: и подружки.
0: Да. Да. Вот, поэтому мы вас поздравляем с этим замечательным днем. Сегодня этот классный праздник. Позвоните своему другу, напишите ему, что вы о нем помните, что вы его любите.
1: Да, а он вам в ответ: кто это?
0: Ты кто? Поэтому мы, да, и сегодня предлагаем вам поучаствовать в беседе. В беседе на тему «Самая странная вещь, которую вы находили у себя дома после ваших гостей». Ну, это были, может быть, ваши друзья, может быть, и даже недруги.
1: Да, и вот уже под красивой фотографией я размещен пост. Необходимо в наших социальных сетях написать что-то хорошее, кто что потерял, кто что оставил.
0: Да, может быть, вы до сих пор не можете понять, что это вообще.
2: От кого это отвалилось.
0: Да, а мы будем это идентифицировать. Полина Жукова, Антон Юрьев и Дима Морозов. Это главное утреннее шоу страны «Русские перцы» на русском радио. Здравствуй, страна!
1: Привет!
2: Привет!
0: Пишите ваши сообщения и истории в наших соцсетях под постом, как сказал Антон, и в наших мессенджерах, и в смс-ках.
2: 8-916-003-105-7.
1: Очень ждем.
3: На русском радио.

0: и перцы на русском радио.
1: Что вы интересного находили после гостей у себя дома? Вот без подписи пришло сообщение, что в кружке, которую поставили в раковину, лежал чайный пакетик после гостей. И там была приклеена наклеечка «Смайлик». Угу. Это, видимо, кто-то так оценивал чаепитие. Видите, поставил реакцию. Лайк. Мне понравился чай.
2: А если не понравился,
3: ну, примерно так оно и было.
2: Просто плюнул в кружку и говорит, ребят, ну правда, ну честно, одна за вас.
3: А вот, наконец-то, прислали нам сообщение о том, что кто-то забыл кошелек полный денег.
2: Наконец-то.
3: Ну, пришлось вернуть.
2: Это помните, это ужасно, когда говорит, а знаете, когда мужик отзвонится на радио, говорит, нашел кошелек, вот, полный денег и документы на имя Иванова, Петра Сергеевича.
3: Спасибо вам большое.
2: Поставьте ему какую-нибудь хорошую песню.
0: Русские перцы. Русские перцы на русском радио.
4: В Калуге сегодня без осадков и до 30 градусов. Ветер восточных направлений до 6 метров в секунду. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе погода существенно не изменится. Осадков не обещают, ночью до 18, тепла днем до плюс 30. Русское радио, все будет хорошо. Спонсор выпуска – застройщик ООО «Дефинанс». Догма – жилой квартал «Космопарк».
5: Хочу новую квартиру с видом на реку. И чтобы вид как с орбиты.
6: Передаю координаты. Жилой квартал «Космопарк» от Догмы. Квартиры с панорамой на Аку, да еще и с отделкой.
5: Просто космос.
6: Запиши. Жилой квартал «Космопарк» на догма.ру.
7: ООО «Специализированный застройщик «Дефинанс». Проектные декорации на сайте наш.дом.рф.
8: Реклама на русском. Фантастические цены в коттеджном поселке Горневская Слобода «Комфорт Плюс». Дуплекс на две семьи с участком от 2 миллионов 900 тысяч рублей. Одноэтажный дом от 4 миллионов 400 тысяч рублей. Телефон плюс 7 903 815 22 22.
9: Расцветай этой весной! Ищи любимые ароматы и уход в магазинах торгового комплекса «21 век». Торговый комплекс «21 век». Твой выбор для классных покупок.
10: Полный перечень магазинов на сайте kaluga21vek.ru.
11: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио. Просто работает. Всегда.
12: К сожалению, не всякий гость вовремя понимает, что дома лучше.
13: Телефон рекламной службы русского радио в Калуге. 58 88 88.

0: «Русские перцы» на русском радио.
1: Чего вы интересного и забавного находили у себя после гостей? Вот пишет нам Натали, что в ящике с носками нашла один детский носок с ярким динозавром. Детей у меня нет, поэтому это точно остался носочек от... У подруги есть дочка, вот. Видимо, тоже решила туда положить, да, в эту коллекцию. Вот, кстати, у меня тоже, если вот вспоминать какие-то такие необычные вещи, что оставляют гости после себя, то в основном это, конечно, тоже детские игрушки, какие-то детальки непонятные. Что это такое? Иногда смотришь, крутишь, вертишь, не понимаешь, что-нибудь какое-нибудь склизкое, то еще что-нибудь.
2: Ой, у меня однажды была, знаешь, такая инвертированная немножко история. Я был, наоборот, в гостях, и вот потом я пришел домой, открываю рюкзак, а у меня там лежит резиновый осьминожек. Эта собака положила мне в рюкзак свою игрушку резинового осьминожка. Ну, пришлось возвращать.
3: Удивление у меня в глазах просто.
2: Да, представляете?
3: Я вот сейчас вспомнил, что я оставил. Господи, сколько я всего оставлял.
1: А у тебя что оставляли?
3: У меня, слушай, а у меня однажды оставили пакет документов. Просто вдруг приехал на радость и говорит, все нормально, все, подписали, купил компанию. Вот, посидели, да совершенно без алкоголя, поужинали, и он такой, я говорю, ну все, теперь ты олигарх без пяти минут. Он говорит, да, давай, береги себя, пока уехал. Вот, через три дня, знаете, говорит, слушай, у тебя папка черная там не оставалась.
1: Он уже с инфарктом.
3: Я говорю, есть, да. Он говорит, фух, слава богу. А то как бы компанию купил и как бы не купил.
1: А ты смотри, подтихую, не сказал, не позвонил ему, что он забыл.
3: А я ее сам не заметил, честно. Она лежала около телевизора.
2: Ко мне, кстати, тоже однажды приехали гости и уехали гулять по Москве. А я смотрю, тоже лежит какая-то папка с документами. Естественно, я посмотреть. И думаю, так, и что мне делать?
1: И что тебе делать?
2: Документы были немножечко такие странные.
3: Какие?
1: Это какие?
2: Думаю, вот звонит ли мне правоохранительные органы?
1: Ой-ой-ой.
3: Что там было?
2: Ну вот у меня было ощущение, что оно какое-то все вот не очень такое правильное.
3: Это что там... это такое? Это там был план вот этого как бы подземного входа в банк, когда вот там, да?
2: Ну не до такой степени, но что-то вот там такое было, какая-то темная история.
3: Список инструментов, дрель вот этого, да, когда вот нужно взять канат.
1: Может быть, это был сценарий фильма?
2: Нет, если честно, я сразу же стер из памяти этот эпизод. Это вот сейчас ты мне, Антон, напомнил про эту папочку. Я помню, что папка была, документы были. Но что там написано было,
3: папка
2: не помню.
3: Папка была, документы были.
1: Нажми
3: конверт с какими-то денежками
1: Антон,
3: лежал.
1: Антон, обнули его снова, чтобы все забыл.
3: А, обнулить?
2: Да хватит меня обнулять уже.
3: Смотри на меня внимательно.
0: Русские перцы на русском радио. Реклама на русском.
4: Только в Sunlight. Золотое кольцо 585-й пробы с 21 бриллиантом всего за 7590 рублей. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
5: Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
6: Привет, это группа «Сироткин». Мы с командой «Остин» выпустили новую коллекцию про лето и музыкальные фестивали. Получилась яркая капсула. Выбирайте новинки «Остин» и создавайте образы, в которых живет музыка.
7: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости Havail Dargo? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный Havail Dargo надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры Havail City и убедитесь сами. Возрастное ограничение 13+.
8: Со своей машиной все должно быть просто и выгодно. Выбирайте ОСАГО от 21 страховой в приложении или на сайте Т-банка. Просто без наценок и скрытых комиссий. АО «Т-банк». Страховые услуги оказывает АО «Т-страхование» и партнеры агрегаторов ООО «Сравни.ру» и ООО «Инсап». Подробнее на tbank.ru. 0+.
9: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
10: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ, Подольск, деревня Калитина.
11: Раз. Мощь. Два. Комфорт. Три. технологии. И 4 тоже есть. И это ваш уникальный шанс. Только в мае. Премиальный кроссовер JQ J8 на специально выгодных условиях. Выделяйтесь в городском потоке на стильном кроссовере. Ощутите абсолютный комфорт и технологичность. И уверенно чувствуйте себя на любых дорогах и на любых поворотах. JQ J8. Уверенный. Это по-настоящему.
12: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
13: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять 3 юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
14: Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ.
15: При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте а7.ру.
16: Сроки горят, и задача океан. Мозг уже не справляется сам. Слышал про легендарную таблетку для ума? Ищи в интернете.
17: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
18: Совершайте покупки по бизнес-карте Альфа-банка и получайте до 20 тысяч рублей. Откройте бесплатный счет для бизнеса и забирайте супер-кэшбэк на все. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Срок акции с 18 мая по 21 июня 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк» 16+.
19: Моя жена не выдержала и навела порядок в моем гараже. Охваченный чувством благодарности, я перемешал ей все семена для рассады. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 49.

0: Но расскажите, что самое необычное вы нашли после гостей у себя дома? Вот ха-ха, про зубы смешно, пишет нам Настя. А я парик нашла, причем мужской. Не знала, что товарищ носит накладку на голову. То есть он ушел без этой накладки.
1: Представляете, как танцевали?
0: Ну, накладка.
2: А-а-а.
0: Мужская такая.
2: Накладка вышла, знаете.
1: Танцы
2: накладочка.
1: Были активные просто очень, видимо. Так он прям...
2: Прыгали вот это.
0: Самое главное,
2: эй, всем залем!
0: Что его не смутило, он ушел просто со своей родной лысиной.
2: Ну, это нормально.
1: Ой, какие у людей кости классные.
2: На твои.
0: А вот еще сообщение такое немножечко компрометирующее.
1: Так, однажды это мы любим.
0: Света нашла дома флешку. Видит, что она точно не моя. Вставила в ноутбук, а там тонна компромата на моих друзей. Фотки, видео. Но я сделала вид, что ничего не смотрела и срочно вернула ее им обратно.
1: Так, все, что было в Вегасе, остается в Вегасе. Да. Это что такое? Надо удалять.
0: А вот они вас не спросили, а как вы поняли, Светочка, что это наша флешка?
2: Да, ну потому что смотришь на флешку, а там даже вот это вот USB-входу стыдно немножко.
3: Русские перцы на русском радио.

0: на русском радио.
1: Нам пишет Валечка здесь по нашей теме, что необычно вы находили у себя дома после гостей. Она написала, что она в кармане своего халата обнаружила детский рисунок. Домик, солнышко и три человека. И подпись. Бабуля, это мы. Вот такой вот сюрприз внучка оставила бабушке, когда была в гостях. Мне кажется, это самое милое, что можно найти. Да?
2: Я помню, я написал на этом, на шкафу.
3: Бабуля, я люблю тебя.
2: Нет, баба, я тебя люблю. Я на самом деле, бабушки нет, а я эту дверь до сих пор храню.
1: Ну еще бы.
2: Всю дверь от шкафа, шкаф там уже все.
3: Трогательно.
1: Да.
2: Это, конечно, она очень радовалась, кстати. Мама, нет? Она говорит, ты дом такой, весь дорогой испортил. А бабушка говорит, прикольно.
3: Нормально. Детское творчество, оно самое, между прочим, высоко оплачено. Самое бесценное.
1: И искреннее.
3: Да. А вот нам написала без подписи женщина. Говорит, что после гостей она нашла в холодильнике какую-то фигню.
1: Какую-то фигню?
3: Да.
1: С плесенью?
3: То есть непонятно даже, что это такое.
2: Благородный сыр, подождите.
3: Да. Ну, то есть гости иногда же приносят что-то такое в контейнерах, там поставить на стол. В итоге она обнаружила, но не может понять, что это и от кого это.
2: Надо вам сфотографировать. Чтобы никто не позвонил, это не фигня, это бастурма.
1: Пусть сфотографируют и нам пришлют, мы эксперты.
3: Между прочим, иногда фигня такая вкусная.
2: Да? Сфотографируйте и пришлите, вот правильно Полинка сказала.
3: Мы идентифицируем.
2: Если фотография оживет в полночь, тогда выбрасывайте.
1: Это точно фигня.
0: Русские перцы. На русском радио. Дамы и господа, не пропустите. Сегодня в 6 вечера Иван Соловьев и Александр Пряников. Вечер на русском. Реклама на русском.
4: Танк – это не просто автомобиль, это характер. Премиальные рамные внедорожники «Танк 300» и «Танк 500» сочетают в себе стиль, мощь и надежность. Выбирайте партнера, который не подведет. «Танк. Управляй прогрессом». Только до конца мая специальные предложения на автомобили «Танк». Предложение действует до 31 мая. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров «Танк». Реклама ООО «Great Wall Motor Rus».
5: Лето – это маленькая жизнь. Проведите это лето красиво и выгодно с Фандэй. Фандэй – скидки до 50% на летнюю коллекцию одежды для всей семьи. Подробности на fandeyshop.com.
6: У меня дело выгорело.
7: И сам я выгорел. Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
8: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
9: Откройте для себя натуральный рубленый тунец «Капитан вкусов». Крупные кусочки нежного филе в каждой банке. Вкусно не оторваться. «Капитан вкусов». Любовь в каждой рыбке.
10: Скидка до 60% в «Инвитро» на 5 важных профилей для оценки. Обмен веществ в сердце, щитовидной железы, уровни витаминов и минералов. До 31 мая. Подробности на сайте invitro.ru. Имеются противопоказания. Необходимо получение консультации специалиста.
11: Чанган Юниес, один из самых продаваемых кроссоверов в России, стал еще совершеннее. Легендарный и надежный двигатель, набор умных ассистентов, полный зимний пакет. А теперь еще и интеллектуальная система полного привода. Полноприводный Чанган Юниес. Меньше чем за 2 миллиона 800 тысяч рублей. Встречайте легенду нового уровня во всех дилерских центрах Юни. Чанган. Инжиниринг эмоций.
12: Подробные условия уточняйте у официальных дилеров Юни. Указана минимальная цена на Чанган Юниес в комплектации люкс 2026 года выпуска с одновременной сдачей автомобиля марки Чанган Трейдинг.
13: Одно движение, и боль может разбить наши планы. Капсикам помогает бороться с болью в спине, мышцах и шее. Капсикам – моя сила в движении. Спрашивайте в аптеках, имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией.
14: Уважаемые пассажиры, прослушайте важное объявление. Т2 отменяет роуминг. Теперь для вас бесплатный безлимитный интернет и звонки домой без доплат на 15 дней. Экипаж Т2 желает вам приятного роуминга.
15: Подробнее на t2.ru.
16: Кто там?
17: С
15: скидки в аптеках столички.
16: Ура, скоро отпуск на море. На дачу аптечку с лекарством взять нужно в придачу. Все для здоровья семьи соберу в аптеках столички на столички.ру.
15: Аптеки столички. Низкие цены в шаге от дома. По лицензии ООО «Союзмультфильм». Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
17: Когда решать проще, чем ждать. Когда все и моменты условия складываются в вашу пользу. Этой весной все говорит в пользу «Лада». Остается только действовать здесь и сейчас. И пусть дорога становится комфортнее, цели ближе, настроение ярче. Почувствуйте это уже с первых километров вместе с «Лада». Набирайте обороты этой весной. Специальные выгодные условия на весь модельный ряд «Лада» уже сейчас.
18: Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
19: Говорят, противоположности сходятся. Где моя умная, красивая, богатая противоположность? Рекламная служба Русского радио 57977.

0: утро началось. Включайтесь. На русском радио.
1: Ну, слава богу, что все вещи возвращены хозяевам.
2: Угу.
1: Все, что вы находили, все это
3: Бюро
1: было возвращено.
3: Бюро находок закрывает свою работу.
2: А вот, кстати, я задумалась, мы находили какие-нибудь странные вещи после гостей в нашей студии?
1: Постоянно.
3: Да? Мы находили менеджмент этих гостей. Мы вот оставались здесь.
1: Да. Ну, а у нас, кстати, сейчас появляется в этой студии человек, у которого постоянно дома какие-то гости, и они постоянно что-то забывают.
4: Привет. Привет.
1: Оленин.
4: Слушай, ты знаешь... Нет, гости оставляют какие-то подарки, ну, что-то принесенное с собой. Вот такого странного ничего. Но вот из, но это не из моей жизни. А про, через говорить, да, вставлю?
3: Конечно,
4: да?
3: Давай, да.
4: Нет, нет,
3: что это моя.
4: Я не оставлял. Мы однажды пришли в гости на Новый год и залезли, ну, взяли такой табурет высокий, встали, и на шкафу вот сверху написали «С новым», на пыли. «С Новым годом» и дату. Приходим через год в гости к этим людям, да, это там же надпись так и осталась.
1: Надо было просто циферку поменять.
4: А мы поменяли, да, плюс такая.
2: Прикольно.
3: Ничего себе, в следующем году надо лаком еще это сделать.
4: Вот, а из таких забавных случаев у меня товарищ, он говорит, слушай, ну я понимаю, как можно уйти там после, ну, из гостей, там, без нижнего белья. Mm-hmm. Но как можно было без джинсов уйти? Это про него история. Я говорю, а как так-то? Вот так так случилось.
3: Лето хоть было?
4: Да, лето было.
1: Это показатель, что вечеринка удалась.
4: Да. Вот ваша вечеринка тоже удалась. Давайте прощаться.
3: А, значит, это Жукова, это Морозов, это Юрий. Вам до свидания. А спонсор нашего завтрака сегодня же, Дмитрий Оленин, остается здесь. Спасибо тебе.
1: Спасибо, это было очень вкусно.
3: Спасибо, Дима.
2: Я еще не пробовала.
4: Пока!
0: Главное.

0: Русское радио. Новости на русском.
1: В студии Антон Кравченко. Здравствуйте. За ночь силы ПВО уничтожили над российскими регионами 273 беспилотника. Об этом сообщили в Минобороны. Об уничтожении дронов сообщали также мэр Москвы Сергей Собянин, губернатор Ленобласти Александр Дрозденко, глава Ростовской области и Ставрополья. В городе Кстово в Нижегородской области школьников временно перевели на дистанционное обучение. Там из-за падения обломков произошли пожары на двух промышленных объектах, сообщил губернатор. Пострадавших нет. На месте ЧП созданы оперативные штабы. Предположительно, под атаку попал местный НПЗ. Из-за беспилотной опасности минувшей ночью закрывали 12 аэропортов. Минздрав исключил риски распространения вируса Эбола в России. А глава ведомства Михаил Мурашко заявил, что специалисты Роспотребнадзора помогут Конго с вакцинацией и лечением заболевших. В начале мая сообщалось о новой вспышке эпидемии Эболы на востоке Конго. По данным Всемирной организации здравоохранения, зарегистрировали не менее 500 случаев заражения, свыше 100 человек погибли. Миноборнауки готовы обсуждать с Соединенными Штатами договоренности по студенческим обменам. Об этом пишет «Известия» со ссылкой на ведомство. Речь идет о соглашениях, достигнутых во время мартовского визита депутатов Госдумы в Вашингтон. В министерстве подчеркнули, что Россия продолжает развивать образовательное и культурное сотрудничество со всеми заинтересованными партнерами, включая недружественные страны. Поэтому Москва открыта к диалогу. В Норильске на одном из крупнейших горнодобывающих предприятий Заполярья появились роботы-бутобои отечественного производства. Это большие экскаваторы с молотом для дробления каменных глыб. Установками может управлять в том числе искусственный интеллект. Прежде всего, это сохранит здоровье горняков. Раньше оператор стоял рядом с машиной и защищала его только сетка. Вернусь буквально через час, а далее в эфире «Хиты на русском» и Дмитрий Оленин.
0: Новости на русском.

какой прекрасный день сегодня. Спасибо за хорошее настроение с самого утра нашим обожаемым русским перцам. Далее, ближайшие 5 часов давайте проведем вместе со мной. И так вот целый день на любимом русском радио. Меня зовут Дмитрий Оленин. Давайте с Иванушек начнем. И много любимого на русском впереди.

0: Металлурги сегодня без осадков и до 30 градусов. Ветер восточных направлений до 6 метров в секунду. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе погода существенно не изменится. Осадков не обещают, ночью до 18, тепла днем до плюс 30. Русское радио, все будет хорошо.
1: Реклама на русском. Компания «Вилси» предлагает доступные по цене металл, трубы и профиль. Резко в размер, доставка, металлоконструкции любой сложности. Базы на Грабцевском шоссе и Ломстихино. Сайт «Вилси.ру». Теперь работаем для вас и в субботу с 9 до 13 часов.
2: Фантастические цены в коттеджном поселке Горневская Слобода «Комфорт Плюс». Дуплекс на две семьи с участком от 2 миллионов 900 тысяч рублей. Одноэтажный дом от 4 миллионов 400 тысяч рублей. Телефон. Плюс 7 903 815 22 22.
3: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио просто работает. Всегда.
4: Следуй за своей мечтой. Иди спать.
5: Телефон рекламной службы Русского радио в Калуге 58 88 88.

0: Хотели любимых песен? Так слушайте.
1: Опять одна, да пьешь до дна.
0: Только лучшее.
2: Я в глазах твоих видел снег в океане.
0: Только любимое.
2: Какая ты странная, странная, странная.
0: Русское радио. Лучшее, любимое на русском.

Ой, ну скоро уже будет и черешни спелые, и яблоки спелые, и все это уже можно будет в огороде своем сорвать, съесть. Но пока еще весна, давайте наслаждаться цветением вокруг, ведь так красиво. В Москве цветут каштаны, цветет сирень, цветут яблони, цветут вишни. Ой, ну такая красота. Ходите, наслаждайтесь, девчонки, а вы больше фотографируйтесь.

0: Русское радио представляет. Крошка моя, я по тебе скучаю. В честь 30-летия группы и юбилея Сергея Жукова. 22 мая. День «Руки вверх». Стоят еще юбки по коленам. С утра и до вечера, каждый час, слушайте 15 самых известных песен группы с эксклюзивными комментариями Сергея Жукова.
1: Мы уже доделали практически песни, и отрубился свет во всей гостинице. Все вырубил. И все, что было записано, не сохранилось.
0: 22 мая. День «Руки вверх» на Русском радио. Хорошо отдыхает тот, кто отдыхает с Петром Кузнецовым. В среду в 11:30. Русские каникулы на Русском радио. Реклама на Русском.
2: Ура, премия!
3: И мне пришла.
2: И мне.
4: ВТБ платит премию. Плюс 50 тысяч рублей к вашей зарплате. И так каждый месяц. Переводите ЗП в ВТБ и участвуйте в акции. Коллеги, срочно. Задача – выиграть.
3: О, да.
5: Предложение для зарплатных клиентов, владельцев карт ВТБ. Срок участия в акции с 05.05.2026 по 31.10.2026. Подробности об организаторе акции, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000.
0: Юбилейная 15-я русская музыкальная премия телеканала РУ-ТВ. 21 мая. ВТБ-Арена. Артик и Асти, Дима Билан, Зиверт, Сергей Лазарев и другие артисты. Все звезды с нами. Будь и ты. Билеты без наценки на сайте ru.tv. Партнер премии АО «Авиакомпания Смарт-Авиа». Собери свой полет и выгодные опции на официальном сайте авиакомпании «Смарт-Авиа». Плати только за то, что тебе нужно. 16+.
6: Третий Всероссийский свадебный фестиваль Национального центра «Россия». В год единства народов России мы ждем пары из всех уголков страны. Вместе мы едины в любви. Представьте, вы говорите друг другу
7: «Да»
6: в самом сердце нашей огромной родины. Это будет ваша свадьба, уникальная, яркая и искренняя. Успейте подать заявку до 22 мая на сайте russia.ru. Едины в любви.
8: У меня дело выгорело.
9: И сам я выгорел.
10: Это не дело.
11: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
12: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
13: Летняя коллекция уже в рандеву. Льняные изделия Maison David. Кожаный костюм Люмик. Босоножки Танданс. Нюле Лори Блу. И сумки Maison David. Рандеву. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
14: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели. Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
15: Не люблю гостей. Кучу посуды перемой. В комнате убери. И это они еще не пришли. Рекламная служба Русского радио. 579-7799. Код 499.

Так, визуализируем, как говорят психологи, вот это все мы идем по волнам. Знаете, когда вот так волна набегает, а вы по краешку волны идете, так ножками ее пинаете, смотрите то на горизонт, то на тех, кто на пляже лежит. Может быть, место себе подыскиваете, куда тоже прилечь, может, просто прогуливаетесь. Но чтобы это обязательно в вашем летнем отпуске случилось, не ремонт, не дача, а именно поездка туда, где вы мечтаете оказаться.

0: Слушайте лучшее. Любимое на русском. Реклама на русском.
1: Только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 7990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
2: Одно движение, и боль может разбить наши планы. Капсикам помогает бороться с болью в спине, мышцах и шее. Капсикам – моя сила в движении. Спрашивайте в аптеках, имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией.
3: Скидка до 60% в Invitro на 5 важных профилей для оценки. Обмена веществ, сердце, щитовидной железы, уровни витаминов и минералов. До 31 мая. Подробности на сайте invitro.ru. Имеются противопоказания. Необходимо получение консультации специалиста.
4: Когда решать проще, чем ждать. Когда все и моменты условия складываются в вашу пользу. Этой весной все говорит в пользу Лада. Остается только действовать здесь и сейчас. И пусть дорога становится комфортнее, цели ближе, настроение ярче. Почувствуйте это уже с первых километров вместе с Лада. Набирайте обороты этой весной. Специальные выгодные условия на весь модельный ряд Лада. Уже сейчас.
5: Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
6: Когда срочно нужны деньги, выручают займы в приложении «Корона». Подробнее на corona.ru.
7: Заем предоставляет ООО «МКК Корона». Регистрационный номер госреестре МФО 21207190109008 от 7 августа 2012 года. Новосибирская область. Городской округ, рабочий поселок Кольцово, РВ Кольцово, улица Технопарковая 1. ОГРН 112190200879. Возрастная категория 6+.
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Займы на любые цели в приложении «Корона».
8: Наличие продуктов дома зависит от наличия продуктов дома. С наличием продуктов дома поможет «Магнит-доставка». Минус 35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит-доставка».
9: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-15-98-549. Категория 6+.
10: Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
11: Каким будет радио в регионах России в 2026 году?
12: Платформы, рынок, технологии.
11: Монетизация.
12: Цены, процедуры, практические инсайты.
11: Нейросети на практике.
12: Контент, продвижение, новые возможности дохода.
11: Главные вопросы индустрии на юбилейной конференции «Локальное радио. Инновации и перспективы».
12: 9 и 10 июня. Отель «Пулман Сочи Центр».
11: Регистрация на сайте Российской Академии Радио.
13: Без возрастных ограничений.
14: Не откладывай ничего на завтра. Откладывай на послезавтра. Будет 2 свободных дня. Рекламная служба Русского радио 579-7799. Код 499.

Ну да, мы на самом деле не такие, какими видим себя в зеркале, потому что люди нас по-другому немножко видят. А вот какие мы, да. А вот хотите знать, какой ты на самом деле? Знаете, есть такой лайфхак. Попросите ваших друзей написать про вас характеристику. Скажите, что на работе требуют, там, или в каком-то конкурсе будет. Неважно, повод любой придумайте. Просто говорите, напишите вот просто вот от себя вот несколько слов, характеристика про меня. Слушайте, это так поднимет вашу самооценку. Вот попробуйте, не поленитесь. Потом будете перечитывать сложные моменты вашей жизни и тут же будете выходить опять на светлую полосу.

0: радио. Новости на русском.
1: В студии Антон Кравченко. Здравствуйте. Китай продлит безвизовый режим с Россией до 31 декабря 2027 года для дальнейшего упрощения гуманитарных обменов между странами. Об этом заявили в Министерстве иностранных дел КНР. Граждане России с обычными паспортами могут въезжать в Китай для деловых поездок, туризма, посещения родственников и друзей, обмена или транзита на срок до 30 дней без оформления визы. Пробный безвиз страна ввела в сентябре прошлого года, а Россия ответила аналогичным безвизом для китайцев. С 1 июня планируется обеспечить полную возможность получения судебной корреспонденции на госуслугах. Об этом сообщил председатель Верховного суда Игорь Краснов. По его словам, такое нововведение позволит людям знать о судебных процессах, в которые они вовлечены, сторонам оперативно получать извещения и документы, а судам снизит нагрузку и издержки, связанные с отправкой корреспонденции. В планах также дистанционное участие в процессах через портал и создание отдельного судебного раздела в личном кабинете. Мошенники начали рассылать сообщения от имени известных авиакомпаний и РЖД. Они предлагают купить билеты по низким ценам или срочно подтвердить бронь. Аферисты используют так называемый специальный тариф. Жертве присылают письмо с очень выгодным предложением или предупреждают, что бронь сейчас аннулируют. Внутри сообщения находится ссылка на сайт «Клон». Визуально он почти не отличается от официального ресурса переводчика. Школьники начнут изучать искусственный интеллект с 1 сентября. Курс включат в уроки информатики, рассказал глава Минпросвещения Сергей Кравцов. Он отметил, что Всероссийская олимпиада школьников задает вектор развития образования, и в этот раз в олимпиаду по информатике как раз и был включен профиль «Искусственный интеллект». Доллар на сегодня 71 рубль 29 копеек, евро 82,79. О развитии событий в выпуске менее чем через час. Антон Кравченко, служба новостей.
0: Новости. Новости на русском.

Какое прекрасное наблюдение из нашего детства. Вспоминайте, признавайтесь, а вы пулялись вот так вот вишневыми косточками? Ну, то есть вишню съесть, а косточку вот не просто вот так вот, знаете, в пакетик выбросить, а пульнуть же надо. Причем пока она еще вот это вот пуляется, пока она еще соком вишневым, так сказать, вокруг покрыта. Ну, естественно, потом, ну, не все, конечно, я вот так, по забывчивости, потом раз, автоматически рукой так по белой футболке так тык-тык-тык, руку вытер и пошел. Ну, а потом от мамы получаешь подзатыльник. Что это такое на футболке? Это вишневые косточки в меня попали. Скоро будет эта пора, и когда вишневые косточки будем по ветру пулять и наслаждаться самыми свежими домашними фруктами и овощами. 20 мая сегодня. Еще один прекрасный день мы с вами проживаем. Давайте наслаждаться им. В Москве 11:05. Всем доброго дня.

дороге сегодня без осадков и до 30 градусов. Ветер восточных направлений до 6 метров в секунду. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе погода существенно не изменится. Осадков не обещают, ночью до 18, тепла, днем до +30. Русское радио, все будет хорошо.

Песня посвящается самой удобной подушке в мире. Ну, тут вообще можно все, там и про удобный матрас, и про одеяло, там вот все нашел. И теперь пусть весь мир подождет. Не буду просыпаться по будильнику, буду лежать, вот пока вот уже не надоест, и правда, пусть весь мир подождет. У меня в жизни никогда такого не было, я вот, ну, я очень ответственный такой, дисциплинированный человек, то есть вот если вот будильник прозвенел, все, надо вставать и идти. А есть, я знаю, у меня есть такие друзья, которых вообще пушкой не разбудишь. Я не знаю, как вот люди там просыпаются, на утренний самолет или там на поезд или куда-то на важные события. Я спрашиваю, как просыпаешься? Говорит, да никак, просыпаю просто, и все, приходится потом оправдываться. Ну, так что есть что-то хорошее в тех, кто встрепенулся и сразу побежал по делам. Но и других мы тоже уважаем. Это личное, знаете, каждого человека. Пусть у всех все будет хорошо. Так, что с нами хорошего произойдет в ближайшее время здесь? Ну, во-первых, новая прекрасная песня от группы «Винтаж», «Малахит», прозвучит прямо сейчас, будущий суперхит. Впереди песня Филиппа Киркорова, которая была написана Мари Краймер специально для Филиппа. Впереди Катя Лель, Артики Асти, Мона и много любимого на русском для вас. 11:17 столица. Добрый день.

Бывают такие моменты в жизни, когда на вопрос, как у тебя дела, ты отвечаешь «все хорошо», отвечаешь «грустно». Понимая, ну, чтобы не злить людей, потому что у тебя там какое-нибудь путешествие куда-нибудь в прекрасный край, на море, может быть, куда-то далеко-далеко. Думаешь, ну, что сейчас человеку настроение испортить, если я честно отвечу, куда я собираюсь поехать. Кстати, а куда вы собираетесь поехать? А вот в июне, вот куда поехать? А вот Петр Кузнецов знает и очень скоро здесь на Русском радио вам расскажет о самых трендовых направлениях на июнь. Может быть, как раз вы оттуда...

0: На русском радио «Русские каникулы».
1: Всем привет, с вами Петр Кузнецов. Скоро лето. Что мы особенно любим делать летом? Ну, конечно, путешествовать. И вот как раз на днях эксперты назвали самые востребованные направления для июньского отдыха. Среди внутренних лидирует уже который год, кстати, Калининград. На него приходится около 50% всех перелетов по России среди наиболее популярных маршрутов. Средняя стоимость билета в одну сторону составляет 11,5 тысяч рублей. Второе место у Сочи с долей около 25%, при этом перелет туда в среднем обходится в почти 19 тысяч, а замыкает тройку Махачкала, которую выбирает около 10% путешественников и которые за билет отдают около 15 тысяч. Среди зарубежных маршрутов безусловным лидером июня стал Стамбул. Его выбрали почти 40% россиян, планирующих поездки за границу. За перелет в самый популярный турецкий город придется отдать почти 22 тысячи рублей. На втором месте расположилась Анталья. Тут почти 30 выйдет, а третьим стал Ереван. Самолет перенесет желающих туда за 19 тысяч рублей. Специалисты турынка в целом отмечают, что в июне наш человек традиционно выбирает более теплые направления с комфортной погодой, удобной логистикой, причем интерес сейчас растет не только к пляжным курортам, но и к городским маршрутам, даже для коротких путешествий. Пользуясь случаем, всех с наступающим летом. Ну а что, после такой информации явно уже можно поздравлять, правда? И с новыми старыми направлениями, конечно же, все только начинается.
0: Русское радио.

Вот все-таки как же быстро меняются времена. Вы вспомните, ну там, не знаю, там лет 10 назад, допустим, ну может 15, 20, 30. Если кто-то на улице идет, разговаривает, ну что, ну человек сумасшедший, сам с собой разговаривает. А если человек идет и танцует на улице, ну точно сумасшедший, ну кто вот на улице будет танцевать. А сейчас мы понимаем, а если разговаривают, у него наушник в ухе есть, танцует, а это блогеры какие-то там свой контент снимают. Уже ничему не удивляемся. Но я желаю вам удивляться хорошим новостям среди ваших родных и близких. Пусть у вас будет много удивительно приятных моментов. Yes.

0: Реклама на русском.
1: Только в Sunlight. Золотые цепи московского цепивязального завода 585-й пробы от 7990 рублей за грамм. В мобильном приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
2: Скидка до 60% в Invitro на 5 важных профилей для оценки. Обмен веществ, сердце, щитовидной железы, уровни витаминов и минералов. До 31 мая. Подробности на сайте invitro.ru. Имеются противопоказания. Необходимо получение консультации специалиста.
3: Летняя коллекция уже в рандеву. Льняные изделия Maison David. Кожаный костюм Люмик. Босоножки Тенданс. Нюли Лори Блу. И сумки Maison David. Рандеву. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов.
4: Нам в Билайне не важно, какой мобильный оператор у твоих любимых. Ну правда, ты все равно позвонишь родителям узнать, как у них дела. Все равно наберешь другу пересказать все мемы. Все равно вы с коллегой обсудите все новости. Добавь номера любых операторов в любимые номера и говори безлимитно. Любимые любые. Билайн. Давай по-настоящему.
5: Подробнее на билайн.ру. 12+.
6: Юбилейная 15-я русская музыкальная премия телеканала РУ-ТВ. 21 мая. ВТБ-арена. Артик и Асти, Дима Билан, Зиверт, Сергей Лазарев и другие артисты. Все звезды с нами. Будь и ты. Билеты без наценки на сайте ru.tv. Партнер премии АО «Авиакомпания Смарт-Авиа». Собери свой полет и выгодные опции на официальном сайте авиакомпании «Смарт-Авиа». Плати только за то, что тебе нужно.
5: 16+.
7: Скидки в аптеках столички.
8: Ура, скоро отпуск на море. На дачу аптечку с лекарством взять нужно в придачу. Все для здоровья семьи соберу. В аптеках столички на столички.ру.
9: Аптеки столички. Низкие цены в шаге от дома. По лицензии ООО «Союзмультфильм». Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
10: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
11: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля по 17 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правил его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калинина.
12: Звезды российского кино встречаются на Пятом канале. 13-я церемония вручения премии Ассоциации продюсеров кино и телевидения. Телевизионная версия. В воскресенье в 22:30 на Пятом канале. Для зрителей старше 18 лет.
13: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло теперь на La Moda. Создан на стыке музыки, спорта и моды для комфортной жизни с чувством внутренней свободы. Вечная классика, воплощенная в премиальном качестве и отражение вашего безупречного вкуса. Откройте для себя Монте-Карло на La Moda и на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
14: Русское радио представляет. 5 декабря. Москва. ВТБ-арена. 31-я церемония вручения национальной музыкальной премии «Золотой граммофон». Билеты уже в продаже. Подробности на русрадио.ру.
5: 12+.
15: Как симпатию проявлять будете? Картой? Или наличными? Рекламная служба Русского радио. 579-7799. Код 499.

Что скрывает в себе песня, которая вызывает у вас мурашки? Я про песни группы «Руки вверх». Послезавтра, 22 мая, в день рождения Сергея Жукова, в юбилейный год для группы, 30 лет отмечает группа «Руки вверх» в этом году. И, конечно же, летом будут два огромнейших, потрясающих супершоу в честь юбилея группы. Но послезавтра, 22 мая, в эфире «Русского радио» эксклюзивно с комментариями Сергея Жукова вы услышите 15 самых ярких, жгучих, горячих песен «Руки вверх». А Сергей как раз расскажет, как именно родилась эта песня. Я уже знаю наперед, будет очень много интересных историй.

0: радио. Больше, чем радио. Новости. Новости на русском.
1: С новостями в студии Екатерина Казанцева. Здравствуйте.
2: Ангела Меркель не хочет быть посредником в переговорах России и ЕС по Украине. Она напомнила, что уже выступала в этом качестве, когда была канцлером Германии. О том, что в Брюсселе рассматривают Меркель в качестве переговорщика от ЕС, ранее писала газета «Политика». Среди других кандидатов источники издания называли президента Финляндии Александра Стуба и экс-премьера Италии Марио Драги. «Политика» отмечает, что глава евродипломатии Кая Каллас от выдвижения своей кандидатуры отказалась, чтобы не оттолкнуть Москву из-за своей антироссийской позиции. В Минфине предложили ужесточить условия семейной ипотеки. С 1 июля ее хотят сделать дороже для родителей, не состоящих в браке. Это следует из письма главы Минстроя Никиты Стасишина правительству. Сейчас ведомство обсуждает повышение ставки по льготным кредитам в случае, если второй родитель оформит новую ипотеку, и в случае, если заемщик не состоит в браке и не зарегистрирован по одному адресу с ребенком. Речь идет в том числе об ипотеках, которые были оформлены после февраля нынешнего года. С 1 февраля действует ограничение: одна ипотека на одну семью, тогда как раньше льготный кредит мог оформить каждый из супругов. В Минстрой инициативу одобрили, однако министерство считает, что нововведения не должны касаться уже выданных кредитов. Пока неизвестно, как именно изменится ставка. Строительство фиджитал-центра продолжается в Калуге. Он объединит классический спорт и цифровые дисциплины. По ряду параметров, например, по размеру футбольного поля объект станет уникальным для нашей страны. Площадка сможет принимать гонки дронов и всероссийские игры будущего. Рядом с фиджитал-центром идет строительство спорт-клуба. Помимо фитнес-зала в нем разместится бассейн, зона функционального многоборья и площадки для групповых занятий, в том числе детских. Ввести объекты в строй планируют уже в этом году.
1: Екатерина Казанцева, служба новостей.
0: Новости на русском.

Привет всем и каждому. Начало первого в Москве. Все утро уже осталось позади. И, конечно, когда такая жара на улице, у нас в Москве он плюс 32 градуса, ну, кажется, что вот каждый день это уже пятница. Вот сейчас еще чуть-чуть, пару часиков, и все, и на пляж, и на шашлыки, куда-нибудь друзьям. Нет, ребят, расстрою вас, разочарую. Среда сегодня, нужно еще сегодня поработать, завтра, послезавтра. Ну, а потом уже будут еще пока майские выходные, но по настроению они действительно летние. Всем хорошего настроения. У нас впереди Анасти, Виагра, Анна Семенович. Открываю час Бахти и Туркен.

0: Калуге сегодня без осадков и до 30 градусов. Ветер восточных направлений до 6 метров в секунду. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе погода существенно не изменится. Осадков не обещают, ночью до 18, тепла днем до плюс 30. Русское радио, все будет хорошо. Спонсор выпуска – застройщик ООО «Дефинанс». Догма – жилой квартал «Космопарк».
1: Хочу новую квартиру с видом на реку. И чтобы вид как с орбиты.
2: Передаю координаты. Жилой квартал «Космопарк» от «Догмы». Квартиры с панорамой на Аку, да еще и с отделкой.
1: Просто космос.
2: Запиши. Жилой квартал «Космопарк» на догма.ру.
3: ООО «Специализированный застройщик «Дефинанс». Проектные декорации на сайте наш.дом.рф.
4: Реклама на русском.
5: Расцветай этой весной. Ищи любимые ароматы и уход в магазинах торгового комплекса «21 век». Торговый комплекс «21 век». Твой выбор для классных покупок.
6: Полный перечень магазинов на сайте kaluga21vek.ru.
7: Вот скажите, где в Калуге отремонтировать автомобиль можно?
8: На Зерновой 15D.
7: Так там вроде колесо.ру, они же шинами торгуют.
8: Колесо.ру — это не только продажа и замена шин и дисков, но также и качественный автосервис.
9: Техническое обслуживание, заправка кондиционера, правка дисков, замена масла и колодок, ремонт ходовой части. Все, что требуется вашему автомобилю, есть в колесо.ру в Калуге на Зерновой 15D. А до конца июня еще и скидка 10% на запчасти.
10: Подробности на Зерновой 15D.
11: Компания «Вилси» предлагает доступные по цене металл, трубы и профиль. Резко в размер, доставка, металлоконструкции любой сложности. Базы на Грабцевском шоссе и Ломстихино. Сайт «Вилси.ру». Теперь работаем для вас и в субботу с 9 до 13 часов.
12: Мам, я сказку придумал. Жили-были сосиски и колбасы. Натуральные, вкусные. Назывались «Мясной гурман». Но напал дракон и всех съел.
13: Понятно, почему холодильник пустой. А дракон двухголовый был? Одна голова твоя, а другая папина?
14: «Мясной гурман» — это вкусные колбасы и деликатесы для всей семьи.
15: «Мясной гурман».
16: Абсолютное большинство людей не умеет петь. И делает это совершенно искренне.
17: Телефон рекламной службы Русского радио в Калуге. 58 88 88.

Ой, как говорится, да не дай бог таких соседей сверху, когда просыпаешься от звука дождя, понимаешь, что у тебя сверху там кто-то сильно топит. Ой, никому не желаю это пережить. Ну так, если, может быть, там чуть-чуть, знаете, там одну капельку и все. Как говорится, опыт получили, и на этом хватит. 12.15 в столице, продолжаем дальше. Так, ну, вообще-то, на самом деле, песня, конечно, не про это была. Я топлю за то, чтобы у вас в этом году случился классный, обалденный, шикарный отпуск, хорошо оплачиваемый, вы знаете, долгий, длинный, чтобы с погодой повезло, и чтобы с поездкой повезло, знаете, чтобы вот приехать и сказать: «Вау, вот это был отпуск». Так, все сейчас об этом подумайте, и пусть обязательно сбудется.

0: Реклама на русском.
1: В Яндекс.Лавке есть мясо, лимонады, овощи и готовая еда для ваших майских, какими бы они ни были. Домашние с дождем или пикниковые у мангала. Планы меняются, но нужное всегда под рукой с доставкой из лавки от 15 минут.
2: Доставку осуществляют партнеры сервиса Яндекс.Еда. ООО «Яндекс.Лавка». Город Москва. ОГРН 118-774-647-92-50. 0+.
3: Штурман-финиш рядом. Бак на нуле. Где заправиться с выгодой?
4: На АЗС «Татнефть». Заправим от 30 до 100 литров бензина или дизеля. Получим плюс 3 бонуса за каждый литр. А возьмем акционный напиток. Получим уже плюс 6 бонусов за литр.
3: АЗС «Татнефть». Курс на выгоду и новые рекорды.
4: С 8 мая по 15 июня 2026 года заправляйтесь на АЗС «Татнефть» и получайте дополнительные бонусы.
5: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
6: Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ.
7: При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО «А7», ООО «А71» и ООО «А7-агент». Более подробная информация на сайте а7.ру.
8: Отсутствие продуктов дома приводит к отсутствию продуктов дома. С отсутствием продуктов дома поможет «Магнит-доставка». Минус 35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит-доставка».
9: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-1598-549. Категория 6+.
10: Юбилейная 15-я русская музыкальная премия телеканала РУ-ТВ. 21 мая. ВТБ-арена. Артик и Асти, Дима Билан, Зиверт, Сергей Лазарев и другие артисты. Все звезды с нами. Будь и ты. Билеты без наценки на сайте ru.tv. Партнер премии АО «Авиакомпания Смарт-Авиа». Собери свой полет и выгодные опции на официальном сайте авиакомпании «Смарт-Авиа». Плати только за то, что тебе нужно.
11: 16+.
12: Когда срочно нужны деньги, выручают займы в приложении «Корона». Подробнее на corona.ru.
13: Заем предоставляет ООО «МКК Корона». Регистрационный номер госреестре МФО 21207190019008. От 7 августа 2012 года. Новосибирская область. Городской округ, рабочий поселок Кольцово, РБ Кольцово, улица Технопарковая, 1. ОГРН 112-1902-000879. Возрастная категория 6+. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
12: Займы на любые цели в приложении «Корона».
14: Уважаемые пассажиры, прослушайте важное объявление. Т2 отменяет роуминг. Теперь для вас бесплатный безлимитный интернет и звонки домой без доплат на 15 дней. Экипаж Т2 желает вам приятного роуминга.
15: Подробнее на t2.ru.
16: Среди ночи Елена отправила мужа за селедкой под шубой и чем-нибудь сладеньким. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
17: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организации акций и правилах на vbdefizbank.ru. ООО ВБ-банк.
18: Никогда не пылесосьте в наушниках. Я пропылесосил весь дом, пока не обнаружил, что забыл включить пылесос в розетку. Рекламная служба русского радио. 579-7799. Код 499.

0: Реклама на русском.
1: Только в Sunlight. Золотое кольцо 585-й пробы с 21 бриллиантом всего за 7590 рублей. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
2: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
3: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
4: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
5: В дороге, в самолете. Просто и удобно.
3: Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Со своей машиной все должно быть просто и выгодно. Выбирайте ОСАГО от 21 страховой в приложении или на сайте Т-банка. Просто без наценок и скрытых комиссий. АО «Т-банк». Страховые услуги оказывает АО «Т-страхование» и партнеры агрегаторов ООО «Сравни.ру» и ООО «Инсап». Подробнее на tbank.ru. 0+.
7: Громкий розыгрыш «Вабанга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
8: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности о организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калинина.
9: Скидка до 60% в «Инвитро» на 5 важных профилей для оценки. Обмен веществ, сердце, щитовидной железы, уровни витаминов и минералов до 31 мая. Подробности на сайте invitro.ru. Имеются противопоказания. Необходимо получение консультации специалиста.
10: Открывает дачный сезон «Скупер». Аккуратно соберет и доставит товары от салата до батута. Теперь и за город. «Скупер». Доставка для дачи супер. Выгоднее с подпиской «Прайм».
11: УО «Инстамарт-сервис». Москва. УГРН 118-774-649-49-80. 12+. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа. По подписке «Прайм» услуги оказывает АО ЦПЛ.
12: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
13: Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ.
14: При участии ПАО «Банк ПСВ» услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте а7.ру.
15: Экзамены давят, и в мыслях туман. Мозг уже не справляется сам. Слышал про легендарную таблетку для ума? Поищи в интернете.
16: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
17: Летняя коллекция уже в рандеву. Льняные изделия Maison David. Кожаный костюм Люмик. Босоножки Тенданс. Нюли Лори Блу. И сумки Maison David. Рандеву. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
18: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО «Т-банк».
19: Русское радио представляет 5 декабря. Москва. ВТБ-арена. 31-я церемония вручения национальной музыкальной премии «Золотой граммофон». Билеты уже в продаже. Подробности на русрадио.ру.
20: 12+.
21: Печенье – свет. А не печенье – тьма. Рекламная служба Русского радио. 579-7799. Код 499.

7.45 в Москве. Юлия Михальчик на Русском радио с нами. Кстати, я знаю уже, Юля готовится записывать новую песню. Будет еще один хит у Юлии Михальчик в ее запасе музыкальном. Всем здравствуйте, тем, кто к нам только что присоединился. Давайте, давайте, нас много, здесь хорошо, здесь уютно. Здесь, знаете, так по-семейному комфортно. Это Русское радио. Добрый день.

0: Реклама на русском.
1: ЖК «Орбита-2». Ваш комфорт и выгодная покупка. Эксклюзивное предложение по семейной ипотеке. Это ваш шанс получить квартиру мечты с отличной экономией. Позвони. Телефон 75 77 88. Офис продаж Кирова 39, офис 410.
2: ЭЗ «Комета-21». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Фантастические цены в коттеджном поселке Горневская Слобода «Комфорт Плюс». Дуплекс на две семьи с участком от 2 миллионов 900 тысяч рублей. Одноэтажный дом от 4 миллионов 400 тысяч рублей. Телефон плюс 7 903 815 22 22.
4: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио просто работает. Всегда.
5: Улыбка. Понятие растяжимое.
6: Телефон рекламной службы Русского радио в Калуге. 58 88 88.

0: Больше, чем радио. Новости на русском.
1: В студии Антон Кравченко. Здравствуйте. В Пекине завершена основная часть саммита Китая и России. Есть первые соглашения и заявления. Китай продлит безвизовый режим с Россией на 2027 год. По силе Сибири-2 неясная ситуация. Москва и Пекин достигли понимания по основным параметрам проекта. Нюансы осталось договорить, но в целом понимание уже имеется, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. В присутствии лидеров документы по проекту подписаны не были. Путин в своем выступлении не упомянул газопровод. Пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет могут повысить до 100% от среднего заработка. Такой законопроект внесен в Госдуму, передает парламентская газета. Сейчас выплата составляет 40%, если детей двое и больше, то 100%. Теперь же авторы документа предлагают поднять планку для таких семей до 200%. В пояснительной записке отмечается, что главным препятствием для рождения детей в России остаются финансовые трудности. Порядка 100 тысяч россиян могут потерять свои земельные участки из-за того, что те заброшены или используются не по назначению. Такие данные приводит «Известия» со ссылкой на Росреестр. В прошлом году 7,5 тысяч владельцев уже получили предписание об устранении нарушений. Если реакции не последует, следующим шагом может стать суд об изъятии земли. Еще 91 тысяча человек получила первичное предостережение. Поиск заброшенных участков активизировался после вступления в силу поправок в земельный кодекс. И о погоде. После летнего зноя в центральную Россию на следующей неделе придет осень. Ожидается полярное вторжение, сообщили в Центре погоды ФОБОС. В понедельник, 25 мая, будут кратковременные дожди. Ночью от 8 до 11 градусов тепла, а днем воздух прогреется максимум до плюс 15. Такие показатели соответствуют климатической норме сентября. Ночью во вторник похолодает до плюс 5. Вернусь буквально через час. Антон Кравченко, служба новостей.
0: Новости. Новости на русском.

Ну, как вы думаете, где, находясь, можно так сказать, привет, я даже не скучаю? Ну, в отпуске. Конечно, песня про отпуск, а когда вы своим коллегам нам по видеосвязи звоните откуда-нибудь там с берега морского, говоришь, ну что, девчонка, работаете? Привет вам, а я даже не скучаю. Я желаю каждому из вас вот именно такого отпуска, чтобы отдохнуть по полной.

20.05 столицы, прекрасный 20 майский день сегодня мы с вами проживаем, и давайте проживать его по полной, и давайте не ждать, знаете, когда там что-то хорошее случится с нами, давайте сами делать что-то хорошее для себя, для своих родных, для близких, ну и, конечно же, давайте не ждать, чтобы наслаждаться каждым днем. Зачем ждать выходных? Сегодня тоже прекрасный день, чтобы им насладиться.

0: Налоги завтра без осадков. Ветер восточных направлений до 5 метров в секунду. Давление 747 миллиметров. По прогнозу нейросети Яндекса, ночью в нашем городе до 18 градусов и днем до плюс 30. Русское радио. Все будет хорошо.
1: Реклама на русском.
2: Вот скажите, где в Калуге отремонтировать автомобиль можно?
3: На Зерновой 15D.
2: Так там вроде колесо.ру, они же шинами торгуют.
3: Колесо.ру – это не только продажа и замена шин и дисков, но также и качественный автосервис.
4: Техническое обслуживание, заправка кондиционера, правка дисков, замена масла и колодок, ремонт ходовой части. Все, что требуется вашему автомобилю, есть в колесо.ру в Калуге на Зерновой 15D. А до конца июня еще и скидка 10% на запчасти.
5: Подробности на Зерновой 15D.
6: Компания «Вилси» предлагает доступные по цене металл, трубы и профиль. Резко в размер. Доставка. Металлоконструкции любой сложности. Базы на Грабцевском шоссе и в Амстихино. Сайт wilsi.ru. Теперь работаем для вас и в субботу с 9 до 13 часов.
7: Расцветай этой весной. Ищи любимые ароматы и уход в магазинах торгового комплекса «21 век». Торговый комплекс «21 век». Твой выбор для классных покупок.
8: Полный перечень магазинов на сайте kaluga21vek.ru.
9: Виталан. Мы занимаем первое место по объемам производства бетона в Калужской области. В продаже бетон, раствор, плиты дорожные, колодезные кольца, блоки, перемычки и сваи. Виталан. Строим будущее сегодня. Телефон 540615.
10: Гемотест роняет цены на популярные анализы и чекапы. Дикие скидки каждые две недели. Успейте проверить здоровье с максимальной выгодой. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
11: Альпийские, баварские, французские.
12: Сережа, что ты делаешь?
11: Путешествую.
12: С открытым ртом и причмокивая?
11: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
13: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
14: «Мясной гурман».
15: Кто сказал, что любовь и деньги несовместимы? Я люблю деньги.
16: Телефон рекламной службы Русского радио в Калуге. 58 88 88.

Но это же про лето песня. Каждая неделя как выживали, типа, потому что, ну, каждую неделю то на одни шашлыки поедешь, то на другие шашлыки, то какой-нибудь праздник, то юбилей, то свадьба. Ну да, а что делать? Мы русские такие, мы и поработать любим, и погулять любим, и повеселиться, и после веселья опять кое-как, но поработать. 13:15 в столице. Вам для хорошего настроения и для бодрости в рабочие часы. Прямо сейчас Ева Польна, Сергей Лазарев впереди.

0: Русское радио представляет. Дружка моя, я по тебе скучаю. В честь 30-летия группы и юбилея Сергея Жукова. 22 мая. День «Руки вверх». Стоят вечер, юбки по колено. С утра и до вечера, каждый час. Слушайте 15 самых известных песен группы с эксклюзивными комментариями Сергея Жукова.
1: Я надеюсь, что это и ваша любимая песня тоже.
0: 22 мая. День «Руки вверх» на Русском радио. Реклама на русском.
2: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
3: Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ.
4: При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте а7.ру.
5: Нам в Билайне не важно, какой мобильный оператор у твоих любимых. Но правда, ты все равно позвонишь родителям узнать, как у них дела. Все равно наберешь другу пересказать все мемы. Все равно вы с коллегой обсудите все новости. Добавь номера любых операторов в любимые номера и говори безлимитно. Любимые любые. Билайн. Давай по-настоящему.
6: Подробнее на билайн.ру. 12+.
0: Юбилейная 15-я русская музыкальная премия телеканала РУ-ТВ. 21 мая. ВТБ-арена. Артик и Асти, Дима Билан, Зиверт, Сергей Лазарев и другие артисты. Все звезды с нами. Будь и ты. Билеты без наценки на сайте ru.tv. Партнер премии АО «Авиакомпания Смарт-Авиа». Собери свой полет и выгодные опции на официальном сайте авиакомпании «Смарт-Авиа». Плати только за то, что тебе нужно. 16+.
7: Открывай шашлычный сезон с дачным розыгрышем Купера и получай шанс выиграть призы. О, Инстамарт-сервис. Москва. ОГРН 118-774-649-49-80-18+. На 1.05 по 31.05.26. Подробнее об организации акции, о правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на cooper.ru/sp/my-price-draw-26. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа.
8: Штурман финиш рядом, бак на нуле. Где заправиться с выгодой?
9: На АЗС «Татнефть». Заправим от 30 до 100 литров бензина или дизеля. Получим плюс 3 бонуса за каждый литр. А возьмем акционный напиток, получим уже плюс 6 бонусов за литр.
8: АЗС «Татнефть». Курс на выгоду и новые рекорды.
9: С 8 мая по 15 июня 2026 года заправляйтесь на АЗС «Татнефть» и получайте дополнительные бонусы.
10: Организация акций ООО «Татнефть» АЗС «Запад». Информация на сайте азс.татнефть.ру.
0: Скидки в аптеках столички.
11: Ура, скоро отпуск на море. На дачу аптечку с лекарством взять нужно в придачу. Все для здоровья семьи соберу в аптеках столички на столички.ру.
12: Аптеки столички. Низкие цены в шаге от дома. По лицензии ООО «Союзмультфильм». Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
13: Летняя коллекция уже в рандеву. Льняные изделия «Мизон Давид». Кожаный костюм «Люмик». Босоножки «Танданс». «Нюли Лори Блу». И сумки «Мизон Давид». Рандеву. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
14: Из плана лечь на пол и прокачать пресс получилось только лечь на пол. Ну, маленькие победы тоже победы. Рекламная служба Русского радио 579-7799. Код 499.

лететь, да, и так высоко, и далеко, кто-то на поезде, чух-чух, кто-то, может быть, на автомобиле, кто-то вообще пешком, но, тем не менее, в путешествие многие собираются уже отправиться. Я желаю вам хороших попутчиков, чтобы, знаете, интересный был разговор такой компанейский, а время в дороге пролетало незаметно.

0: оно какое?
1: Наше утро!
2: А еще из пакетиков надо было в рот насыпать что-то, там тоже на языке лопалось.
3: Да.
2: Что?
3: Бабуль, это лекарство, которое тебе в поликлинике давали.
2: Нет, это было не то.
0: Завтра с 7 утра слушайте главное утреннее шоу страны «Русские перцы» на русском радио. Реклама на русском.
4: Только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 7990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
5: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
6: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
7: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
5: В дороге, в самолете. Просто и удобно.
6: Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
8: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
9: Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ.
10: При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-Агент. Более подробная информация на сайте a7.ru.
11: После встречи с директором школы папа Жене заказал новое окно, которое разбил сын. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
12: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vb-banc.ru. ООО ВБ-банк.
0: Юбилейная 15-я русская музыкальная премия телеканала РУ-ТВ. 21 мая. ВТБ-арена. Артик и Асти, Дима Билан, Зиверт, Сергей Лазарев и другие артисты. Все звезды с нами. Будь и ты. Билеты без наценки на сайте ru.tv. Партнер премии АО «Авиакомпания Смарт-Авиа». Собери свой полет и выгодные опции на официальном сайте авиакомпании «Смарт-Авиа». Плати только за то, что тебе нужно.
13: 16+.
14: Ура, премия!
15: И мне пришла.
14: И мне.
16: ВТБ платит премию. Плюс 50 тысяч рублей к вашей зарплате. И так каждый месяц. Переводите ЗП в ВТБ и участвуйте в акции. Коллеги, срочно. Задача – выиграть.
15: О, да.
17: Предложение для зарплатных клиентов владельцев карт ВТБ. Срок участия в акции с 05.05.2026 по 31.10.2026. Подробности об организаторе акции, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000.
0: Звезды российского кино встречаются на Пятом канале. 13-я церемония вручения премии Ассоциации продюсеров кино и телевидения. Телевизионная версия. В воскресенье в 22.30 на Пятом канале. Для зрителей старше 18 лет.
18: Каким будет радио в регионах России в 2026 году?
19: Платформы, рынок, технологии.
18: Монетизация.
19: Цены, процедуры, практические инсайты.
18: Нейросети на практике.
19: Контент, продвижение. Новые возможности дохода.
18: Главные вопросы индустрии на юбилейной конференции «Локальное радио. Инновации и перспективы».
19: 9 и 10 июня. Отель «Пулман Сочи Центр».
18: Регистрация на сайте Российской Академии Радио.
19: Без возрастных ограничений.
9: Как вывести деньги из моей фантазии на банковскую карту? Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

0: песня на русском. Память, прекрати мне
1: спать, виноваты сами. Всем привет, это Ирина Дубцова. И вы слушаете мою новую песню «Память» на русском.
0: Русское радио.

Ирина Дубцова на русском радио «Память». Новая песня. Кстати, вспоминаете, у кого сегодня 20 мая что-то в жизни произошло? И давайте поздравим на весь мир. Стол заказов на русском радио начнется минут через 15. Расскажу вам координаты сразу после новостей.

0: Реклама на русском.
1: Болит шея, голова, спина, а массажи и лекарства не помогают? Лечение хронической боли в клинике Фомина. 771-300.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Фантастические цены в коттеджном поселке Горневская Слобода «Комфорт Плюс». Дуплекс на две семьи с участком от 2 900 000 рублей. Одноэтажный дом от 4 400 000 рублей. Телефон +7 903 815 22 22.
4: Каждый раз, когда я достаю пылесос, мои коты прячутся в микроволновку. И там микроволнуются.
5: Телефон рекламной службы Русского радио в Калуге. 58 88 88.

0: Авторадио. Новости на русском.
1: В студии Антон Кравченко. Здравствуйте. Софет поддержал применение армии для защиты россиян, преследуемых за рубежом. Закон дает возможность привлекать вооруженные силы к выполнению задач по защите российских граждан, которые арестованы, удерживаются или преследуются по решениям иностранных судов, в которых Россия не участвует и компетенция которых не основана на международном договоре или на резолюции Совбеза ООН. Ранее закон приняла Госдума. Десятки иномарок сгорели из-за летней жары в России. Причина – поддельный хладагент в автокондиционере, который заливают на сервисах, сообщает издание Мэш. Происходит все одинаково. Первое время после заправки кондиционера все работает, а дальше – поломка компрессора, неработающее охлаждение и возгорание. Ценник нормального вещества – 10 тысяч рублей, поэтому механики и селлеры часто смешивают разные и продают как оригинал. Приложение «Моя Москва» помогает горожанам в решении повседневных вопросов. К его услугам и сервисам обратились уже более 250 миллионов раз. В приложении доступны самые востребованные услуги портала mos.ru. Например, с его помощью пользователи могут передать показания счетчиков воды и электричества, записаться к врачу, а также освободить пространство от неактуальной для хозяев мебели и техники. Здесь же доступен сервис «Вызов мастера». Через него можно быстро оставить заявку в единый диспетчерский центр, в том числе, когда в подъезде сломался лифт. Континентальная хоккейная лига представила номинантов на приз лучшему новичку сезона. В список вошли нападающие Александр Жаровский из уфимского «Салават Юлаева», Матвей Поляков из петербургского «СКА» и Михаил Федоров из магнитогорского «Металлурга». Официальный курс доллара на сегодня 71 рубль 29 копеек, евро по Центробанку 82 рубля 79 копеек. О развитии событий менее чем через час. Антон Кравченко, служба новостей.
0: Новости. Новости на русском.
2: Спонсор часа – Федеральный научно-клинический центр ФМБА России. Город Москва. Ореховый бульвар, 28. Запись на сайте и по телефону 8-499-725-4440. Имеются противопоказания. Необходима консультация с врачом.
0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
3: Здравствуйте всем! Привет! Это Русское радио, стол заказов. Меня зовут Дмитрий Оленин. Мы сейчас будем здесь передавать приветы и поздравлять тех, кто сегодня что-то 20 мая отмечает. Но сначала вы расскажите об этом, чтобы я тоже знал. Наши мессенджеры работают. 916-003-105-7 номер. Отправляйте сообщение. Подписаться не забудьте. И, кстати, в наше сообщество ВКонтакте я тоже загляну. Можете и там оставить ваше послание. Начинаю с такого приятного поздравления стол заказов. Сегодня Наталья Подольская, звезда Русского радио, отмечает свой день рождения. И ее родная сестра Юлия. Тоже, Юлечка, мы тебя тоже поздравляем. Наташ, ну я сейчас больше о тебе, так как мы с тобой и с Русским радио, ты, естественно, намного ближе. Мы поздравляем тебя, всей командой нашей Русского радио. Ты нежнейший, прекрасный, добрейший человек. Знаешь, вот смотреть на вас с Владимиром Пресняковым всегда одно удовольствие. Как вы поддерживаете друг друга, как вы смотрите друг на друга. Мне кажется, для многих вы являетесь вот той самой эталонной парой, да, которым хочется подражать. И во всем этом твоя заслуга в том числе. Мы тебя поздравляем. Будь счастливой женой, будь счастливой мамой, будь счастливой певицей. Много тебе золотых граммофонов и много тебе приятных часов, проведенных вместе с твоими поклонниками. Когда ты стоишь на сцене, смотришь на них, они тебе улыбаются, а ты им улыбаешься в ответ. Наталья Подольская, с днем рождения. Мы тебя любим.

0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Так, прилетело к нам сообщение на русское радио от всей души. Поздравляем дорогих уважаемых коллег с профессиональным праздником, Всемирным днем метрологии. Особенно сотрудников ФБУ, НИЦ, ПМ, Ростест в Сергиевом Посаде. Пусть ваша жизнь будет наполнена идеальной точностью, а каждый замер приносит только верные результаты. Желаем, чтобы погрешность в личной жизни стремилась к нулю, уровень счастья зашкаливал, а уровень доходов только увеличивался. С уважением, коллеги отдела 06-401. Так, дальше в Сальск отправляем пламенный привет нашему коллеге Лихачеву Василию, технику сальской дистанции пути. Желаем ему хорошего настроения и слезно просим передать от Катюшки этот привет. Дальше привет нашему любимому классному руководителю Николаю Антоновичу. Мы его очень любим всем классом. Скоро выпускаемся. Будем скучать от Кати. Русское радио, передайте, пожалуйста, для дорогой мамы и бабушки Комаровой Зои Ивановны из города Клина поздравления с днем рождения. Желаем крепкого здоровья, радости и счастья. Пусть в доме царят любовь, уют и гармония. Будь счастлива, наша дорогая. Будь любима. Дети, внуки и близкие родственники поздравляют. Из Сочи огромнейший привет от Натальи. Передаю моему мужу Сереже. Он сейчас за рулем, слушает как раз русское радио. Пусть улыбнется. Я его люблю. Привет, русское радио. Передаю Андрюшке Б. из Глузка. Привет Иване О. из Ульяновска. Всем Иванова очень любим. Так, наших старых добрых товарищей. От Макса это сообщение. Также еще следующее сообщение из Иванова. Передаю привет Насте Гушло и Сереже Шишкину, чтобы не скучали на работе. И привет отправляется Екатерине Головачевой. Желаю хорошего настроения и пусть скорее заполнит отчет. Люблю.
2: Завтра без осадков. Ветер восточных направлений до 5 метров в секунду. Давление 747 миллиметров. По прогнозу нейросети Яндекса, ночью в нашем городе до 18 градусов и днем до плюс 30.
3: Русское радио. Все будет хорошо. Спонсор выпуска – застройщик ООО «Дефинанс». Догма – жилой квартал «Космопарк».
4: Хочу новую квартиру с видом на реку. И чтобы вид как с орбиты.
5: Передаю координаты. Жилой квартал «Космопарк» от «Догмы». Квартиры с панорамой на Аку, да еще и с отделкой.
4: Просто космос.
5: Запиши. Жилой квартал «Космопарк» на догма.ру.
6: ООО «Центральный застройщик «Дефинанс». Проектные декорации на сайте наш.дом.рф.
7: Реклама на русском.
8: «Виталан». Мы занимаем первое место по объемам производства бетона в Калужской области. В продаже бетон, раствор, плиты дорожные, колодезные кольца, блоки, перемычки и сваи. «Виталан». Строим будущее сегодня. Телефон 540615.
9: Меньше знаешь, крепче спишь. Нифига! Пока не узнаешь, вообще не заснуть.
10: Телефон рекламной службы Русского радио в Калуге. 58 88 88.

0: Русское радио.
1: Русское радио. Если ты со мной, мир меняет цвет, и других возможных вариантов нет.
0: Слушайте лучшее, любимое, на русском. Стол заказов.

0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Ваши сообщения, которые к нам сюда прилетают на русское радио, смотрю в наше сообщество ВКонтакте. Огромный привет Цибизовой Олечке и Мусатовой Оле из села Печаево Тамбовской области. Девочки, вы лучшие и классные. С вами приятно работать. Передает их лучший друг Виктор Пашин. Привет всей бухгалтерии ЕЛЦ, кабинет 313. Улыбнитесь, ведь скоро уже пятница, напоминает Алена. Любимому мужу Алексею, деткам Ванечке и Максимке привет от Натальи. Русское радио, передайте, пожалуйста, большое спасибо за все Витьку и Сереге. Желаю и удачи нам в пути. Люблю вас, братья. Привет вам от деда. Ольга пишет нам: поздравьте, пожалуйста, замечательную семейную пару Ирину и Николая Анисимовцев с 48-й годовщиной свадьбы, с аметистовой свадьбой. Вы пример удивительной гармонии и взаимопонимания. Желаю вам крепкого здоровья, неиссякаемой энергии и новых счастливых моментов. С наилучшими пожеланиями, Ольга. Русское радио, привет в Архангельск, пожалуйста. Нам всем здесь, мы работаем, под вас веселее. Привет вам, Архангельск. Так, еще привет всем поклонникам. Передайте, пожалуйста, нашего Сашеньки любимого. Спасибо его за его труд. Привет для моего сыночка Нефедова Никиты. С днем рождения, с 22-летием. Крепкого здоровья, счастья, успехов. Мы тебя любим, и пусть сбудутся все твои мечты. Привет, русское радио, моему любимому человеку Константину в Славгород, Алтайский край. Скучаю по тебе. Давай увидимся, пишет Лена. Моя самая драгоценная коллега Галина Владимировна. Естественно, хорошего тебе настроения. И всем жителям и гостям города Кирова передаем привет. А у меня скоро отпуск, хвастается Надежда. Привет отделу проверок МИЗО ЛНР. Хорошего всем окончания дня Ирина пожелала. Танюшке отличное настроение желает Люба Сысоева. Привет магазину Сантех Макс Амине и Евгению от Ирины. Работаем, товарищ, работаем. И поздравления для моего крестного Николая Сирош с днем рождения. Желаю ему долгих лет жизни, чтобы все планы, которые задумались, свершились. И, конечно же, здоровье — это от семьи Гришиных.

0: ждать на другом конце города.
1: Стол заказов Русского радио. Время приветов и поздравлений.
2: Ваши сообщения, которые летят к нам сюда, в наши мессенджеры. Ирину Сергеевну Любимову, прекрасного, справедливого, замечательного человека, поздравляю с днем рождения. Ирина Владимировна желает, чтобы в жизни были только светлые и безоблачные дни. Пусть все будет хорошо. Привет, Русское радио, передайте, пожалуйста, для моей любимой супруги Лариковой Татьяны. Она самая замечательная, добрая и нежная. Я тебя обожаю, солнышко, оставайся такой, какая ты есть. Анатолий Лариков подписался под этим сообщением. Кирилл из Казани пишет нам сегодня свой день рождения. Илюшку мы поздравим. Слушайте, подождите, не торопитесь, Кирилл, давайте ваше личное. Это про нашего Илю Крылова сегодня сообщение. Да, мы вот через 15 минут его будем поздравлять как раз здесь дружно. Так, Юлия пишет нам. Передайте, пожалуйста, привет из Ульяновска всем сотрудникам компании «Парта». Ирина, тебе отдельный привет, я скоро домой. А тебе хороших клиентов и больших продаж передаю. Далее Николай пишет нам на Русское радио. Прошу, передайте, пожалуйста, привет из Южной Кореи всему Уссурийску. Люблю и скучаю по родному городу. Всем от Николая огромный привет. Наталья передает Димочке привет. Люблю его. От Татьяны сообщение. Привет маме и сыночку моему, который вернулся из школы сейчас. Привет всему Смоленску. Наконец-то у нас тут летняя погода. И из Нижневартовска от Евгения. Привет всему Нижневартовску. И поздравляю с днем рождения своего крестника Толяна. Желаю радости, полные штаны и самое главное здоровья.

0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Дмитрий из Германии пишет нам. Передаю привет своим коллегам Костяну и Димону. Просит их не унывать. У него скоро отпуск, и он едет на море в Польшу. Дмитрий, вам хорошего путешествия. Передаю привет русской радио, пожалуйста, из Новошахтинска. Моему супругу Сергею. Сереженька, хватит работать, отдохни. Плитка от нас никуда не убежит. Побереги ногу. Сергей просто вчера потянул ногу сильно. Сказали, покой ноге. А он плитку во дворе кладет сейчас. Знаете, вот не сбивайте это настроение. Когда у мужчины есть настроение что-то сделать, пусть делает. Знаете, потом собьете, обратно не вернете, как говорится. Так, из Мытиш сообщение. У нас сегодня праздник. Нашей доченьке ровно годик. Поздравляю нашу Верочку Чеботарь с первым днем рождения. От родителей счастливых, от Юлии и Сергея, и от старших детей, Дарины и Димы. Это поздравление. Русское радио, пожалуйста, Астахову Денису. Большой привет. Спасибо, что помогаешь. Это мама Лена благодарит. Привет, русское радио, для дочки, сестренки, внучки Анечки. Поздравляем с днем рождения, с 17-летием. Желаем счастья, здоровья, любви, прекрасного настроения, успехов во всех начинаниях, исполнения желаний. Оставайся такой же миленькой и доброй девочкой. Мы тебя любим. Семья Трифоновых из Каширы передает это поздравление. Еще привет из солнечной Адыгеи. Передаю моим любимым коллегам Галине, Фатиме, Ирине, Зареме, Шамсет, Ане, Оксаночке. Вы самые лучшие. И привет Маргарите. Хорошего предстоящего отпуска. Отдохни от души, написала Елена.

0: Просто Иван Соловьев уже в студии Русского радио, и поэтому мы не просто поздравляем Илью Крылова, нашего друга и коллегу, с днем рождения.
1: Привет.
0: Привет, привет.
1: Да, с днем рождения Илья Крылова. Он, кстати, обещал скоро с вкусняхами прийти.
0: Да.
1: Я слышал по телефону, коллега с ним разговаривал по телефону, он что-то там планирует вкусное нам.
0: А сообщить об этом заранее, так и
1: Илюх. Домой иди, давай домой.
0: Нет, ну мы тебя поздравляем, конечно, с днем рождения, конечно. Тебе классного года, замечательного.
1: Вкусного,
0: спортивного, уже спортсмен.
1: Да, счастливого. Да.
0: Вот, и успешного, и знаешь, и новых
1: богатого.
0: Открытий,
1: и богатого. Конечно, богатого, деньги.
0: Да, мы тебе все это желаем. Да, еще раз Наталью Подольскую поздравляем с днем рождения. Тусечка, мы тебя любим. И вообще всех, кто сегодня 20 мая родился, а таких среди наших слушателей очень много.
1: Миллионы.
0: Да, мы вас поздравляем.
1: Будьте счастливы.
0: Да, и как говорит Иван Соловьев за эфиром, чтобы все ели и худели.
1: Это, кстати, возможно.
0: Да, а вот что сегодня будет в 16:30?
1: А, сегодня, вот я просто название тебе скажу, а ты фантазируй. Мясные шайбы.
0: Мясные шайбы?
1: На мангале. Ну, конечно, на мангале. Что непонятного? Мясные шайбы на мангале.
0: Ну, это основа для бургера такая.
1: Ну, примерно, да. Короче, котлета в лаваше. Ну, на мангале. Сыр, моцарелла, зеленушкой, со специями. Как всегда вкусно.
0: А у тебя получается придумать, вот так знаешь, как в ресторанах, как завуалировать что-то там?
1: Название?
0: Вот название, да-да-да.
1: Ну, иногда
0: по настроению. Шапе под воду бурды дырды.
1: А это, оказывается, пирожки с котлетой, да?
0: Да, вот.
1: Иногда, да, иногда, когда фантазия прям включается, настроение к этому есть.
0: Ну, вот давай, вот макароны по-флотски, как бы вот красиво было бы, да.
1: Итальянский рассвет. Да.
0: Да, потому что проснулся быстро вот так, вот знаешь, пока еще спишь, там макарошки сварил туда, бросил и тушенку размешался. Итальянский рассвет.
1: Кстати, вкусно, макарошки с тушенкой.
0: Да, друзья, а на следующей неделе будет итальянский рассвет, стопудово, наверное.
1: Да.
0: Потому что, да, ты готовишь прекрасно это все. И сегодня в 16:30 не пропустите новое блюдо, шайбы, мясные шайбы.
1: Да. Смешно.
0: Ну, интересно, попробовать даже. Все, друзья, меня зовут Дмитрий Оленин, прощаюсь с вами до завтра. Оставайтесь вместе с нами. Пока.

0: Реклама на русском. Фантастические цены в коттеджном поселке Горневская Слобода «Комфорт Плюс». Дуплекс на две семьи с участком от 2 миллионов 900 тысяч рублей. Одноэтажный дом от 4 миллионов 400 тысяч рублей. Телефон плюс 7 903 815 22 22.
1: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио просто работает. Всегда.
2: Сходил к зубному, побелили, отшлифовали, отполировали. Теперь мне жалко этими зубами есть.
3: Телефон рекламной службы Русского радио в Калуге. 58 88 88.

0: больше, чем радио. Новости на русском.
1: В студии Антон Кравченко. Здравствуйте. Пляжи Туапсе хотят очистить от нефтепродуктов к лету, а в районе нефтеперерабатывающего завода уже завершили работы по ликвидации разлива мазута. Места для купания подготовят к 1 июня, заверили в местном МЧС. В апреле Туапсе неоднократно подвергался налетам беспилотников. Из-за атак были сильные пожары на территории морского терминала и НПЗ, а также разлив нефтепродуктов. В городе по улицам текла горящая нефть, несколько раз выпадали нефтяные дожди. Минтранс рассказал о новых правилах провоза пауэрбэнков в самолетах. Нормы изменились этой весной. Теперь на борт самолета можно брать с собой обычные пауэрбанки для смартфонов до 100 ватт-часов. Для провоза аккумулятора от 100 до 160 ватт-часов потребуется разрешение авиакомпании, а пауэрбанки мощностью свыше 160 ватт-часов провозить в самолете запрещено. Кроме этого, аккумуляторы нельзя сдавать в багаж, их провозят в ручной клади в салоне самолета. Зарядный блок должен быть упакован, во время полета его нельзя заряжать и использовать. С 1 сентября ужесточат требования к автоинструкторам. Мастеров обучения вождению обяжут иметь педагогическое образование и пройти курсы переподготовки. Новый профессиональный стандарт утвердил Минтруд, пишет газета «Коммерсант». Раньше инструктору достаточно было иметь среднее или высшее образование и пройти 250-часовые курсы по вождению. Российские ученые из Центрального университета первыми в мире разработали систему высокоточной диагностики воспалительных заболеваний при помощи искусственного интеллекта. Она помогает обнаружить риски осложнений заболеваний у пациентов, когда симптомы самой болезни еще не проявились. Метод успешно протестировали на пациентах, а точность его работы составила 85%. О развитии событий менее чем через час, а далее в эфире только лучшая музыка на русском и Иван Соловьев.
0: Новости. Новости на русском. Русском радио Иван Соловьев.
2: Нихао, дорогие друзья. Это здравствуйте по-китайски. Ну а что? Сейчас все наше внимание приковано к Китаю. Все, что там сейчас происходит, все нам очень-очень нравится. У меня вообще друзья сегодня утром приземлились в Шанхае, улетели в командировку. Сейчас там уже вечер. Вот присылают видео, как они гуляют там по какой-то гастрономической улице. Там все такое вкусное. Все жарится, парится, повсюду дым. И, конечно же, слушают русское радио через интернет. Так что еще раз нихао всем слушателям русского радио. Ладно, ладно, давайте теперь только по-русски. Мари Краймбрери, Сагдиана и группа «Градусы» уже появляются в нашем эфире. Меня зовут Иван Соловьев. Я, ребятки, всем желаю отличной среды, скорейшего завершения рабочего дня, чтобы домой. Ну и, конечно, прогуляться можно после работы перед домом, это обязательно. И наслаждайтесь музыкой.

Калуге завтра без осадков. Ветер восточных направлений до 5 метров в секунду. Давление 747 миллиметров. По прогнозу нейросети Яндекса, ночью в нашем городе до 18 градусов и днем до плюс 30. Русское радио. Все будет хорошо.

Мари Краймбрери была у нас в гостях в эфире на Русском радио в вечернем шоу. По-моему, это было в начале мая. Да, точно, 6 числа, 6 мая. Так вот, между выходами в эфир Мария звонила по видеосвязи своей маме, которая в тот момент была с ее дочкой, ну, то есть своей внучкой. И Мария такая, знаете, с заботой, с переживаниями, какие-то советы давала. «Мам, ну сделай так, ну сделай вот это». На что ей мама отвечала: «Мария, я вот тебя родила, да, воспитала как-то. Уж с внучкой я разберусь, не переживай». Знаете, так это мило было, прям очень мило. Всем нашим мамам поклон до земли. Здоровья вам крепкого. Мы вас любим, любим, прелюбим. Пусть у вас в жизни все будет хорошо. И простите нас за то, что иногда вас обижаем, заставляем переживать. Мы больше не будем, честное слово. Вы слушаете Русское радио, Иван Соловьев, это я. Мой вам привет. Там,

0: Реклама на русском.
1: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
2: Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ.
3: При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте а7.ру.
4: Проблема с продуктами дома не решается без продуктов дома. С продуктами дома поможет «Магнит-доставка». Минус 35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит-доставка».
5: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-1598-549. Категория 6+.
6: Совершайте покупки по бизнес-карте Альфа-банка и получайте до 20 тысяч рублей. Откройте бесплатный счет для бизнеса и забирайте суперкэшбэк на все. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Срок акции с 18 мая по 21 июня 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк» 16+.
7: Нам в Билайне не важно, какой мобильный оператор у твоих любимых. Ну правда, ты все равно позвонишь родителям узнать, как у них дела. Все равно наберешь другу пересказать все мемы. Все равно вы с коллегой обсудите все новости. Добавь номера любых операторов в любимые номера и говори безлимитно. Любимые любые. Билайн. Давай по-настоящему.
8: Подробнее на билайн.ру. 12+.
9: Летняя коллекция уже в рандеву. Льняные изделия Maison David. Кожаный костюм Люмик. Босоножки Тенданс. Нюли Лори Блу. И сумки Maison David. Рандеву. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
10: Ура! Премия!
11: И мне пришла.
10: И мне.
12: ВТБ платит премию. Плюс 50 тысяч рублей к вашей зарплате. И так каждый месяц. Переводите ЗП в ВТБ и участвуйте в акции. Коллеги, срочно. Задача – выиграть.
11: О, да.
13: Предложение для зарплатных клиентов, владельцев карт ВТБ. Срок участия в акции с 05.05.2026 по 31.10.2026. Подробности об организации акции, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000.
14: В Яндекс.Лавке есть мясо, лимонады, овощи и готовая еда для ваших майских, какими бы они ни были. Домашние с дождем или пикниковые у мангала. Планы меняются, но нужное всегда под рукой с доставкой из лавки от 15 минут.
15: Доставку осуществляют партнеры сервиса Яндекс.Еда. ООО «Яндекс.Лавка». Город Москва. ОГРН 118-774-647-92-50.
16: Русское радио представляет 5 декабря. Москва. ВТБ-арена. 31-я церемония вручения национальной музыкальной премии «Золотой граммофон». Билеты уже в продаже. Подробности на русрадио.ру.
17: 12+. Если бы вместо калорий на продуктах писали количество приседаний после съеденного, стройных было бы больше. Рекламная служба русского радио 5797799. Код 499.

Вы вторые, третьи, четвертые и так далее. А любовью все это делать и под музыку на русском радио, так веселее. Меня зовут Иван Соловьев. От кукол прямо сейчас перейдем к бумажному змею. Также появится в эфире Шура, Сергей Лазарев и Ева Польна. Хорошего дня всем.

0: и господа, не пропустите! Сегодня в 6 вечера Иван Соловьев и Александр Пряников. Вечер на русском. Реклама на русском.
1: Только в Sunlight. Золотые цепи московского цепевязального завода 585 пробы от 7990 рублей за грамм. В мобильном приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
2: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
3: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
4: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
2: В дороге,
3: в самолете. Просто и удобно. Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Привет, это группа «Сироткин». Мы с командой «Остин» выпустили новую коллекцию про лето и музыкальные фестивали. Получилась яркая капсула. Выбирайте новинки «Остин» и создавайте образы, в которых живет музыка.
6: Откройте для себя натуральный рубленый тунец «Капитан вкусов». Крупные кусочки нежного филе в каждой банке. Вкусно не оторваться. «Капитан вкусов». Любовь в каждой рыбке.
7: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
8: У меня дело выгорело.
9: И сам я выгорел.
10: Это не дело.
11: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
12: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
13: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
14: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
15: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правил его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vb.ru. ООО РВБ ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина.
16: Когда срочно нужны деньги, выручают займы в приложении «Корона». Подробнее на corona.ru.
17: Заем предоставляет ООО МКК «Корона». Регистрационный номер госреестре МФО 21207190019-08 от 7 августа 2012 года. Новосибирская область. Городской округ, рабочий поселок Кольцово, РБ Кольцово, улица Технопарковая, 1. ОГРН 112-19-02-00-879. Возрастная категория 6+. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
16: Займы на любые цели в приложении «Корона».
18: Дорогой, сегодня на ужин гречка. С чем? С чем я тебя и поздравляю. Рекламная служба русского радио. 579-7799. Код

Эх, не вернуться уже никогда в школьные года, да, дорогие выпускники, одиннадцатиклассники? Ну что, еще немного, и отзвенят для вас последние звонки, отгремят школьные выпускные балы, и все. Студенчество, первокурсники, ну это же здорово, это классно. Я как студент давний-предавний хочу вас предупредить, ну вы знаете эту поговорку, от сессии до сессии живет студент и весело, ну хотя бы на первом курсе. Давайте хотя бы на первом курсе не пропускайте пары, учитесь хорошо, ходите на занятия. Потом, ну, на втором курсе можно будет чуть-чуть немножко расслабиться, а то у меня вот все было наоборот. На первом курсе расслабился, а потом, ой, как сложно было собираться в кучу. Вы слушаете «Русское радио», меня зовут Иван Соловьев, я желаю вам отличного настроения, шикарного настроения. Будьте с нами, будьте в компании «Русского радио», нам хорошо вместе.

0: радио. Больше, чем радио. Новости на русском.
1: С новостями в студии Екатерина Казанцева. Здравствуйте.
2: Конфликт США и Израиля с Ираном обошелся мировому бизнесу в 25 миллиардов долларов. Сумма ущерба продолжает расти, об этом пишет Reuters. Агентство проанализировало информацию компаний, представленных на биржах США, Европы и Азии. 279 назвали иранский конфликт причиной принятия экстренных мер, включая повышение цен и сокращение производства. Другие приостановили выплату дивидендов или выкуп акций, отправили сотрудников в неоплачиваемый отпуск, ввели топливные надбавки или обратились за господдержкой. Таиланд отменил 60-дневный безвизовый режим для граждан более чем 90 стран. В этот список входит и Россия. Правительство страны решило вернуть прежние правила, по которым находиться без визы можно будет около 30 дней. Окончательные параметры въезда еще предстоит утвердить Комитету по визовой политике. Власти намерены оценивать каждую страну отдельно, учитывая вопросы безопасности и экономические интересы. Причиной пересмотра стали случаи злоупотребления туристическим режимом и рост преступности среди иностранцев. 60-дневный безвиз действовал с 2024 года, изначально задумывался для стимулирования туризма, теперь же Бангкок решил вернуть контроль. Туристам советуют заранее уточнять правила въезда перед поездкой, закладывать время на возможное оформление визы. Строительство фиджитал-центра продолжается в Калуге. Он объединит классический спорт и цифровые дисциплины. По ряду параметров, например, по размеру футбольного поля объект станет уникальным для нашей страны. Площадка сможет принимать гонки дронов и всероссийские игры будущего. Рядом с фиджитал-центром идет строительство спорт-клуба. Помимо фитнес-зала в нем разместится бассейн, зона функционального многоборья и площадки для групповых занятий, в том числе детских. Ввести объекты в строй планируют уже в этом году.
1: Екатерина Казанцева, служба новостей.
0: Новости на русском.

Ну, давайте подумаем, какие есть еще варианты. Неотразимо, как в балете «Прима», как, не знаю, гимнастка на арене цирка, как главная героиня в кино, да? В общем, девчонки, каждая из вас неотразима. Вы, главное, эти слова сами себе почаще говорите, вот когда смотритесь в зеркало. Вот давайте прямо сейчас найдите свое отражение, не знаю, в мониторе компьютера, в зеркале действительно, что там, в чашке с кофе, и скажите: «Боже, как я неотразима!» Меня зовут Иван Соловьев, а для всех нас, для неотразимых слушателей Русского радио, скоро Юлия Савичева и Аня Лорак уже здесь. И для тебя, и для тебя, и для тебя тоже берите.

0: Калуге завтра без осадков. Ветер восточных направлений до 5 метров в секунду. Давление 747 миллиметров. По прогнозу нейросети Яндекса, ночью в нашем городе до 18 градусов и днем до плюс 30. Русское радио. Все будет хорошо. Спонсор выпуска – застройщик ООО «Дефинанс». Догма – жилой квартал «Космопарк».
1: Хочу новую квартиру с видом на реку. И чтобы вид как с орбиты.
2: Передаю координаты. Жилой квартал «Космопарк» от «Догмы». Квартиры с панорамой на Аку, да еще и с отделкой.
1: Просто космос.
2: Запиши. Жилой квартал «Космопарк» на догма.ру.
3: ООО «Специализированный застройщик Дефинанс». Проектные декорации на сайте наш.дом.рф.

0: Хотели любимых песен? Так слушайте.
1: Девочка, танцуй, все пройдет скоро.
0: Только лучшее.
2: А если дождь всю ночь напролет, утром ярче заря.
0: Только любимое.
3: Его глаза козы, далеко мне.
0: Русское радио. Лучшее. Любимое. На русском.

0: Эх, лучше бы синоптики ошибались, которые обещают на выходных похолодание. Ну, ребят, ну это какой-то закон подлости, правда? С понедельника по пятницу у нас жара под 30 градусов, без осадков, а в выходные что? Не более 20 дожди. Это я не только сейчас говорю про московский регион, но и про Сергиев Посад, где у меня дача, где я планирую провести выходные дни. Что ж такое-то? Ну да ладно. Я все равно уже запланировал много кулинарных планов. Буду много готовить, буду много снимать, чтобы на следующей неделе с вами каждый день в рубрике «Иван да кухня» делиться, рассказывать, вам показывать в своих кулинарных каналах. И, конечно же, вас вдохновлять на кулинарные подвиги. Вот ради чего все, собственно, когда-то и затевалось. Я, кстати, сегодня уже для своих кулинарных подвигов сделал небольшую закупку продуктов в магазине. Потихонечку готовлюсь. Люблю, когда все заранее спланировано, заготовлено, чтобы потом так хоп-хоп-хоп и все получилось. Ну и не пропустите через несколько минут свежий выпуск Иван да кухня. Вот жара как на меня влияет. Желаю всем хорошего настроения. Давайте продолжать наслаждаться музыкой. Филипп Киркоров, у которого давно все хорошо появляется в нашем эфире. Также появится скоро Александра Воробьева. Меня зовут Иван Соловьев. Доброго дня, отличного настроения. Будьте с нами в компании Русского радио.
1: Сколько раз, сколько долгих годов искал, чтобы услышать хоть пару фраз.

0: Реклама на русском. Скидки в аптеках столички.
1: Ура, скоро отпуск на море. На дачу аптечку с лекарством взять нужно в придачу. Все для здоровья семьи соберу в аптеках столички на столички.ру.
0: Аптеки столички. Низкие цены в шаге от дома. По лицензии ООО «Союзмультфильм». Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
2: Юбилейная, 15-я русская музыкальная премия телеканала РУ-ТВ. 21 мая. ВТБ-арена. Артик и Асти. Дима Билан. Зиверт, Сергей Лазарев и другие артисты. Все звезды с нами. Будь и ты. Билеты без наценки на сайте ru.tv. Партнер премии АО «Авиакомпания Смарт-Авиа». Собери свой полет и выгодные опции на официальном сайте авиакомпании Смарт-Авиа. Плати только за то, что тебе нужно.
3: 16+. Иногда кажется, что продукты дома есть. Но если их нет, их нет. С продуктами дома поможет «Магнит-доставка». Минус 35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит. Доставка».
4: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-1598-549. Категория 6+.
5: Звезды российского кино встречаются на Пятом канале. 13-я церемония вручения премии Ассоциации продюсеров кино и телевидения. Телевизионная версия. В воскресенье в 22:30 на Пятом канале. Для зрителей старше 18 лет.
6: Я ангел, честное слово. Просто на метле быстрее. Рекламная служба русского радио 579-7799, код 4.

0: Иван да кухня. Вкусно на русском.
1: Ой, ребята, держитесь. Сейчас будет очень вкусно. Назовем это так. Мясные улитки из лаваша с фаршем на мангале. Хруст неимоверный снаружи и много-много сочности внутри. Так, все, погнали готовить. Берем овальный лаваш. Ну, такой классический овальный лаваш. Наносим тонким слоем фарш. Любой, ребят, говяжий, куриный, домашний, какой хотите. Посолить, поперчить не забудьте. Или можете добавить немного острых специй, каких-нибудь грузинских. Далее смазываем томатным соусом поверх фарша нанесенного. Далее натираем на крупной терке сыр моцарелла, ну тоже таким, знаете, слоем, не сильно обильно. Добавляем укропчик измельченного и сворачиваем в плотный рулет с более длинной стороны, начиная. Понятно, да? И теперь нарезаем на шайбы одинакового размера, ну примерно сантиметров, я так думаю, по 5, можно по 4. Нанизываем наши шайбы на плоский шампур, именно на плоский, чтобы не вертелось ничего. Если нет плоского, то воспользуйтесь обычной решеткой. И все, отправляем это все на мангал. Крутим, вертим и получаем шикарное, горячее блюдо с дымком. Посмотрите, как это красиво, как это аппетитно, как это хрустит вкусно. Видеорецепт вас ждет в моем кулинарном канале в мессенджере Макс. Как там найти мой канал? Все очень просто. В поиске наберите Иван Соловьев. Там огромное количество рецептов для всех при всех. Не забудьте подписаться. Я желаю вам приятного аппетита.
0: Иван да кухня. Вкусно на русском.

0: Какая любовь! Восклицают все, кто сейчас вот увидел этот пост, как Владимир Пресняков трогательно поздравил свою супругу Наталью Подольскую с днем рождения. Ой, такие слова, красивые фотографии. В общем, пишет, все возможное и невозможное сделает, чтобы глаза всегда светились от счастья. Люблю тебя бесконечно, твой Вова. Вот, ребятки, берем пример. Вот берем пример. Ну, хотя мы тоже, конечно же, умеем признаваться в любви, красивые поступки делать, доказывать свою любовь. Ну, главное, не забывать, что надо почаще это делать. Девчонки наши эти это очень любят. Ну и, кстати, Наташу Подольскую поздравляем с днем рождения. Любим, ценим, уважаем. Вы слушаете Русское радио. Всем хорошего настроения. Впереди у нас Юлия Михальчик, группа «Руки вверх» и «Елка» через пару мгновений здесь, на русском.
1: Иван Соловьев на русском радио.

0: Русское радио представляет. Дружка моя, я по тебе скучаю. В честь 30-летия группы и юбилея Сергея Жукова. 22 мая. День «Руки вверх». Стоят вечер, юбки по колено. С утра и до вечера, каждый час, слушайте 15 самых известных песен группы с эксклюзивными комментариями Сергея Жукова.
1: Так появилось «Ну где же вы, девчонки?», так появились «Маленькие девочки», так стоят девчонки у метрополитена. И, в общем, история с девчонками просто прилипла к группе «Руки вверх», и поэтому с того момента мы уже стали самой девчачьей группой.
0: 22 мая. День «Руки вверх» на Русском радио. На этой неделе. Номер 3. Туманы белые, белые. Сердце мое смелое, смелое. Номер 2. Голосуйте за любимого исполнителя. Пусть он станет лидером. Золотой граммофон на Русском радио. Что слушает страна?
2: Ах, я для тебя грешна, ты мой Кришна. Ну, конечно, ведь скоро весна.
0: Русское радио.
2: Все это мимо, мимо, мимо, мимо, мимо меня. И день за днем я вижу, как на небе тает заря.
0: Только любимое. Только лучшее.
3: Ты погасила свечи, загадала желание, чтоб в этот вечер он пришел на свидание.
0: Слушайте лучшее, любимое на русском. Реклама на русском.
4: Со своей машиной все должно быть просто и выгодно. Выбирайте ОСАГО от 21 страховой в приложении или на сайте Т-банка. Просто, без наценок и скрытых комиссий. АО «Т-банк». Страховые услуги оказывает АО «Т-страхование» и партнеры агрегаторов ООО «Сравни.ру» и ООО «Инсап». Подробнее на tbank.ru. 0+.
5: Летняя коллекция уже в рандеву. Льняные изделия Maison David. Кожаный костюм Люмик. Босоножки Танданс. Мюлли Лори Блу. И сумки Maison David. Рандеву. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
0: Юбилейная 15-я русская музыкальная премия телеканала РУ-ТВ. 21 мая. ВТБ-арена. Артик и Асти. Дима Билан. Зиверт. Сергей Лазарев и другие артисты. Все звезды с нами. Будь и ты. Билеты без наценки на сайте ru.tv. Партнер премии АО «Авиакомпания Смарт-Авиа». Собери свой полет и выгодные опции на официальном сайте авиакомпании «Смарт-Авиа». Плати только за то, что тебе нужно.
6: 16+. Опаздывая на работу, Андрей купил начальнику американо с двумя ложками сахара, корицей и капелькой молока. Просто так. Просто по карте ВБ-банка. Кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
7: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vbdefizbank.ru. ООО ВБ-банк.
0: Русское радио представляет 5 декабря. Москва. ВТБ-арена. 31-я церемония вручения национальной музыкальной премии «Золотой граммофон». Билеты уже в продаже. Подробности на русрадио.ру.
8: 12+. Кот – самый лучший друг. Он не будет спрашивать, почему ты ешь по ночам. Он будет есть с тобой. Рекламная служба Русского радио 579-7799. Код 4.

я уступаю эфир вам, дорогие наши любимые слушатели Русского радио. Сейчас ваши сообщения, ваши истории, ваши приветы и поздравления будут главными героями весь ближайший час на Русском радио. Потому что стол заказов, да, наш любимый стол заказов начнется в 17.00. Сразу после выпуска новостей, напомню, номер 8-916-003-105-7. Что нужно с этим номером делать? Нужно писать привет и передавать, поздравлять, делиться своим шикарным настроением. Пишите нам в личные сообщения в наших мессенджерах и на сайте ВКонтакте. Есть наша официальная группа, называется «Русрадио». Находите, подписывайтесь, там сейчас опубликуем пост и в комментариях оставляйте привет и поздравления. Иван Соловьев, это я. Хорошего всем дня. Yes.

0: больше, чем радио. Новости на русском.
1: С новостями в студии Вячеслав Цыба. Здравствуйте. В начале о новых законах. Для участников СВО продлят сроки договоров аренды и безвозмездного пользования земельными участками. Такие поправки одобрил Совет Федерации. Закон отправили на подпись президенту. Согласно документу, по истечении срока аренды договор автоматически станет бессрочным. Речь идет о земельных участках, предоставленных бойцам СВО для ведения подсобного хозяйства или строительства. В России с 1 июня начнут принимать заявления на новую семейную налоговую выплату. Речь идет о возврате части уплаченного НДФЛ для семей с детьми. Как сообщает сайт РИАМО, получить выплату смогут не все. Государство будет учитывать число детей, официальный доход родителей, имущество семьи и наличие долгов по алиментам. Суть механизма проста. Государство пересчитает НДФЛ работающих родителей не по стандартной ставке 13%, а по льготной 6%, после чего вернет разницу. Национальный центр «Россия» на 10-м российско-китайском экспо в Харбине представил макет нового здания, которое откроется в ноябре 2029 года. Старт строительства технологичного пространства на Краснопресненской набережной в Москве дал президент. Как рассказала гендиректор НЦ «Россия» Наталья Виртуозова, на сегодняшний день это один из самых сложных проектов с точки зрения строительства. При его возведении используются передовые технологии. Общая территория комплекса займет более 14 гектаров. Комплекс одновременно сможет принять порядка 20 тысяч гостей. Ну и последнее. Ученые улучшили прогнозирование погоды с помощью акул. Исследователи установили на животных специальные метки, позволяющие следить за состоянием океана. От океанов зависит погода на Земле, поэтому данные о температуре воды и состоянии океанических глубин важны для синоптиков. На этом у меня пока все новости. Далее в эфире «Стол заказов». Ваши приветы и поздравления принимает Иван Соловьев.
0: Новости, новости. На русском. Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
2: Все верно. Ваши приветы и поздравления принимаю я, Иван Соловьев. Делаю это с огромным удовольствием. 8-916-00-305-7. Это номер в наших мессенджерах. Пишите в личные сообщения. И на сайте ВКонтакте официальная группа Русрадио. Там уже опубликован пост с темой... Нет, не с темой. Тема будет в вечернем шоу через час. Пост о том, что стол заказов начинает свою работу. В комментариях оставляйте свои приветы и поздравления. Ну что, поехали. Светлана Николаевна пишет. Ребята, вы просто все зажигалки. Желаю вам отличного настроения и теплых искренних слов от ваших слушателей. Да, Светлана, спасибо большое. Стараемся для вас. Привет мужу Димуле, сообщает Наталья. Наталья это делает каждый день по несколько раз. Мои искренние чувства к тебе. Я тебя очень люблю. Спасибо тебе за все. Шикарного тебе вечера и отличного тебе настроения. Вот все, ждем. Ждем, когда Дима ответ даст. Привет всем слушателям Русского радио, пишет Тая из Михайловска, это Ставропольский край. Мой младший брат сегодня разлил клей для ногтей на мой стул, и теперь стул выглядит некрасивым. Можете передать моему брату привет, его зовут Саша, и наругайте его, пожалуйста. Нет, давайте я ругать его не буду, а вы лучше из этого стула разлейте на него еще что-нибудь, сделайте такой арт-объект прекрасный, и все, и конфликт, я считаю, будет исчерпан. Дорогое любимое Русское радио, привет поселку Коксовый, да? Маме, папе привет и всем, кто сейчас настроен на волну Русского радио. Ребятки, стол заказов. Все, мы начали. Я жду ваши приветы, я жду ваши поздравления.
0: Стол заказов на Русском радио.

0: новая песня на русском.
1: А кто тут самый красивый? Кто смотрит на женщин? Все хотят увеличить, а я бы уменьшил.
0: Всем привет, это Артур Пирожков. И вы слушаете мою новую песню «Самый красивый» на русском. Русское радио.

0: Калуге завтра без осадков. Ветер восточных направлений до 5 метров в секунду. Давление 747 миллиметров. По прогнозу нейросети Яндекса, ночью в нашем городе до 18 градусов и днем до плюс 30. Русское радио. Все будет хорошо.
1: Реклама на русском.
2: Мам, я сказку придумал. Жили-были сосиски и колбасы. Натуральные, вкусные. Назывались «Мясной гурман». Но напал дракон и всех съел.
3: Понятно, почему холодильник пустой. А дракон двухголовый был? Одна голова твоя, а другая папина?
4: «Мясной гурман» — это вкусные колбасы и деликатесы для всей семьи.
5: «Мясной гурман».
6: Болит шея, голова, спина, а массажи и лекарства не помогают? Лечение хронической боли в клинике Фомина. 771-300.
7: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
8: Компания «Вилси» предлагает доступные по цене металл, трубы и профиль. Резко в размер, доставка, металлоконструкции любой сложности. Базы на Грабцевском шоссе и в Амстихино. Сайт «Вилси.ру». Теперь работаем для вас и в субботу с 9 до 13 часов.
9: Вот скажите, где в Калуге отремонтировать автомобиль можно?
10: На Зерновой 15D.
9: Так там вроде колесо.ру, они же шинами торгуют.
10: Колесо.ру – это не только продажа и замена шин и дисков, но также и качественный автосервис.
11: Техническое обслуживание, заправка кондиционера, правка дисков, замена масла и колодок, ремонт ходовой части. Все, что требуется вашему автомобилю, есть в колесо.ру в Калуге на Зерновой 15D. А до конца июня еще и скидка 10% на запчасти.
12: Подробности на Зерновой 15D.
13: Со скоростью света в Гемотест падает цена на проверку печени и почек. Ловите космическую скидку до 24 мая. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
14: Купидом. Это древнегреческое божество, покровительствующее ипотеке.
15: Телефон рекламной службы Русского радио в Калуге. 58 88 88.

0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Ай, какие вы молодцы! Такое огромное количество сообщений. Потихоньку разгребаю. Привет, Русское радио. Привет, коллеги. Залине Саламовой. Позитивного настроения. Хорошего дня. И привет всему Владикавказу. Привет и поздравления любимому брату и сыну Антону Ситникову. Поздравляем с днем рождения. Желаем крепкого здоровья, удачи, успехов во всем. И чтобы все задуманное, конечно, сбылось. Мы тебя очень сильно любим. Поздравляют брат, сестра, родители и семья. И сестры Оксаны поздравляют. Привет всем из города Буй. Галина передает. Особенно огромный привет девчонкам из магазина «Высшая лига». Привет Сергею Вдовицыну, дедушке и сестре Кире Варламовой от Кати Волковой. Очень хочу, чтобы вы заметили меня. И для Киры прочитайте мое стихотворение. Тут большое стихотворение. У меня нет столько времени, ребят. Но вы можете его прочитать у нас в группе «Русрадио» на сайте ВКонтакте. Так. Привет, Русское радио. Привет работнику «Тир да пир». Максиму Кугиневу из Магнитогорска, это Челябинская область, привет передает Виктория. Тирдапир, интересное название. Привет, Русское радио. Хочу поздравить любимую крестницу Дарью Галимову с днем рождения. Пожелать ей всего самого наилучшего. Из Златоуста поздравляет Марина Юшина. Привет мужу Алексею, Людмила Спиридонова передает. Привет село Безопасному. Саше Дулину привет. Лене Серединой или Серединой. Софье Зайцевой Мария передает. Иван, добрый вечер. Поздравляю всех слушателей Русского радио с днем крепкой дружбы. Хочу пожелать всем крепкого здоровья, хорошего настроения. Виктория из Санкт-Петербурга. Да, Виктория каждый день сообщает, что за праздник отмечает сегодня страна. Спасибо вам, кстати, Виктория, за это. Огромный привет любимому мужу Денису. Он сейчас на работе. Мы тебя очень сильно любим и ждем дома. Ну, а я по-прежнему жду ваши сообщения. Поздравления и приветы. 8-916-003-105-7. Пишите в личные сообщения в мессенджере Макс.
0: Стол заказов на Русском радио.

0: Вот оно какое!
1: Наше
0: утро!
2: Русские перцы!
3: Держи ноги в тепле. Старинная корейская пословица, да. О кимчи в холодильнике. Понимаешь, вот это?
4: Это что, Суворов говорил, между прочим.
3: Да, про кимчи.
4: Про носки.
3: Когда переходил из Северной Кореи в Южную.
0: Завтра с 7 утра. Слушайте главное утреннее шоу страны «Русские перцы» на русском радио.
5: Реклама на русском.
6: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости?
7: Столько условий.
8: Открыть вклад в Тбанке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Тбанк. Он такой один.
9: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. А у Тбанк. Подробнее на tbank.ru.
10: Раз. Мощь. 2. Комфорт. 3. Технологии. И 4. Тоже есть. И это ваш уникальный шанс. Только в мае. Премиальный кроссовер JQ J8 на специально выгодных условиях. Выделяйтесь в городском потоке на стильном кроссовере. Ощутите абсолютный комфорт и технологичность. И уверенно чувствуйте себя на любых дорогах и на любых поворотах. JQ J8. Уверенный. Это по-настоящему.
9: Подробности у официальных дилеров и на сайте JQ.

0: всем параметрам.
1: Когда срочно нужны деньги, выручают займы в приложении «Корона». Подробнее на korona.ru.
2: Заем предоставляет ООО «МКК «Корона». Регистрационный номер в госреестре МФО 21207190109908. От 7 августа 2012 года. Новосибирская область. Городской округ, рабочий поселок Кольцово, РБ Кольцово, улица Технопарковая, 1. ОГРН 112190200879. Возрастная категория 6+. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Займы на любые цели в приложении «Корона».
3: Юбилейная 15-я русская музыкальная премия телеканала РУ-ТВ. 21 мая ВТБ-арена. Артик и Асти, Дима Билан, Зиверт, Сергей Лазарев и другие артисты. Все звезды с нами. Будь и ты. Билеты без наценки на сайте ru.tv. Партнер премии АО «Авиакомпания Смарт-Авиа». Собери свой полет и выгодные опции на официальном сайте авиакомпании «Смарт-Авиа». Плати только за то, что тебе нужно.
2: 16+.
4: Третий Всероссийский свадебный фестиваль Национального центра «Россия». В год единства народов России мы ждем пары из всех уголков страны. Вместе мы едины в любви. Представьте, вы говорите друг другу
5: «Да!»
4: в самом сердце нашей огромной родины. Это будет ваша свадьба, уникальная, яркая и искренняя. Успейте подать заявку до 22 мая на сайте russia.ru. Едины в любви.
6: Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
7: Она любила красивую жизнь. И чтобы все подавали на блюдечке с голубой каемочкой. Поэтому она выбрала его, фарфор из ленты. Собирайте фишки и покупайте фарфор за 1 рубль в гиперленте.
8: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года, кроме ленты «Эконом». Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.
9: Я 2 часа колесила по городу. Измучилась вся. И тут мне навигатор нагло заявляет. Ну и где мы? Рекламная служба.

0: находится как в их центре. Не поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то. Так как и я.
1: Рецепт отличного вечера, он есть. Просто надо быть в компании Русского радио. Вот и все. Стол заказа в самом разгаре. Привет всему Первоуральску, заводу ПЗКТ и моей лучшей смене А. Всем добра и мира от Иришки. Иван, добрый вечер. Хочу передать привет своему супругу Юрию. Юра, я тебя безумно люблю. Ты самый лучший. Твоя супруга Анастасия. Иван, привет. Привет любимой Настеньке в город Сочи. Я ее люблю. От Юрия. Оба. Это, по-моему, предыдущая Анастасия. Привет. Да, точно. Смотрите. Сидят, наверное, такие рядом друг с другом за столиком. Ну, давайте как бы будем передавать приветы через Русское радио. Правильно, почему нет? Как можем, так и развлекаемся. Любимого Лешу с днем рождения. Удачных дней, всяческих достижений, стального здоровья. Пусть жизнь преподносит множество приятных сюрпризов. Пусть всегда окружают только хорошие люди, которые будут радоваться успехам и поддерживать тебя. Будь счастлив и наслаждайся каждым мгновением. Я тебя очень люблю. Твоя Марина. Галину Баранову поздравляем с удачным завершением дачных дел. Ребят, дачные дела никогда не завершаются. Ну, видимо, на сегодня, что было запланировано у Галины Барановой, она это сделала. Галина, вы молодец. Всем дачникам привет. Привет слушателям и жителям Донбасса. На проводе Донецк. Мария Морозова пишет. С днем крепкой дружбы всех поздравляю. А я тортик пеку по новому рецепту. Так, так, так. Вот тут мне уже интересно, что за тортик, что за рецепт. Пожалуйста, подробно в студию все напишите. И даже фото обязательно, чтобы было. Так, от Надежды. Поздравляю любимого мужа Вову с днем рождения. Тебе сегодня 30 лет. Мы тебя очень-очень любим. С жарким весенним маем, Русское радио. Да что вы у нас, жаркий весеннее лето. Поздравляю любимую дочку Анисью Румянцеву с днем рождения. 11 лет. Я ее люблю. Я желаю, чтобы у нее каждый день был волшебный. А все мечты сбывались. Папа Слава поздравляет.
2: Время приветов и поздравлений. Стол заказов на Русском радио.

Для кого мы занозонька, им же хуже. Продолжается стол заказов на русском радио. Привет любимому супругу Ильдусу и моей любимой маме Раушанье. Я вас очень люблю, ценю, вы для меня самые лучшие. Привет передает и признается Снежана, город Гаджиево, Мурманская область. Дорогое любимое русское радио. Привет в Мичуринск улетает, это Тамбовская область, мужу.

0: радио, через русское радио. Хочу поздравить ее. Прими поздравления. Желаю, чтобы настроение всегда было великолепным. Пусть тебя вдохновляют теплые слова, подарки, объятия крепкие. Пусть тебя окружают родные люди, а жизнь дарит яркие эмоции и свежие мысли. Поздравляет с любовью Елена Савченко. Привет, дорогое любимое русское радио. Поздравьте, пожалуйста, мою мамочку Надежду Михееву с днем рождения. Я желаю ей крепкого здоровья. Я желаю ей огромного счастья и исполнения, конечно же, всех желаний. Большой привет, Русское радио. Спасибо вам за хорошее настроение. Хочу передать привет любимой жене Танюшке и дочкам Дарье и Юлечке. С уважением, Константин.
1: Стол заказов на Русском радио.

0: Закачай мобильное приложение «Русского радио». Доступно в онлайн-сторах на интернет-просторах.
1: «Русское радио».
0: «Русское радио». Всегда с тобой.
2: «Русское радио» представляет.
3: Дружка моя, я по тебе скучаю.
2: В честь 30-летия группы и юбилея Сергея Жукова. 22 мая. День «Руки вверх».
3: Стоят еще юбки по колено.
2: С утра и до вечера, каждый час, слушайте 15 самых известных песен группы с эксклюзивными комментариями Сергея Жукова.
4: Я надеюсь, что это и ваша любимая песня тоже.
2: 22 мая. День «Руки вверх» на Русском радио. Реклама на русском.
5: Только в Sunlight. Золотое кольцо 585-й пробы с 21 бриллиантом всего за 7590 рублей. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
6: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
7: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
8: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
9: В дороге, в самолете. Просто и удобно.
7: Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
10: Со своей машиной все должно быть просто и выгодно. Выбирайте ОСАГО от 21 страховой в приложении или на сайте Т-банка. Просто без наценок и скрытых комиссий. АО «Т-банк». Страховые услуги оказывает АО «Т-страхование» и партнеры агрегаторов ООО «Сравни.ру» и ООО «Инсап». Подробнее на tbank.ru. 0+.
11: Тэнк – это не просто автомобиль. Это характер. Премиальные рамные внедорожники Тэнк 300 и Тэнк 500 сочетают в себе стиль, мощь и надежность.

0: Надежность. Выбирайте партнера, который не подведет. Тэнк. Управляй прогрессом. Только до конца мая специальные предложения на автомобили Тэнк. Предложение действует до 31 мая. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк. Реклама ООО Great Wall Motor Rus.
1: Открывай дачный сезон с Купер. Аккуратно соберет и доставит товары от салата до батута. Теперь и за город. Купер. Доставка для дачи супер. Выгоднее с подпиской Prime.
2: УО «Инстамарт-сервис». Москва. УГРН 118-774-649-49-80. 12+. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа. По подписке Prime услуги оказывает АО ЦПЛ.
3: Сроки горят. И задача океан. Мозг уже не справляется сам. Слышал про легендарную таблетку для ума? Ищи в интернете.
4: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости КВЛ Дарго? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный КВЛ Дарго. Надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры КВЛ Сити и убедитесь сами.
6: Возрастное ограничение 13+.
7: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
8: Самый лучший подарок тот, после которого говоришь: «Да вы чё, с ума сошли?» Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

0: Ну, вечно, конечно, стол заказов не может длиться, поэтому финальная порция ваших сообщений прямо сейчас. Сестра Индира поздравляет сестренку Гульмиру Есиналиеву из поселка Володарский, Астраханская область, с днем рождения, 45. Будь здорова, будь счастлива и любима всеми. Привет, Русское радио. Привет, село Березовка. Всем здоровья, всем сил в весенней суете в огородах от Николая. Так. Дочка Ульяна любит и обнимает своего папу. Сейчас жарим шашлычки. Желаем папе счастья, здоровья. И пусть все заветное обязательно сбывается. Любим и обнимаем крепко. Папу зовут и супруга Вова. Ему сегодня 30 лет. Ну и супруга Надежда тоже присоединяется к поздравлениям. Привет мужу Олегу и дочке Маше. Едем в деревню. Ой, классно как, тоже хочу в деревню. От Валентины пришло сообщение. Дорогое любимое Русское радио, привет любимой жене передаю. Жену зовут Аленочка, я ее очень люблю. Мы сейчас на работе, делаем мягкую мебель. От супруга Андрея. Хорошая у вас работа, прям хорошая. Привет в Мичуринск улетает мужу Евгению Тимошенко. У тебя руки золотые. Дочкам Полине Ангелине привет. Полинка, спасибо тебе за все. Все, ребят, все. Закрываю стол заказов. Вы большие молодцы. Сообщений сегодня было очень много. Если вдруг не услышали свое, вы уж меня простите. Ну вот, час он, к сожалению, такой. Всего лишь 60 минут в нем. Всем желаю хорошего настроения. Следующий стол заказов выйдет в эфир в 22:00.
1: На Русском радио «Стол заказов».
0: Ну, а сейчас мы начинаем то, ради чего, собственно, весь день сидим, работаем, скучаем, грустим и ждем. Вечер на Русском, и Саша Пряников уже здесь. Саша, привет.
2: Здорово, дорогой. Мы начинаем то, ради чего радиовещание изобрели. Напоминаю, да. Что, друг, я к тебе с новостями.
0: Ну-ка.
2: С новостями, друзья. Сегодня непростой день. Сегодня у нас Геноцвали Дэй.
0: Что это?
2: Брат за брата фест. Кент пати, дружище. Сегодня у нас...
0: День дружбы, что ли?
2: Подожди, сегодня у нас кунак карнавал. Родная душа найт. Сегодня день друзей.
0: А по-китайски можешь?
2: Я еще не выучил по-китайски слово друг.
0: Ладно, просто...
2: Слишком мало мы с Китаем еще дружим, друзья мои.
0: Просто нихао.
2: Партнер. Сейчас мы пока только деловые стратегические партнеры.
0: Прекрасно. Ну, я так понимаю, что ты и тему сейчас выудишь из, собственно, сегодняшнего повода.
2: Конечно. Тема сегодня... Ты помнишь, Иван, как мы с тобой познакомились?
0: Помню.
2: Да.
0: Я тебе рассказывал, а ты этого не помнишь. Это было давным-давно, лет 10 назад, когда я был на съемках передач, которую ты вел, где там про еду с картами.
2: Вот так, вот помнишь. А последний раз мы познакомились, мне нужна была просто работа за деньги. А тебе достойный партнер в эфир.
0: Бесплатно.
2: Вот, поэтому с этого и началась наша дружба. Друзья мои, короче, тема сегодня у нас для вас такая. Тема простая, как дружба между друзьями может быть.
0: Uh-huh.
2: Значит, кто ваш друг?
0: Uh-huh.
2: Когда вы с ним познакомились? И самое мяско. После какой истории вы познакомились? Потому что, дружбы же просто так не...
0: Привет, давай подружимся.
2: Давайте с вами коммуницировать. Обычно она начинается типа, чувак, посторожи диван, а то я наряд милиции не приехал. Или там он мне...
0: Держи ведро яблок, я побежал.
2: Вот с чего начинается. То есть какая история привела к вашей дружбе? Вот что я хотел бы знать.
0: Давайте, ребят, мы ждем вашей истории. 8-916-00-305-7. Это номер в наших мессенджерах. Пишите в личные сообщения и, конечно же, звоните.
2: Да, 7495-995-100. 5,7, звоните, рассказывайте про друга, как познакомились, передаете ему привет.
0: Угу.
2: И
0: будет всем хорошо. Вечер на Русском, 18:00, встречаемся здесь.

0: Реклама на русском.
1: «Виталан». Мы занимаем первое место по объемам производства бетона в Калужской области. В продаже бетон, раствор, плиты дорожные, колодезные кольца, блоки, перемычки и сваи. «Виталан». Строим будущее сегодня. Телефон 54-06-15.
2: Расцветай этой весной. Ищи любимые ароматы и уход в магазинах торгового комплекса «21 век». Торговый комплекс «21 век». Твой выбор для классных покупок.
3: Полный перечень магазинов на сайте kaluga21vek.ru.
4: После спортзала я люблю навернуть шаурмы. Шучу! Не хожу я ни в какой спортзал!
5: Телефон рекламной службы русского радио в Калуге. 58 88 88.

0: Новости на русском.
1: С новостями в студии Вячеслав Цыба. Здравствуйте. Совет Федерации одобрил закон о новых правилах сверхурочной работы. Главное изменение касается годового лимита переработок. Он увеличится со 120 до 240 часов. Кроме этого, закон увеличит предельную численность работников, с которыми могут быть подписаны срочные трудовые договоры. Еще одна поправка уточнит основания для увольнения, если сотрудник на работе совершил хищение. Закон еще должен подписать президент. Минтранс рассказал о новых правилах провоза пауэрбанков в самолетах. Нормы изменились этой весной. Сдавать пауэрбанк в багаж теперь нельзя. Его можно брать только с собой в самолет. И только устройство малой и средней мощности до 160 ватт-часов. На борту самолета запрещается заряжать не только сам внешний аккумулятор, но и другие устройства от него. Как пояснили в министерстве, при коротком замыкании или перегреве литиевые батареи могут воспламениться. Это становится серьезной угрозой в замкнутом пространстве. Россияне стали чаще заходить в развлекательные зоны торговых центров. Посещаемость таких мест выросла хоть и ненамного, за год на 3%, но эта категория арендаторов ТЦ оказалась единственной, показавшей рост, пишет газета «Коммерсант». Представители рынка связывают интерес к досуговым центрам торговых комплексов с развитием внутреннего туризма. Посещение развлекательных центров россияне стали чаще включать в маршрут семейного отдыха. И в продолжение темы. Большинство россиян в июне планируют отдыхать внутри страны. Наибольший рост спроса сейчас приходится на курорты Краснодарского края. При этом туристы все чаще выбирают не только море, но и крупные города, а также популярные экскурсионные направления. В пятерку наиболее востребованных мест для отдыха в России вошли Петербург, Москва, Сочи, Казань и Калининград. О развитии событий в наших следующих выпусках. А прямо сейчас «Вечер на русском». Встречайте, Иван Соловьев и Александр Пряников.
0: Новости. Новости на русском. Дамы и господа, они уже здесь. Позвольте представить. Иван Соловьев и Александр Пряников. «Вечер на русском».
2: И причем главный парадокс – это они уже здесь. То есть мы здесь, мы в миллионах, сейчас в 7 миллионах 33 тысячах 145 радиоприемниках одновременно с Иваном. Вот это мы правда. Где здесь. Да. Вот мы насколько готовы распространить себя, чтобы объявить сегодня в главном вечернем радиошоу страны сегодня день настоящей дружбы.
3: Да, и мы сегодня это и обсуждаем. Мы сегодня у вас спрашиваем, кто ваш друг? Кто он? Как его зовут? Сколько лет вы дружите? Из чего началась ваша история? Вот это самое главное и самое интересное.
2: Да, конечно, сейчас посыпется история. Мы сидели за одной партой, делились ластиком. Нет, друзья мои, нам нужны какие-нибудь смешные, абсурдные случаи, после которого вы поняли, о, вот этот придурок! Моя родная душа.
3: Ну, кстати, смотри, первое сообщение уже есть. И прям первая такая серьезная история. Лилия из Санкт-Петербурга. Я познакомилась со своей подругой следующим образом. Я спасла ее зимой, когда та тонула в озере. После этого, ведя ее домой, мы разговаривали. С тех пор мы лучшие подруги с ней. Я ей передаю огромный привет. А сколько лет вы уже? Сколько лет назад это было? Ну, хотя, это уже и не важно, да?
2: Ну, смотри, слушай, какая история дружбы. Выудить своего лучшего друга из речки.
3: Он от тебя. Нет, ты будешь со мной дружить.
2: Да, слушай, это прям, ну, вот у меня мурашки. Круто, друзья. Это такую дружбу, конечно, уж потом не потеряешь ни за что.
3: Водой не разольешь, извините.
2: Молодец, сейчас хорошо сказал. Наша дружба с Танькой началась с дикой неприязни, пишет нам Танюха, откуда пока не пишет. А, Ольга из Нижнего Новгорода, пардон. Вместе пришли работать в банк. Сидели за соседними столами и год вообще не разговаривали. О, это классика. Только оценивающе смотрели на шмотки друг друга. Потом нас обеих лишили премии за одной общей ошибки. Мы пошли злые в кафе напротив.
3: Премию спустили.
2: Да, посидели, выпили по бокальчику и поняли, что мы одинаково ненавидим нашего начальника. Дружим уже 7 лет, Танюха.
3: Вот какой его.
2: Ну, это женская дружба. Здесь, конечно, главный цемент — это желание переехать автомобилем одного и того же человека.
3: Ребенки, господи. Ребята, пишите 8-916-003-105-7 и звоните.
2: Да. Тоже расскажите про своего друга по 7495-995-105-7 вашей истории. Привет ему передайте, он уже заждался.
0: Иван Соловьев и Александр Пряников. «Вечер на русском».

0: Калуге завтра без осадков. Ветер восточных направлений до 5 метров в секунду. Давление 747 миллиметров. По прогнозу нейросети Яндекса, ночью в нашем городе до 18 градусов и днем до плюс 30. Русское радио. Все будет хорошо. Спонсор выпуска – застройщик ООО «Дефинанс». Догма – жилой квартал «Космопарк».
1: Хочу новую квартиру с видом на реку. И чтобы вид как с орбиты.
2: Передаю координаты. Жилой квартал «Космопарк» от «Догмы». Квартиры с панорамой на Аку, да еще и с отделкой.
1: Просто космос.
2: Запиши. Жилой квартал «Космопарк» на догма.ру.
3: ООО «Специализированный застройщик «Дефинанс». Проектные декорации на сайте наш.дом.рф.
4: Реклама на русском.
5: Думаете о новой квартире? Не хотите делать ремонт? А мы можем сделать его за вас. ЖК «Орбита-2» в тихом центре правого берега. Квартиры с чистовой отделкой в рассрочку. Покупай, заезжай и живи. Офис продаж Кирова 39, офис 410. Телефон 75 77 88.
6: Рассрочка предоставляется застройщикам, предложение ограничено. СЗ «Комета-21». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Гемотест обрушил цены на популярные анализы и чекапы. Дикие скидки каждые две недели. Успейте проверить здоровье с максимальной выгодой. Подробности на гемотест.ру. Акция действует до 31 декабря 2026 года. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
8: Компания «Вилси» предлагает доступные по цене металл, трубы и профиль. Резко в размер. Доставка. Металлоконструкции любой сложности. Базы на Грабцевском шоссе и Ломстихино. Сайт «Вилси.ру». Теперь работаем для вас и в субботу с 9 до 13 часов.
9: Альпийские, баварские, французские.
0: Сережа, что ты делаешь?
9: Путешествую.
0: С открытым ртом и причмокивая?
9: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
10: Путешествие с «Гриль-сезон» начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
11: Мясной гурман.
12: Вот скажите, где в Калуге отремонтировать автомобиль можно?
13: На Зерновой 15D.
12: Так там вроде колесо.ру, они же шинами торгуют.
13: Колесо.ру — это не только продажа и замена шин и дисков, но также и качественный автосервис.
14: Техническое обслуживание, заправка кондиционера, правка дисков, замена масла и колодок, ремонт ходовой части. Все, что требуется вашему автомобилю, есть в колесо.ру в Калуге на Зерновой 15D. А до конца июня еще и скидка 10% на запчасти.
15: Подробности на Зерновой 15D.
16: Фантастические цены в коттеджном поселке Горневская Слобода «Комфорт Плюс». Дуплекс на две семьи с участком от 2 миллионов 900 тысяч рублей. Одноэтажный дом от 4 миллионов 400 тысяч рублей. Телефон плюс 7 903 815 22 22.
17: Болит шея, голова, спина, а массажи и лекарства не помогают? Лечение хронической боли в клинике Фомина. 771-30.
18: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
19: Что за странный вопрос? Как спалось? Как? Мало!
20: Телефон рекламной службы Русского радио в Калуге. 58 88 88.
21: Что слушает страна?

0: слушаете лучшее, любимое на русском. Соловьев и Пряников. Вечер на русском.
1: Скажи мне, кто твой друг, и я скажу, кто ты. Сегодня вспоминаем своих друзей. Привет им в эфире, кстати, русского радио передаем. А тема у нас такая: кто ваш друг, как вы познакомились? Важна вот эта вот история начала вашей дружбы.
2: Да, да, не поспоришь, друзья мои. Привет, Александр, пишет Анюта. Привет, Иван, Александр, мой самый лучший друг – это Макс Привалов. Он всегда читает мои сообщения в эфире. И, конечно же, Иван, ты и мой сосед Мишаня тоже мой самый лучший друг. Я не буду читать это сообщение.
1: А кто это?
2: Тут нету Прянникова Александра. Тут и все. Считайте, что это сообщение не прочитано вообще.
1: Да ладно тебе. Иван, Саша, привет. Я со своей лучшей подругой Настей Никитиной познакомилась в 97-м году, 1 сентября, в училище. Я была как школьница в белой рубашке и черной юбке с желтыми розами. Она меня увидев сказала: не дай бог вот это окажется в моей группе. Но я оказалась в ее группе, и, собственно, как-то начали мы с ней дружить, и по жизни дружим, и это единственная лучшая подруга, еще и крестная я у ее сына.
2: Ну и приветы, конечно, полетели. Да, вот это же из «Мастера Маргариты», вот эти ужасные желтые цветы, которые там тра-та-та. Не буду вас душить, не буду вас... А вот, слушайте, это сообщение, которое я не мог не прочитать. Арсен из Сочи пишет: «Салам, вечер на русском. Сегодня настоящий геноцвали дей». Ему понравилась, значит, наша формулировка. «Мой кунак Вахо. Мы познакомились, когда он на своем старом Мерседесе случайно въехал в мой забор. Вышел, обнял меня, сказал: брат, забор сделаем, поехали кушать хинкали. Он так и не починил забор, дружим уже 8 лет, каждую неделю едим хинкали. Вахо, привет тебе, родной».
1: Классная история.
2: Гений, потому что вместо того, чтобы оплатить страховку, он просто решил купить человеку фарш, завернутый в тесто.
1: Ну, прикольно же.
2: Отлично.
1: Анастасия Бувалина из Санкт-Петербурга. Я дружила с Женей, Женем это парень, 17 лет. И представляете, дружили-дружили, а в феврале этого года поженились. Передаю привет любимому и другу по совместительству. Сейчас мы на даче и слушаем русское радио.
2: Ну, я...
1: Да, давай.
2: Да, я сегодня просто когда к теме готовил, ну, в смысле, размышлял, наверняка думал, я всплывет рано или поздно тема, может ли быть дружба между мужчиной и женщиной.
1: Да, да, да.
2: Вот
1: да,
2: этот
1: да,
2: вопрос.
1: Да, да.
2: Я нашел на нее ответ.
1: И что?
2: Дружба может быть, когда люди внутренне друг друга устраивают, а внешне не подходят. То есть все, знаешь, ну, то есть, ну, не тянет.
1: Ну, то есть, ну, вот внешне вообще ты, ну, вот коза козой.
2: Да, да, да.
1: Ну, солнышко мое любимое.
2: Вот, вот, вот. А, но потом, я так понимаю, картинка поменялась, и все, дружба переросла в брак. Там ей место.
0: Вечер на русском.

0: Реклама на русском.
1: Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
2: В Яндекс.Лавке есть мясо, лимонады, овощи и готовая еда для ваших майских, какими бы они ни были. Домашние с дождем или пикниковые у мангала. Планы меняются, но нужное всегда под рукой с доставкой из лавки от 15 минут.
3: Доставку осуществляют партнеры сервиса Яндекс.Еда. ООО «Яндекс.Лавка». Город Москва. ОГРН 118-774-647-92-50. 0+.
4: Раз. Мощь. 2. Комфорт. 3. Технологии. И 4. Тоже есть. И это ваш уникальный шанс. Только в мае. Премиальный кроссовер JQ J8 на специально выгодных условиях. Выделяйтесь в городском потоке на стильном кроссовере. Ощутите абсолютный комфорт и технологичность. И уверенно чувствуйте себя на любых дорогах и на любых поворотах. JQ J8. Уверенный. Это по-настоящему.
5: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
6: Ура! Премия!
7: И мне пришла.
6: И мне.
8: ВТБ платит премию. Плюс 50 тысяч рублей к вашей зарплате. И так каждый месяц. Переводите ЗП в ВТБ и участвуйте в акции. Коллеги, срочно. Задача выиграть.
7: О, да.
9: Предложение для зарплатных клиентов владельцев карт ВТБ. Срок участия в акции с 05.05.2026 по 31.10.2026. Подробности об организаторе акции, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000.
10: А поехали всей семьей.
11: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский семиместный кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Трансформируемый салон адаптируется под разные сценарии поездки, а мощный двигатель и полный привод гарантируют динамику на любых дорогах. Tenet T8. Для новых моментов. От 3 миллионов 480 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8. Комплектация Prime 2025 года выпуска.
12: Среди ночи Елена отправила мужа за селедкой под шубой и чем-нибудь сладеньким. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
13: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vb-banc.ru. ООО ВБ-банк.
14: Экзамены давят, и в мыслях туман. Мозг уже не справляется сам. Слышал про легендарную таблетку для ума? Поищи в интернете.
15: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
16: Со своей машиной все должно быть просто и выгодно. Выбирайте ОСАГО от 21 страховой в приложении или на сайте Т-банка. Просто без наценок и скрытых комиссий. АО Т-банк. Страховые услуги оказывает АО Т-страхование и партнеры агрегаторов ООО «Сравни.ру» и ООО «Инсап». Подробнее на tbank.ru.
17: 0+. Проверка показала. Продукты дома появляются только если они дома есть. С продуктами дома поможет «Магнит-доставка». Минус 35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит-доставка».
18: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-1598-549. Категория 6+.
19: Совершайте покупки по бизнес-карте Альфа-банка и получайте до 20 тысяч рублей. Откройте бесплатный счет для бизнеса и забирайте суперкэшбэк на все. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Срок акции с 18 мая по 21 июня 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк» 16+.
20: А что, если компьютер, который все время спрашивает «Вы не робот?», просто ищет свою маму? Рекламная служба Русского радио. 5797799. Код 499.
21: Иван Соловьев и Александр Пряников. Вечер на русском.
22: А знаете что? Знаете что? А давайте поиграем.
23: А вот отлично.
22: Да, поиграем в вечерний замес, наша любимая игра.
23: В принципе, люди спать не ложатся, пока вечерний замес не прослушают.
22: Дальний Восток, бедный, бессонницей страдает. Так, значит, а что будем делать? Мы вам даем задание. Задание классное, веселое, интересное. Ваша задача за 30 секунд дать как можно больше вариантов ответов.
23: А теперь самое сладенькое. Назвали 5 ответов, уложились в 30 секунд. Раз, и у вас светильник, друзья мои. Всего 5 слов, и у вас дома светло. Но если вы напрягаете извилины как следует, вы даете 10 ответов, забираете светильник и музыкальную колонку. Колонку, друзья мои, бесплатно. Мой дед, чтобы...
22: Колонку!
23: Мой дед, чтобы на колонку заработать, 3 года вагоны разгружал. А вам нужно просто назвать 10 слов в правильной последовательности.
22: И вот ничего. Телефон, вот телефон запоминайте. 8-495-995-105,7. Звоните. Удачи.
21: Иван Соловьев и Александр Пряников. Вечер на русском.

0: На русском радио «Вечерний замес».
1: А в вечернем замесе житель древнего города. Выходит он с утра, посмотрел и говорит: так, крепости есть, древняя история есть, а вот колонки со светильником нету, подумал Александр из города Псков. Пскова! Здравствуйте, Александр.
2: Добрый вечер, Иван. Добрый вечер, Александр.
3: Да, Александр, добрый вечер. Мы сегодня обсуждаем со слушателями друзей своих, настоящих. Кто ваш друг, а может быть подруга? Сколько лет вы дружите? И какая история вас связывает, вашей дружбы?
2: А давайте я вам по этой ситуации объясню такую вещь.
3: Ну-ка.
2: Друзей много не бывает. Mm-hmm. Бывает один настоящий или бывает вообще.
3: Верно.
2: А я считаю, у меня настоящего друга нету.
1: Ой-ой-ой.
3: А еще, не пришло время.
2: Вот. Приятелей и знакомых много, а
1: отлично.
2: Друзей...
1: Вы молодой, как вы сказать, средних лет, молодой человек или постарше?
2: Средних лет.
3: Ну, все впереди.
1: Вы еще все даете шанс с кем-то подружиться?
3: Конечно.
2: Возможно, в жизни все бывает.
3: Вот сейчас весь Псков слушает Александра, потом мы какие-нибудь приметы ваши еще озвучим. Знаете, сколько друзей, когда у вас колонка и светильник от русского радио появится?
1: Вот те первые приметы. Александр, который выиграл на русском радио колонку и светильник.
3: А вот выиграет или нет, мы это узнаем в ближайшее время. Александр, у вас сейчас будет, мы даем вам задание, у вас будет ровно 30 секунд дать как можно больше вариантов ответов. Даете 5, получаете светильник, даете 10, и светильник, и колонка ваши. Все очень просто.
2: Давайте попробуем.
3: Давайте пробовать. Итак, мы озвучиваем задание. Александр, назовите, пожалуйста, как можно больше синонимов к слову «друг». Синонимы к слову «друг». Поехали.
2: Синонимы.
3: Братан.
1: Брат, давай.
3: Давайте.
2: Вот, давайте. Братан, друган, так. Подруга,
3: есть,
2: подружка.
3: Есть. Ну, еще товарищ. Это я подсказываю.
1: Кореш. Вот.
3: Класс, есть.
1: По-грузински.
3: Ну давайте, Александр, ну время идет.
1: Генац.
3: Нормально. Еще.
1: Братуха.
2: Братуха,
3: отлично. Корифан. Все, время истекло. Слушайте, ну я на самом деле задание-то непростое.
1: Ну и для человека, у которого еще до сих пор ему там средних лет, а настоящего друга еще нет.
3: Тем не менее, Александр, 7 вариантов ответов, а это значит, что светильник от русского радио точно ваш.
1: Александр, ну вы держались молодцом.
3: Да.
1: Алло, Александр.
2: Да.
1: Да, непонятно, расстроились ли вы, что не выиграли колонку, или слишком обрадовались, что хотя бы что-то у нас забрали. Давайте приветы передавайте, чтобы у вас все-таки друг настоящий появился.
2: Привет русскому радио и всем, кто меня знает.
3: Спасибо. Спасибо большое, Александр, и вам хорошего вечера.
0: Вечерний замес. На русском радио. This

0: Соловьев и Пряников. Вечер на русском.
1: Да потому что мы искренне верим на русском радио, что настоящая родная душа – это человек, история знакомства с которым звучит настолько нелепо, что вы оба договорились никогда не рассказывать ее своим детям. А вот нашим радиослушателям ее как раз самое время рассказать, друзья мои, чем вы, собственно, занимаетесь.
2: Да. Наша постоянная слушательница, преданная поклонница Ленурик из Заволжья рассказывает свою историю. Есть у меня друг Сергуня Ганичев. Мы с ним дружим уже 33 года. Жили в одной общаге, гуляли в одной компании. Как вот конкретно познакомились, я уже, конечно, не помню. Помню, я когда-то переезжала, он перевозил, помогал. Ругался, ну, любя, конечно, но помогал. Потом получилось так, что я переезжала обратно, из другого города. Он опять помогал и ругался, что это был последний раз, клялся и божился. И ведь так и есть. Потом я взяла и квартиру купила. И он уже на Новосельево.
1: Господи, слава богу.
2: Наругался, наругал вам на квартиру.
1: Нет, я-то думал, сейчас закончится сообщение.
2: Вышла замуж за него?
1: Да нет, я купил квартиру, и он мне больше просто перестал быть нужен. Все уже. И теперь я с ним, в общем, оставил его в покое. Очень весело, друзья мои, и легко ездить на лучших друзьях, согласитесь.
2: Ой, так это же еще и комфортно.
1: Конечно, и бесплатно, слушайте. И все, ну, и человеку вроде как приятно делаете.
2: Да.
1: Лишний раз напоминаете свои просьбы ему о том, что вы друзья. Да, мой лучший друг — это мой папа. Пишет нам Хачванпури. Хачванпури! Смешная ник. Мой лучший друг — это мой папа. Он воспитал меня как мужчину. Когда мама уезжает, люблю оставаться с ним вдвоем. Мы ездим с ним по городу и весело проводим время. Очень люблю его. Артем папе Роману сердечек наприсылал. А можно Артема взять на прокат на год хотя бы в качестве сына?
2: Это смешно.
1: Да.
0: Вечер на русском.

0: Реклама на русском.
1: Встречайте новый кроссовер BLG 50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн, плюс управляемость, плюс новый четырехцилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
2: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
3: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правил его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калитина.
4: У меня дело выгорело.
5: И сам я выгорел.
6: Это не дело.
7: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
8: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
9: А в ленте скидки до 60% за фишки на товары для гриля и пикника Platinum Choice. Покупайте решетки, мангалы, посуду, аксессуары для дачи и многое другое еще выгоднее. Акция действует до 31 мая 2026 года в гипермаркетах.
10: Лента.
11: Тэнк – это не просто автомобиль, это характер. Премиальные рамные внедорожники Тэнк 300 и Тэнк 500 сочетают в себе стиль, мощь и надежность. Выбирайте партнера, который не подведет. Тэнк. Управляй прогрессом. Только до конца мая специальные предложения на автомобили Тэнк.
12: Предложение действует до 31 мая. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк. Реклама ООО «Great Wall Motor Rus».
13: Одно движение, и боль может разбить наши планы. Капсикам помогает бороться с болью в спине, мышцах и шее. Капсикам – моя сила в движении. Спрашивайте в аптеках, имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией.
14: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
15: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый турник и скрипучие качели? Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
16: Когда решать проще, чем ждать. Когда все и моменты условия складываются в вашу пользу. Этой весной все говорит в пользу «Лада». Остается только действовать здесь и сейчас. И пусть дорога становится комфортнее, цели ближе, настроение ярче. Почувствуйте это уже с первых километров вместе с «Лада». Набирайте обороты этой весной. Специальные выгодные условия на весь модельный ряд «Лада» уже сейчас.
17: Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
18: Звезды российского кино встречаются на Пятом канале. 13-я церемония вручения премии Ассоциации продюсеров кино и телевидения. Телевизионная версия. В воскресенье в 22:30 на Пятом канале. Для зрителей старше 18 лет.
19: Пошел ночью к холодильнику, пока все спят.
20: Третьим в очереди оказался. Рекламная служба русского радио 579-7799, код 499.

0: Александр Пряников. Вечер на русском.
1: Ну, мы сегодня такой праздник отмечаем, как день дружбы, день друзей, день лучшего друга, лучшей подруги. Ну, спрашиваем вас о ваших лучших друзьях. Как вы познакомились, сколько лет вы уже дружите, и что вас вообще связывает между собой?
2: И, пользуясь масштабом русского радио, еще и привет и передаем.
1: Да.
2: Не забываем об этом. Наша постоянная слушательница из Казани, Нурия, пишет: «Добрый вечер, моя близкая подруга Зуля живет в Подмосковье в городе Электростали. Мы дружим с раннего детства. Наши мамы были подругами, когда мы жили нашими семьями, праздновали праздники. Стал быть, дружим 55 лет уже. Конечно, не рассорились, но никакие ссоры не сломали нашу дружбу. Если судьба распорядилась так, что между нами сотни километров, мы дорожим и не забываем друг о друге. Пользуясь случаем и темой, передаю привет. Большое, наилучшие пожелания. Зулька, привет из Казани, Нурия». Слушай, одна в Электростали, другая в Казани. Угу. Может, вы поэтому и дружите до сих пор?
1: На расстоянии. Крепкая дружба на расстоянии. А вот Владимир Румянцев привет передает Вячеслав передает привет своему другу Владимиру Румянцеву и рассказывает историю. Да он в меня въехал сзади. Попали мы в аварию небольшую. А как оказалось, что он еще и однофамилец мой. И после того, как он выписался из больницы, и я выписался из больницы, ну там что-то, не знаю, подробностей нет, он приезжал ко мне, навещал. В общем, дружим мы уже 10 лет.
2: Вот так.
1: Вот так
2: дружба началась через одно место, через багажник автомобиля, я имею в виду.
1: Ребят, давайте мы продолжим обсуждать эту тему во втором часе. Кто ваш лучший друг, как вы познакомились, сколько лет уже дружите. Вечер на русском в 19.00. Возвращайтесь, будьте с нами.
0: Иван Соловьев и Александр Пряников. Вечер на русском.

0: Реклама на русском.
1: Расцветай этой весной. Ищи любимые ароматы и уход в магазинах торгового комплекса «21 век». Торговый комплекс «21 век». Твой выбор для классных покупок.
2: Полный перечень магазинов на сайте kaluga21vek.ru.
3: «Виталан». Мы занимаем первое место по объемам производства бетона в Калужской области. В продаже бетон, раствор, плиты дорожные, колодезные кольца, блоки, перемычки и сваи. «Виталан». Строим будущее сегодня. Телефон 54-06-15.
4: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио просто работает. Всегда.
5: Жизнью-то я доволен, а вот ее образом не очень.
6: Телефон рекламной службы «Русского радио» в Калуге. 58 88 88.

0: что слушает страна.
1: Если все не так на твоем пути, просто дай мне знак, чтоб вдвоем его пройти.
0: Русское радио.

0: только любимая.
1: Давай с тобой навсегда, давай с тобой насовсем, давай с тобой до утра гулять по желтой листве.
0: Только лучшее.

0: больше, чем радио. Новости на русском.
1: В студии с новостями Вячеслав Цыба. Здравствуйте. Президент Владимир Путин завершил двухдневный визит в Китай. Последним протокольным мероприятием стало неформальное чаепитие. Председатель КНР Си Цзиньпин поздравил Владимира Путина с успешным визитом в Пекин и назвал результаты контактов очень богатыми. Российский президент согласился с такой оценкой. Путин и Си Цзиньпин подписали 21 соглашение. В число документов вошла в том числе декларация о становлении многополярного мира. Далее новости из Верхней палаты парламента. Совет Федерации одобрил закон о списании бойцам СВО просроченных кредитов на сумму до 10 миллионов рублей. Для того, чтобы воспользоваться этой нормой, необходимо соблюсти два условия. Контракт с Министерством обороны должен быть заключен с 1 мая текущего года, а вот решение суда о взыскании долга должно вступить в силу до 1 мая. Льгота распространяется также на законного супруга или супругу военнослужащего, при этом долги мужа и жены суммируются. К другим новостям. Правительство отклонило проект закона о предоставлении учителям бесплатной юридической помощи. Формулировки поправок в кабинете министров сочли слишком расплывчатыми и попросили конкретизировать предложение. Ранее группа депутатов внесла в Госдуму проект закона о предоставлении бесплатной юридической помощи преподавателям в ситуациях, когда они столкнулись с оскорблением профессиональной чести и достоинства. Ну и последние россияне в ходе опроса рассказали, от чего они больше всего устают во время школьных каникул. В основном от увеличения объема домашних дел, от готовки и уборки. 30% устают от необходимости постоянно придумывать ребенку занятия. В целом, каждый второй респондент признался, что устает с детьми сильнее, чем в обычные рабочие дни. На этом пока вся информация. Эфир продолжит вечер на русском. Встречайте, Иван Соловьев и Александр Пряников.
0: Новости. Новости на русском.

0: и Пряников. Вечер на русском.
1: Да потому что нужно быть с народом, слушать «Вечер на русском». Здесь мы поднимаем важные социальные темы, даже несмотря на то, что относимся к некоторым серьезным вещам вполне себе легкомысленно.
2: Что есть, то есть. Ребятки, давайте устроим такой импровизированный внеочередной стол заказов. Будем передавать привет своему лучшему другу или лучшей подруге, рассказывать при этом, сколько лет вы уже дружите и как ваша дружба, с какой истории началась. Это тема сегодняшнего шоу, и мы продолжаем второй час и читаем ваши сообщения.
1: Да, привет, Русское радио, Игорь из Челябинска. Мне 43 года, моему лучшему другу Калину 45. Мы познакомились 5 лет назад на парковке, когда не поделили парковочное место и чуть не подрались. Слушай, ну значит, если не автомобиль и недостаток парковок, у нас вообще, мне кажется, люди бы друзей бы не осталось в стране. В итоге поорали друг на друга, поняли, что обои гипертония, обоим нельзя нервничать. Посмеялись, поехали вместе в аптеку за таблетками, с тех пор дружим, вместе ездим на рыбалку. Колян. Слушайте, Колян. Ну потому что в молодости вы выбирают себе друзей по интересам,
2: да.
1: А в зрелом возрасте по одинаковым, по диагнозу, ну конечно.
2: Привет, привет из Саратова от Елены. Так получилось, что меня и подругу мою познакомили типа случайно. Оказалось, что тот мой парень на тот момент бывший пытался за ней ухаживать. И пока он был в командировке, мы с ней очень сильно сдружились. А теперь... Вот ты не догадаешься ни за что. А теперь он мой муж, 23 года уже. Я что-то запутался.
1: Так, еще раз давай.
2: Так, давай еще раз. Познакомили нас случайно с подругой. Или с ним случайно. Видимо, опечатка какая-то. Я так понял, что она со своим нынешним мужем раньше просто дружила. Были просто друзьями. Потом, значит, вот так получилось, что они поженились.
1: Они взяли и поженились, да?
2: Да, 23 года уже вместе. Двое взрослых деток, Татьянка и Володька. Вот так, такая история.
1: Но еще раз, возвращаясь к этой теме, возможно ли дружба между мужчиной и женщиной? Возможно, только если один в этой паре некрасивый, понимаете? Только тогда. Потом всякая дружба заканчивается браком.
2: Да, ребят, давайте ждем вашей истории. 8-916-003-105-7. И, конечно, звонить хочется с вами поболтать. 495-8495-995-105-7.
0: Вечер

0: Калуге завтра без осадков. Ветер восточных направлений до 5 метров в секунду. Давление 747 миллиметров. По прогнозу нейросети Яндекса, ночью в нашем городе до 18 градусов и днем до плюс 30. Русское радио. Все будет хорошо.
1: Реклама на русском. Фантастические цены в коттеджном поселке Горневская Слобода «Комфорт Плюс». Дуплекс на две семьи с участком от 2 миллионов 900 тысяч рублей. Одноэтажный дом от 4 миллионов 400 тысяч рублей. Телефон плюс 7 903 815 22 22.
2: Май – это месяц, когда загорать еще рано, а худеть – уже поздно.
3: Телефон рекламной службы Русского радио в Калуге 58 88 88.

0: на русском.
1: Какие интересные истории, какие жизненные истории. Сегодня спрашиваем о ваших лучших друзьях, как вы познакомились, сколько лет вы уже дружите. Читаем ваши сообщения, вот мне очень понравилось. Дружили мы втроем, истории уже 25 лет. Дружили мы втроем. Я, Валя, моя подруга, она же моя двоюродная сестра Вера, и наш друг, ну такой общий друг Женька. Женька встречался с Верой. Ну, вроде как, любовь-морковь у них была. И вот они как-то поссорились, оба ходили мрачнее тучи, я решила их помирить. Так сделала, что назначила им свидание друг о друге, они не знали, что они придут в это место.
2: Так.
1: В общем, приходит мириться, тут появляюсь я.
2: И
1: тут, значит, как гром среди белого неба, среди ясного неба, Женька говорит: слушай, на самом деле, Валь, я тебя люблю. Я немного опешила, была какая-то такая непонятная история, ситуация, но тем не менее, все встало на свои места, мы уже 25 лет женаты, у нас двое прекрасных детей, но подруга Вера все поняла, и мы дружим по сей день вместе с ней, и она же была у нас свидетельницей на свадьбе.
2: Цыпкин какой-то сейчас.
1: Представляешь?
2: Какая-то сейчас эти, как у него там это, господи, цыпкинщина. Беспринципщина какая-то. Ну вот, слушай, да, ну, ради
1: История.
2: Это, да, это была бы история эфира, если бы вот не эта история. Послушай-ка. Добрый вечер, ребята. Мой лучший друг — это мой муж. Приехали. Олежка, мы живем много лет, вырастили дочку, пережили два ремонта, но остались друзьями и супругами. Ругались, как все, но сразу миримся. Обратите внимание, дочка одна, а ремонта два. То есть, о чем мы делаем вывод, что ремонт им нравится делать больше,
1: чем дочек. Да.
2: Молодец, молодец.
0: Вечер на русском.

0: Реклама на русском.
1: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
2: Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ.
3: При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте а7.ру.
4: Лето – это маленькая жизнь. Проведите это лето красиво и выгодно с Фандэй. Фандэй – скидки до 50% на летнюю коллекцию одежды для всей семьи. Подробности на fandeyshop.com.
5: Нам в Билайне не важно, какой мобильный оператор твоих любимых. Ну правда, ты все равно позвонишь родителям узнать, как у них дела. Все равно наберешь другу пересказать все мемы. Все равно вы с коллегой обсудите все новости. Добавь номера любых операторов в любимые номера и говори безлимитно. Любимые любые. Билайн. Давай по-настоящему.
6: Подробнее на билайн.ру 12+.
7: Когда срочно нужны деньги, выручают займы в приложении «Корона». Подробнее на корона.ру.
8: Заем предоставляет ООО «МКК Корона». Регистрационный номер госреестре МФО 21207190019008. От 7 августа 2012 года. Новосибирская область. Городской округ, рабочий поселок Кольцово, РВ Кольцово, улица Технопарковая, 1. ОГРН 112190200879. Возрастная категория 6+.
7: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Займы на любые цели в приложении «Корона».
9: Штурман «Финиш» рядом. Бак на нуле. Где заправиться с выгодой?
10: На АЗС «Татнефть». Заправим от 30 до 100 литров бензина или дизеля. Получим плюс 3 бонуса за каждый литр. А возьмем акционный напиток. Получим уже плюс 6 бонусов за литр.
9: АЗС «Татнефть». Курс на выгоду и новые рекорды.
10: С 8 мая по 15 июня 2026 года заправляйтесь на АЗС «Татнефть» и получайте дополнительные бонусы.
11: А поехали всей семьей!
12: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский семиместный кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Трансформируемый салон адаптируется под разные сценарии поездки, а мощный двигатель и полный привод гарантируют динамику на любых дорогах. Tenet T8. Для новых моментов. От 3 миллионов 480 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8. Комплектация Prime 2025 года выпуска.
13: В Яндекс.Лавке есть мясо, лимонады, овощи и готовая еда для ваших майских, какими бы они ни были. Домашние с дождем или пикниковые у мангала. Планы меняются, но нужное всегда под рукой с доставкой из лавки от 15 минут.
14: Доставку осуществляют партнеры сервиса Яндекс.Еда. ООО «Яндекс.Лавка». Город Москва. ОГРН 118-774-647-92-50. 0+.
15: Юбилейная 15-я русская музыкальная премия телеканала РУ-ТВ. 21 мая. ВТБ-арена. Артик и Асти, Дима Билан, Зиверт, Сергей Лазарев и другие артисты. Все звезды с нами. Будь и ты. Билеты без наценки на сайте ru.tv. Партнер премии АО «Авиакомпания Смарт-Авиа». Собери свой полет и выгодные опции на официальном сайте авиакомпании «Смарт-Авиа». Плати только за то, что тебе нужно.
16: 16+. Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
17: Сижу, ем торт и вдруг вспоминаю. Я же сладкое не ем. Деваться некуда. Пришлось посолить. Рекламная служба Русского радио. 579-7799. Код 499.

0: Александр Пряников. Вечер на русском.
1: День настоящей крепкой дружбы сегодня отмечается согласно каким-то там тайным календарям, но мы с удовольствием присоединяемся к этому бюджету. Кстати, бюджету, друзья мои, потому что, что нам удалось выяснить, дружба прежде всего финансово выгодна, потому что если бы не женская дружба, то все семейные бюджеты уходили бы на платных психологов, а так они просто часами друг с другом по телефону обсуждают и все. А у мужчин, понимаешь, если не твой Кент в тайгу за тобой на тракторе не приедет, тебе придется отдавать деньги страховым компаниям. Думайте, прежде чем писать.
2: Анастасия свою историю рассказывает. Ну, так получилось, что мой лучший друг, он же теперь и мой муж. Познакомились мы 22 года назад. Я тогда была юной девчонкой. Я мечтала выучиться и стать стюардессой. А он работал в органах власти. И мне нужен был документ для прохождения кастинга. Вот так мы и познакомились.
1: Привет.
2: Все? Привет тебе, любимый, пишет Настя.
1: Знаешь, вот этой истории не может быть второго финала. Потому что если бы она стала стюардессой, она бы все равно, рано или поздно...
2: Попала бы в органы власти.
1: Познакомилась бы с кем, да? Конечно, в бизнес-классе же, особенно если ты стюардесса. Вот очень трогательная история. Андрей Штадлер из Барнаула с нами делится. Добрый вечер. Есть у меня настоящая самая верная подруга Настя. Мы с ней знакомы с детского сада. Потом пошли в одну школу и в один класс. Однако до определенного момента особенно близко не общались. Когда у нас в школе набрали 10 класс, то все разошлись по другим школам. Так получилось, что мы с ней попали снова в одну школу и один класс. Так и зародилась наша настоящая дружба. Сейчас в разных городах периодически видимся, каждый день общаемся. И сегодня он нам мой самый близкий, верный, преданный друг подруга.
2: Ну, еще не все закончено. Может быть, в одном городе скоро окажетесь.
1: Да нет, ну это от этой истории разит просто неожиданным финалом, если вы меня правильно понимаете. Ничего не закончилось.
2: Ничего не закончилось.
1: Нет.
2: Все, судьба сводит и сводит.
1: Они все никак.
2: Ребятки, рассказывайте свои истории. 8-916-003-105-7. Расскажите о своем лучшем друге, о лучшей подруге. Как познакомились и сколько лет вы уже дружите.
0: Вечер на русском.

0: пряников. Вечер на русском.
1: Делаем, еще раз вам говорю, чрезвычайно важную социальную работу. Во-первых, напоминаем нашим друзьям о том, что у них есть мы. Тоже друзья.
2: Да.
1: И таким образом всей страной мы празднуем День настоящей дружбы. Не забудьте позвонить человеку, которого вы считаете таковым сегодня. Скажите, Пряников с Соловьевым отмечают, чем мы хуже.
2: Конечно.
1: Делитесь своими историями, ждем.
2: Константин написал сообщение, сейчас будем вместе разбираться. Что-то он утаивает, чего-то здесь не хватает. Прям вот жирный кусок выпал. Значит, он пишет. Пришел я из армии в 2001 году. Пошел в парикмахерскую к Любашке Алферовой.
1: Так.
2: Так и дружим семьями уже 25 лет. Выезжаем на природу, на море, отдыхаем вместе, помогаем друг другу и любим их, очень уважаем. Семья Гутовых. Вот, ну, где тут, вот что, вот пошел в парикмахерскую.
1: Ну, так он же не женился на ней, в смысле, вот он пошел в парикмахерскую после армии.
2: Но.
1: И, вероятно, так удачно.
2: И задружили.
1: И да, удачно так постригся, что.
2: Вот, вот, уже видишь, уже подробности из нас выползают. Хотелось бы от Константина. Что там случилось, произошло, что они 25 лет, вот не разлей вода.
1: Мне кажется, лучшие друзья парикмахеров, их издалека видно, они обычно хорошо подстрижены.
2: Бесплатно.
1: Ну, это уж второй момент. Очень трогательное сообщение. Вот она, у меня подруга Аня Гусева. Мы познакомились в соцсетях, сообщает нам Виталий из Луганска. Никогда друг друга не видели. Она тогда была в Германии, но общаемся каждый день. Она даже замуж успела выйти, пока общались. Общение больше года. Всегда друг друга во всем поддерживаем. Поздравляю нас с Днем Дружбы, Виталий Луганск.
2: Ура!
1: Виталий, здесь я вам напомню одну мудрость. Если долго смотреть на девушку в соцсетях,
2: то
1: можно увидеть, как она выходит замуж. Абсолютно верно. Это я вам подтверждаю. Ну, а слушай, а с другой стороны, поддерживать вот так, ни разу не виделись, и во всем друг друга поддерживать. Ну, потому что Аня, наверное, до сих пор уверена, что вы брутальный, высокий красавец с фильтрами из соцсетей,
2: говори,
1: понимаете? А не вот
2: говори.
1: Этот парень в растянутых трениках.
2: Ой, а слушай, нас дети слушают сообщение от ребенка. Я Аня, мне 13 лет. Ну, от подростка. А моя подруга тоже Аня, ей 11 лет. История у нас такая. Я гуляла тогда с другой подругой, с Владой. А она решила позвать Аню погулять и познакомиться со мной. Как она вышла, я поняла, это судьба. И мы стали сразу дружить. И дружим уже 6 лет. Большой привет. Мяу.
1: Вот, знаешь, ходят вокруг дети. Мы думаем, какой, знаешь, ну дети, что они там, дал ей мороженку, и все. А какая у них сложная там эта вот внутренняя жизнь-то идет,
2: говори,
1: о которой мы не подозреваем.
2: И не говори ничего.
1: Да, да.
0: Вечер на русском.

0: Реклама на русском.
1: Только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 7 990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
2: Чанган предлагает включить эмоции на максимум. С новым кроссовером Чанган CS35 Max. Продвинутые опции, надежный двигатель, рекордсмен книги Гиннесса. Просторный салон для любой компании. Спортивные сиденья и впечатляющая динамика. Менее 8 секунд до сотни. Беспроводные Apple CarPlay и Android Auto. Встречайте во всех дилерских центрах Чанган. Меньше, чем за 2 миллиона 600 тысяч рублей. Максимум опций за минимальную цену. Чанган. Инжиниринг эмоций.
3: Подробные условия начните у официальных дилеров Чанган. Указана минимальная цена на Чанган CS35 Max. Комплектация комфорт 2025 года.
4: Одно движение, и боль может разбить наши планы. Капсикам помогает бороться с болью в спине, мышцах и шее. Капсикам – моя сила в движении. Спрашивайте в аптеках, имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией.
5: Откройте для себя натуральный рубленый тунец «Капитан вкусов». Крупные кусочки нежного филе в каждой банке. Вкусно не оторваться. «Капитан вкусов». Любовь в каждой рыбке.
6: Скидки в аптеках столички.
7: Ура, скоро отпуск на море. На дачу аптечку с лекарством взять нужно в придачу. Все для здоровья семьи соберу. В аптеках столички на столички.ру.
8: Аптеки столички. Низкие цены в шаге от дома. По лицензии ООО «Союзмультфильм». Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
9: Когда решать проще, чем ждать. Когда все и моменты условия складываются в вашу пользу. Этой весной все говорит в пользу «Лада». Остается только действовать здесь и сейчас. И пусть дорога становится комфортнее, цели ближе, настроение ярче. Почувствуйте это уже с первых километров вместе с «Лада». Набирайте обороты этой весной. Специальные выгодные условия на весь модельный ряд «Лада» уже сейчас.
10: Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
11: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять 3 юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию? Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ.
12: При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте а7.ру.
13: У меня дело выгорело.
14: И сам я выгорел.
15: Это не дело.
16: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
17: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
18: Уважаемые пассажиры, прослушайте важное объявление. Т2 отменяет роуминг. Теперь для вас бесплатный безлимитный интернет и звонки домой без доплат на 15 дней. Экипаж Т2 желает вам приятного роуминга.
19: Подробнее на t2.ru.
20: Танк – это не просто автомобиль. Это характер. Премиальные рамные внедорожники «Тэнк 300» и «Тэнк 500» сочетают в себе стиль, мощь и надежность. Выбирайте партнера, который не подведет. «Тэнк. Управляй прогрессом». Только до конца мая специальные предложения на автомобили «Тэнк».
21: Предложение действует до 31 мая. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров «Тэнк». Реклама ООО «Great Wall Motor Rus».
22: Все, договорились. Встречаемся в понедельник в 8 утра. Как я буду выглядеть? Плохо. Рекламная служба русского радио 579-7799. Код 499.

0: Вечер на русском.
1: Эх, друзья мои, друзьяшечки. Наш лучший друг или подруга, кто этот человек? Как он нас терпит и сколько лет он нас терпит? И история нашего знакомства. Об этом сегодня мы спрашивали все два часа. Финальная порция сообщений. А меня зовут... нас с подругой... Подожди.
2: Давай.
1: Привет, нас с подругой зовут Елены.
2: Да.
1: Две Елены. Познакомила нас моя бабушка 37 лет назад. Мне было 15, я училась в школе. Она пришла работать в начальные классы по распределению и жила по соседству со мной. Бабушка сказала, иди знакомиться. Девочка никого не знает, она тут одна. Ну и я пошла. Так мы и дружим с тех пор.
2: Обычно после этого девочки, которые или мальчики, которые никого не знают, начинают заикаться, когда... Вон он, прокаженный, пришел. Ну-ка, быстро иди.
1: Бабка какая-то, ну-ка, иди знакомься, я сказала.
2: Он стоит. Никому не нужны, грязный такой.
1: Иди поцелуй бабушку.
2: Наталья из Ростова, да, добрый вечер. Это, мне кажется, история прям вот уже смешнее не расскажешь. Моя лучшая подруга Иришка. Мы познакомились в караоке-баре 5 лет назад.
1: История.
2: Мы обе после расставания с парнями расслабились. Не поделили микрофон и чуть не вцепились друг другу в волосы из-за песни Олега. В итоге спели ее дуэтом, проплакали до утра в такси. Теперь мы не разлей вода. Иришка, люблю тебя. Кстати, если бы вы все-таки вцепились друг другу в волосы, у вас бы еще и появились подходящие прически для исполнения хитов ранней Аллегровой.
1: Ох, сколько под эти песни, да. А вот Юля Калинина прям так хохотала и смеялась. Такое ощущение, что у нее тоже в жизни была подобная история.
3: Но я об этом не скажу.
2: Такое ощущение, что мы смешно шутим с тобой.
3: Ну, я, конечно, могла бы сейчас рассказать, насколько вы восхитительны, но я боюсь, вы опять начнете махать на меня руками, щупать.
1: Давай, расскажи.
2: Своими восхитительными руками начнем тебя восхитительно махать.
1: Расскажи нам историю про своих друзей, про своего друга, подругу.
3: Ну вот, я знаете, о чем подумала? Что в школе мы выбираем, как правило, бедовых девчонок-мальчишек, да, с которыми можно ходить на...
1: Да.
3: В общем, приключения. Пыталась вспомнить хоть одну приличную историю, поняла, что лучше не надо сейчас.
1: Надо, да?
3: Да, потому что вдруг меня услышит мой сын, и это будет ужасно.
1: Придешь домой, мама, ну-ка иди сюда.
3: Да, вот с этого момента поподробнее.
1: Вот,
3: когда становимся старше, мы уже выбираем друзей таких верных, надежных. Ну, то есть это такие люди, которые могут подстраховать там в какой-нибудь жизненной ситуации.
1: Помочь.
3: И вот моя приятельница, очень близкая на нынешний день, это мама девочки, с которой учится мой сын. И сначала мы друг другу очень не понравились, потому что я подумала, что, какая-то девица, похожая на Мальвину в
1: еще
3: бантах.
1: Еще свекровью станете друг другу.
3: Да, не исключено, кстати. Вот, а я не понравилась ей, потому что она посмотрела, что это такое тут худое, коротко стриженное, фу, безобразие.
1: Понятно.
3: И мы друг на друга укоризненно посмотрели, разошлись подальше. А потом выяснилось, что вот эта женщина, это просто такая вот скала, надежда. То есть на нее можно положиться в любой ситуации. И вот такая мамочка, конечно, рядом.
1: Прекрасно.
3: Круто.
1: Ну, спасибо.
2: Спасибо.
1: За историю.
3: Все
1: спасибо.
3: Все скучно, я понимаю.
1: Скучно,
3: никакого
1: караоке. Пока.
2: Нормально.
1: Ладно, мы шутим.
2: Ты как раз пошла по шаблону истории, которые сегодня были. Сначала не взлюбили, потом подружились.
1: Полюбили и живем всю жизнь.
2: Все потому, что, друзья мои, как мне кажется, все-таки друг, это человек, который знает, насколько ты странный, но все равно считает тебя нормальным.
1: Это правда. Все, ребятки, мы прощаемся до завтра. Вечер на русском возвращается в 18.00. Тебе хорошего эфира.
3: Спасибо.
1: Александр.
2: Будьте с народом, слушайте «Вечер на русском», конец связи.
1: Пока.
0: Вечер на русском.

0: Реклама на русском.
1: Компания «Вилси» предлагает доступные по цене металл, трубы и профиль. Резко в размер, доставка, металлоконструкции любой сложности. Базы на Грабцевском шоссе и Ломстихино. Сайт «Вилси.ру». Теперь работаем для вас и в субботу с 9 до 13 часов.
2: Нет ничего страшнее, когда ваш тату-мастер во время сеанса говорит: «Ой!»
3: Телефон рекламной службы русского радио в Калуге. 58 88 88.

Русское радио. Слушайте лучшее, любимое на русском.

0: больше, чем радио. Новости на русском.
1: С новостями в студии Екатерина Казанцева. Здравствуйте.
2: Конфликт США и Израиля с Ираном обошелся мировому бизнесу в 25 миллиардов долларов. Сумма ущерба продолжает расти, об этом пишет Reuters. Агентство проанализировало информацию компаний, представленных на биржах США, Европы и Азии. 279 назвали иранский конфликт причиной принятия экстренных мер, включая повышение цен и сокращение производства. Другие приостановили выплату дивидендов или выкуп акций, отправили сотрудников в неоплачиваемый отпуск, ввели топливные надбавки или обратились за господдержкой. Роскосмос впервые разместил рекламу на ракетах. Кроме банка, ПСБ и ресторанов «Кофемания», также есть социальная реклама, посвященная 65-летию полета человека в космос. Стоимость одной рекламной кампании определяется правительством. Доходы Роскосмоса от этой акции не раскрываются. Хоккейный клуб «Калуга» переходит во Всероссийскую хоккейную лигу. Наша команда заняла место покинувшего лигу нижегородского клуба «Торпедо Горький». Клуб начал формирование нового состава. На данный момент известно, что его пополнил нападающий Максим Китсен. За его плечами выступления в КХЛ, за океаном, игры в составе молодежной сборной страны и награды мировых чемпионатов. В минувшем сезоне Максим признан лучшим снайпером в истории ВХЛ. Еще одно пополнение в стане нападающих — Валерий Поляков. Суммарно во Всероссийской лиге форвард провел 500 матчей, а в минувшем сезоне сыграл 58 матчей за ХК «Молот» и стал главным бомбардиром команды по итогам регулярки. Также в клуб вернулся Владислав Юсупов. Он уже играл за «Калугу», но прошлый сезон провел в Венгрии. Пополнил состав ХК «Калуга» защитник сборной Узбекистана Артем Мальцев. В этом сезоне он играл за белорусский «Гомель». В чемпионате экстралиги Мальцев признан лучшим защитником-бомбардиром клуба.
1: Екатерина Казанцева, служба новостей.
0: Новости. Новости на русском. На русском радио Юлия Калинина.
3: Дорогие мои, доброго-доброго. А вот вам вопрос на засыпку. А нет ли у вас ощущения, что кто-то постоянно подкручивает стрелки часов, и они бегут быстрее? Кажется, только что было ворчливое понедельничное утро, когда я печально пила кофе и думала о том, что ох, как же не хочется вставать, ох, сколько дел впереди. Вот уже бамс, вечер среды подкрался. Весьма и весьма неожиданно. И вообще кажется, что только что танцевала на выпускном и шла встречать рассвет с тем самым парнем. И уже откуда-то появился муж, дети, и пора думать о пенсионных накоплениях. И, как сказал герой одного популярного фильма, «Не останавливайся», показывает чит-музыка. Не ставьте жизнь на паузу, потому что завтра может быть не ко времени и вообще уже поздно. Поэтому получайте от жизни все здесь и сейчас. Любимые песни, общение с любимыми ведущими. Все это на русском в режиме 24/7. Оставайтесь, я вам рада.
4: Когда

0: Калуге завтра без осадков. Ветер восточных направлений до 5 метров в секунду. Давление 747 миллиметров. По прогнозу нейросети Яндекса, ночью в нашем городе до 18 градусов и днем до плюс 30. Русское радио. Все будет хорошо. Спонсор выпуска – застройщик ООО «Дефинанс». Догма – жилой квартал «Космопарк».
1: Хочу новую квартиру с видом на реку. И чтобы вид как с орбиты.
2: Передаю координаты. Жилой квартал «Космопарк» от «Догмы». Квартиры с панорамой на Аку, да еще и с отделкой.
1: Просто космос.
2: Запиши. Жилой квартал «Космопарк» на догма.ру.
3: ООО «Специализированный застройщик «Дефинанс». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
4: Реклама на русском.
5: Думаете о новой квартире? Не хотите делать ремонт? А мы можем сделать его за вас. ЖК «Орбита-2» в тихом центре правого берега. Квартиры с чистовой отделкой в рассрочку. Покупай, заезжай и живи. Офис продаж Кирова 39, офис 410. Телефон 75 77 88.
3: Рассрочка предоставляется застройщикам, предложение ограничено. ЭЗ «Комета-21». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио просто работает. Всегда.
7: Сегодня получил новое место в компании. Ну как получил? Мой стол немного передвинули.
8: Телефон рекламной службы Русского радио в Калуге. 58 88 88.

моя, очень вам рада, что вы находите мгновение для того, чтобы вместе со мной провести этот вечер. И вот уж, коль скоро мы с вами тему времени сегодня затронули, рассказываю историю. Есть у меня приятельница одна, прекрасная собой дама, весьма одинокая. Весь круг общения — два котика, Мурзика и Управдом. И вот я ей говорю: поезжай на море, ну, знаете, курортный роман и все такое. Она: нет, у меня дача. Говорит: может, к ноябрю поеду, как раз садовые работы закончатся. Говорю: ну, к ноябрю ты можешь поехать и на Белое море, потому что везде будет одинаково холодно, мерзко, и из круга общения только тюлени и прочая живность. В общем, не знаю, чем закончится эта история, но в одном я уверена: если вы сейчас как раз подыскиваете вторую половинку для того, чтобы провести эти каникулы максимально здорово, не откладывайте на завтра то прекрасное, что может начаться прямо сегодня. И пусть каждое мгновение предстоящего лета будет максимально солнечным вместе с любимым русским радио.

0: Реклама на русском.
1: Летняя коллекция уже в рандеву. Льняные изделия Maison David. Кожаный костюм Люмик. Босоножки Тенданс. Нюли Лори Блу. И сумки Maison David. Рандеву. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
2: Совершайте покупки по бизнес-карте Альфа-Банка и получайте до 20 тысяч рублей. Откройте бесплатный счет для бизнеса и забирайте супер-кэшбэк на все. Альфа-Банк. Лучший банк для бизнеса. Срок акции с 18 мая по 21 июня 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-Банк» 16+.
3: Штурман «Финиш» рядом. Бак на нуле. Где заправиться с выгодой?
4: На АЗС «Статнефть». Заправим от 30 до 100 литров бензина или дизеля. Получим плюс 3 бонуса за каждый литр. А возьмем акционный напиток. Получим уже плюс 6 бонусов за литр.
3: АЗС «Статнефть». Курс на выгоду и новые рекорды.
4: С 8 мая по 15 июня 2026 года. Заправляйтесь на АЗС «Татнефть» и получайте дополнительные бонусы.
5: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый турник и скрипучие качели? Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
6: Привет, это группа «Сироткин». Мы с командой «Остин» выпустили новую коллекцию про лето и музыкальные фестивали. Получилась яркая капсула. Выбирайте новинки «Остин» и создавайте образы, в которых живет музыка.
7: Бренд одежды и товаров для дома «Монте-Карло» теперь на «Ламода». Создан на стыке музыки, спорта и моды для комфортной жизни с чувством внутренней свободы. Вечная классика, воплощенная в премиальном качестве и отражение вашего безупречного вкуса. Откройте для себя «Монте-Карло» на «Ламода» и на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
8: Бесит, когда уже сейчас чувствуешь, как не выспишься завтра. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

И вот о чем сейчас подумалось, что можно, конечно, воображать себя Венерой, Маргаритой, хозяйкой Медной горы, ну или кем угодно вообще, если нет рядом с тобой твоего собственного Данила Мастера, то все это совершенно мимо. Вообще здорово, когда рядом есть тот самый верный и надежный парень, который говорит тебе: ну конечно, дорогая моя, это совершенно прекрасно, хоть бы даже в этот момент у тебя на лице маска из голубой глины и по ломтику огурца на каждой глазнице. Девчонки, этим вечером пусть комплимент сыпется как из рога изобилия, ну а мы здесь на русском поддержим нашими веселыми, бодрыми голосами. Я, Юлия Калинина, буду это делать до полуночи. Хай-фай, Александр Панайотов, Филатов и Кэрстан. Нам с вами подпевать, и, как всегда, именно в такой прекрасной обстановке мы с вами и проживем несколько волшебных часов.

Помните, что любой отдых хорош тогда, когда есть правильное музыкальное сопровождение за ним. Правильно, милости просим к нам сюда, на русское. Только что Филатов и Кэрос украсили собой этот вечер. А где же будут чилить россияне молодые душами и сердцами? В первую очередь, это горнолыжные курорты. Их популярность растет из года в год, судя по всему. Многие решили отказаться от вредных привычек и встать на лыжи. А еще в этом году эксперты отмечают популярность скалолазания. Оказывается, наши с вами соотечественники совсем не против как вверх карабкаться по всяким возвышенностям, так и уходить вглубь и заниматься спелеологией. В общем, надеюсь, ваши каникулы, независимо от того, какие планы имеются, будут проходить здорово, весело и очень музыкально, потому как и над землей, и под землей слушать любимые песни не возбраняется. Наслаждайтесь на русском.

0: сам.
1: Ну, давайте, давайте, конечно.
0: Правда, пополам хотел, но ладно, не буду.
1: Хорошо.
2: Завтра с 7 утра слушайте главное утреннее шоу страны «Русские перцы» на русском радио. Реклама на русском. Чанган предлагает включить эмоции на максимум. С новым кроссовером Чанган CS35 Max. Продвинутые опции, надежный двигатель, рекордсмен книги Гиннесса, просторный салон для любой компании, спортивные сиденья и впечатляющая динамика. Менее 8 секунд до сотни. Беспроводные Apple CarPlay и Android Auto. Встречайте во всех дилерских центрах Чанган. Меньше, чем за 2 600 000 рублей. Максимум опций за минимальную цену. Чанган. Инжиниринг эмоций.
3: Подробные условия уточняйте у официальных дилеров Чанган. Указана минимальная цена на Чанган CS35 Max. Комплектация Комфорт 2025 года выпуска. Возрастная категория 0+.
4: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять 3 юрисдикции, банки-мостики и нервы на комиссию?
2: Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ.
3: При участии ПАО «Банк ПСБ». Услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация. Информация на сайте a7.ru.
5: Наличие продуктов дома зависит от наличия продуктов дома. С наличием продуктов дома поможет магнит «Доставка». Минус 35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро».

0: Магнит. Доставка.
1: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo, _rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-1598-549. Категория 6+.
2: Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
3: Нам в Билайне не важно, какой мобильный оператор у твоих любимых. Ну правда, ты все равно позвонишь родителям узнать, как у них дела. Все равно наберешь другу пересказать все мемы. Все равно вы с коллегой обсудите все новости. Добавь номера любых операторов в любимые номера и говори безлимитно. Любимые любые. Билайн. Давай по-настоящему.
4: Подробнее на билайн.ру. 12+.
5: Русское радио представляет 5 декабря. Москва. ВТБ-арена. 31-я церемония вручения национальной музыкальной премии «Золотой граммофон». Билеты уже в продаже. Подробности на русрадио.ру. 12+.
6: Каким будет радио в регионах России в 2026 году?
7: Платформы, рынок, технологии.
6: Монетизация.
7: Цены, процедуры, практические инсайты.
6: Нейросети на практике.
7: Контент, продвижение. Новые возможности дохода.
6: Главные вопросы индустрии на юбилейной конференции «Локальное радио. Инновации и перспективы».
7: 9 и 10 июня. Отель «Пулман Сочи Центр».
6: Регистрация на сайте Российской Академии Радио.
7: Без возрастных ограничений.
8: Начав в квартире поиск чего-то, можно нечаянно сделать генеральную уборку. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.
5: Русское радио. Золотая история. Дмитрий Маликов.

Много ярких летних приключений от Елены Север. Секретный роман. Эта песня неизменно у меня ассоциируется с самым жарким временем года. И сколько бы мы ни говорили про серфинг и прочий дайвинг, про лыжи, про вышивание крестиком, безусловно, самым популярным видом отдыха для одиноких сердец, конечно, остаются курортные романы. Причем крутить их можно как на морском побережье, так и где-то в Алтайском крае, например. И пусть эти истории порой заканчиваются именно там, где начинаются. Ах, сколько фото, сколько воспоминаний в соцсетях и в сердце остается. Это действительно здорово. Друзья мои, я надеюсь, что этим летом непременно повезет найти вторую половинку, ну или во всяком случае неплохо провести время. Пусть это не надоедает, равно как и хорошая музыка, звучащая здесь, на русском. Серебро прямо сейчас, ближе к окончанию этого часа, Юлия Михальчик и «Не пара».

Вот я давно заметил, что звезды нашей эстрады очень часто напоминают персонажей популярных комиксов, кинолент или мультфильмов. Обратили внимание наверняка, что красавица Севиль — это настоящая женщина-кошка, которая, конечно, гуляет сама по себе. Ну а Николай Басков — это абсолютно точно принц Чарминг из популярного мульта про Шрека. Кстати, певец в своих соцсетях недавно выложил интереснейшую историю. Там как будто бы часть мультфильма, и вот принц Чарминг заговорил голосом Николая, и получилось 100% попадание. По-моему, очень круто. Ну, что сказать. Талантливый человек талантлив во всем. В ваших талантах, бесценные мои, также не сомневаюсь. Если вы уже пережили рабочий понедельник, непростой вторник и, ура, экватор рабочей недели, среда, также уже почти позади, значит, четверг и пятницу точно преодолеете на одном дыхании, но мы здесь на русском поддержим любимыми песнями. Меня зовут Юлия Калинина. В ближайшие 3 часа вместе с вами. Оставайтесь.

что, друзья мои, можно нас с вами поздравить с тем, что мы теперь не только в зеркале, но и, наверное, на любом экране, на любого носителя можем увидеть потрясающий, невероятный, яркий клип Ханны к песне «Русская красавица». Действительно, потрясающая вещица получилась. Ну, а если учесть, что премьера состоялась всего пару часов назад, то да, это тот самый случай, когда можно аплодировать. Я надеюсь, Ханна и дальше в зеркале напротив будет видеть яркую красавицу, которая готова дарить позитив всем, кто находится рядом. Но мы с вами здесь, на русском, будем, как всегда, слышать потрясающие хиты в исполнении этой блондинки. А уже совсем скоро дискотека «Аварии» Жанна Фриске. Здесь на русском «Зиверт» и Филипп Киркоров появится чуть позже. Ну а вам хочется пожелать только одного, чтобы этот вечер оправдывал самые смелые ваши музыкальные и эмоциональные ожидания.

0: говорят, на войне и в любви абсолютно все средства хороши, лишь бы результат был достигнут. И тут главное не промахнуться с выбором цели. А то так стараешься, страдаешь, как дальше жить, непонятно, и рушится мир, как чай вдвоем пили только что. А потом вдруг бамс, оказывается, что все это время ты, бедняжка, был в плену заблуждений. И надо оставить все как есть. Опять же, ты не одна, он не один. И пусть все идет по заранее расписанному сценарию. Кстати, ошибаются не только ветреные влюбленные, но и вполне серьезные ребята, специалисты из мира экологии. О дне экологических заблуждений прямо сейчас мой коллега Петр Кузнецов.
1: На русском радио «Экологическая среда».
2: Привет, с вами Петр Кузнецов. Не знаю, есть ли в календаре день экологических заблуждений современности, но мне кажется, если нет, то его стоит придумать. Потому что заблуждений этих накопилось уже на целый отдельный мир. И в наших выпусках мы их периодически изучаем. Один из старых мифов – миф об озоновой дыре. Из-за нее человек когда-то якобы изменил конструкции холодильников и начал отказываться от дезодорантов. Но действительно ли он, человек, причастен к образованию озоновых дыр? А вот и нет. Ученые-экологи доказали, что эти участки в верхних слоях атмосферы, я сейчас не про холодильники, исключительно природное явление, как дождь или ураган.
1: Экологическая среда.
2: Дыры частенько образовываются над засушливыми регионами, например, над пустынями. Это связано с режимом испарения водяного пара с поверхности. Там, где пара мало, образуется и мало озона. Например, самая большая дыра зафиксирована сегодня над Центральной Австралией, как раз над областью пустыни, где, очевидно, ни о каком влиянии человека речи быть не может, потому что там просто нет людей. В общем, друзья, фреон вряд ли разрушает озоновый слой. Все это скорее маркетинговый ход, который позволил когда-то перейти на более современные технологические системы, создать в том числе новые холодильники, а главное – простимулировать их покупку. Такие дела, такие заблуждения – это экологическая среда. Не заблуждайтесь. До встречи.
1: Русское радио.

0: Реклама на русском.
1: В Яндекс.Лавке есть мясо, лимонады, овощи и готовая еда для ваших майских, какими бы они ни были. Домашние с дождем или пикниковые у мангала. Планы меняются, но нужное всегда под рукой с доставкой из лавки от 15 минут.
2: Доставку осуществляют партнеры сервиса Яндекс.Еда. ООО «Яндекс.Лавка». Город Москва. ОГРН 118-774-647-92-50. 0+.
3: Чанган предлагает включить эмоции на максимум. С новым кроссовером Чанган CS35 Max. Продвинутые опции, надежный двигатель, рекордсмен книги Гиннесса. Просторный салон для любой компании. Спортивные сиденья и впечатляющая динамика. Менее 8 секунд до сотни. Беспроводные Apple CarPlay и Android Auto. Встречайте во всех дилерских центрах Чанган. Меньше, чем за 2 600 000 рублей. Максимум опций за минимальную цену. Чанган. Инжиниринг эмоций.
4: Подробные условия уточняйте у официального дилера Чанган. Указана минимальная цена на Чанган CS35 Max. Комплектация комфорта 2025 года выпуска. Возрастная категория 0+.
5: Летняя коллекция уже в рандеву. Льняные изделия Maison David. Кожаный костюм Люмик. Босоножки Тенданс. Нюли Лори Блу. И сумки Maison David. Рандеву. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
6: Уважаемые пассажиры, прослушайте важное объявление. Т2 отменяет роуминг. Теперь для вас бесплатный безлимитный интернет и звонки домой без доплат на 15 дней. Экипаж Т2 желает вам приятного роуминга.
7: Подробнее на t2.ru.
8: Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
9: Открывай шашлычный сезон с дачным розыгрышем Купера и получай шанс выиграть призы. ООО «Инстамарт-сервис». Москва. ОГРН 118-774-649-49-80-18+. На 1.05 по 31.05.26. Подробнее об организации, акции, о правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на cooper.ru/sp/my-price-draw-26. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа.
10: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло теперь на Ламода. Создан на стыке музыки, спорта и моды для комфортной жизни с чувством внутренней свободы. Вечная классика, воплощенная в премиальном качестве и отражение вашего безупречного вкуса. Откройте для себя Монте-Карло на LaModa и на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
11: Ретроградный Меркурий кончился! Теперь снова все из-за тебя! Рекламная служба «Русского радио» 579-7799, код 499.

моем случае обещание спеть будет скорее звучать как угроза. Я же вам нянечка Семенович. Я всего лишь Юлия Калинина. И да, друзья мои, уже совсем скоро сделаю все возможное для того, чтобы вам грустно не было абсолютно точно. Причем, я уверена, ваши друзья, родные, близкие, а может быть даже коллеги, также к этому делу активно подключаться. 916-003-105,7. Это наши мессенджеры. Кроме этого, сообщество Русского радио ВКонтакте и в Одноклассниках. Все способы, средства связи к вашим услугам. И уже совсем скоро, примерно через 18 минут, у нас стол заказов откроется. Поэтому держите руку на пульсе, постарайтесь не пропустить позывные к началу.

Не звонишь, не пишешь. Да, может быть, твое письмо затерялось, не дошло. Напиши еще разок, ты слышишь? Все отлично у меня.

0: слушает страна.
1: Диджей поставит модный поп, я тебя на стоп. Опять поверила в любовь, и опять нет.
0: Русское радио.
1: Играет гитара, прощай за пара. Бродяга парень, будет танцевать.
0: Только любимая. Лучшее.
1: И пусть они говорят, что нас испортили сеть, но между нами своя атмосфера эстетики.
0: Слушайте лучшее, любимое, на русском.

0: радио. Новости на русском.
1: В студии с новостями Вячеслав Цыба. Здравствуйте. Совет Федерации одобрил закон о возможности привлекать армию к защите задержанных за границей россиян. Согласно документу, вооруженные силы по решению президента могут быть привлечены к выполнению задач по защите российских граждан, которые арестованы, удерживаются или подвергаются уголовному преследованию по решениям иностранных судов. Отдельно уточняется, что мера касается тех инстанций, в которых Россия не участвует. В Министерстве обороны считают, что новая норма повысит международный престиж страны. В России для борьбы с мошенниками усложнят расторжение договора на связь. Разорвать контракт разрешат не раньше, чем через 90 дней после его оформления. Такую поправку внесли во второй пакет антимошеннических мер. Как объяснили в кабинете министров, механизм нужен, чтобы злоумышленники не могли быстро избавляться от одноразовых симок, использованных в преступных целях. Московская область обновила рекорд по числу дипломов Всероссийской олимпиады школьников. На заключительном этапе было завоевано 578 дипломов. Губернатор Андрей Воробьев отметил, что за последние 7 лет количество дипломов региона выросло более чем в 7 раз. Значительный вклад традиционно вносят 3 образовательных кластера на базе гимназии имени Примакова, физтехлицея и технолицея имени Долгих. Для победителей заключительного этапа предусмотрены выплаты по 500 тысяч рублей, для призеров по 300 тысяч. В завершение о спорте. Суперфинал Кубка России по футболу рассудит самый молодой арбитр в истории. Главным судьей матча «Спартак-Краснодар» назначен 28-летний Инал Танашев. До него самым молодым рефери в истории финалов Кубка был Михаил Вилков, который судил финал в 2012 году в возрасте 32 лет. На этом пока все новости. Далее на Русском радио «Стол заказов». Ваши приветы и поздравления принимает Юлия Калинина.
0: Новости на русском. Стол заказов Русского радио. Время приветов и поздравлений.
2: Дорогие мои, как же много зависит от точки зрения. Может быть, с точки зрения большинства сегодня совершенно обычная среда. Ну да, 20 мая. Ну да, температурные рекорды побили. Ну да, было довольно жарко в течение дня, и дел было миллион. В общем, особенно радоваться нечему. Но это только в том случае, если вы не знаете, что сегодня один из любимейших ваших и наших диджеев, Илья Крылов, празднует свой день рождения. И под вечер продолжают с огромной скоростью, в огромном изобилии поступать приветы и поздравления для Ильи. Кстати, этот по-настоящему работящий парень нынче ночью обещал появиться в эфире, поэтому будем ждать сразу после полуночи. Ну а пока поздравляем с юбилеем самого харизматичного, чудного, любимого диджея Илью Крылова. Пусть исполняются все желания огромной любви, уважения, здоровья, самых теплых эфиров, добрых друзей. Это Людмила Агафонова-Белицкая поздравляет. Дорогая Людмила, вместе с вами Илью поздравляю еще раз. К вашим приветам переходим. Павел Кучеров пишет, что жара бьет все рекорды. Этот май запомнится нам надолго. Погода больше июнь напоминает абсолютно точно. Зато прекрасная музыка на русском, как всегда, и в жару, и в холод приходится, кстати. Передаю привет всем друзьям. Всем желаю прекрасного вечера. Дорогой Павел, вам также доброго вечерка. Здорово, что с нами. Друзья мои, присоединяйтесь. Жду вашего послания.

дорогие мои, снова к приветам, к поздравлениям. Прекрасная женщина Смирнова Мария Николаевна празднует сегодня свой день рождения. Город Шахунья, Нижегородская область. А вас, дорогая Мария Николаевна, с днем рождения спешит супруг поздравить, Дмитрий Николаевич. Желает радости, здоровья, удачи, успехов творческих и всего самого доброго. Оставайтесь такой же милой, доброй и удивительной. Очень сильно люблю своего мужа, Димулю, ты, любовь всей моей жизни. Большой привет и шикарного настроения этим вечером. Город Калининград, на связи, это Наталья, нам пишет Виталию. По традиции привет большой.

Виталий, очень рад, что вы вместе с нами. Маме с папой большой привет. Пусть у них все получится, пусть они никогда не сдаются, желает Дмитрий Шапилов. Дмитрий, вам и родителям всего наилучшего.

нас между тем стал заказ. Продолжается 916-003-105-7. Пишите непременно. Поздравляйте с днем рождения самых дорогих. И даже если в число этих дорогих входят, скажем так, некоторые ведущие любимого русского радио, да, можно, пишите. А Илью Крылова с днем рождения. Желаю счастья, здоровья, процветания, радости, дальнейших успехов творческих. И пусть все мечты сбываются. Танечка Жаркова нам пишет. Танюш, огромное спасибо. Я уверена, что Илье невероятно приятно ваши приветы и поздравления получать. Виолетта Ветрова нам пишет: поздравляю с днем дружбы мою подругу прекрасную Викторию Кондратьеву из Санкт-Петербурга. Хочу пожелать Вике крепкого здоровья, хорошего настроения, радости, удачи во всем, позитива, и огромное спасибо за то, что несколько лет назад она появилась в моей жизни. Мы подружились и дружим уже вот все эти годы. Ну что, дорогая прекрасная Виолетта, вам и Калининграду большущий привет. Бесконечно рад с вами общаться. Поздравляю с днем рождения любимого Илью Крылова. Илье счастья, здоровья, всего самого хорошего. Пусть любимая работа всегда радует. И пусть в жизни всегда все будет на волне позитива. С днем рождения. Это поздравляет Кирилл из Казани. Кирилл, вам доброго вечера. Огромный привет также вашей семье. Пишите непременно. Всегда рада читать ваши сообщения. Ветер

дорогие мои. Продолжаем приветы и поздравления доставлять вашим любимым адресатам Малика Абдикадирова. Также поздравляет моего коллегу, замечательного ведущего русского радио Илью Крылова с днем рождения. Здоровья, счастья, любви, исполнения мечтаний, всегда только прекрасных эфиров. Дорогая Малика, утверждаю, уверяю, что именно так и будет. Люба Толкачева по традиции передает привет парню Али, городу Подольску. Всех люблю, всем всего самого хорошего. Анна Александровна отметила. Санечка, здравствуйте, как всегда, очень вам рада. Пусть у вас и у всех моих друзей все будет хорошо этим прекрасным теплым вечером. Да, учитывая, что сегодня день дружбы, Анечка, я вас поздравляю, особенно тепло, всего самого хорошего. Николай Кузнецов из Ногинска передает привет всем друзьям без исключения. Друзья, что ни говори, ценное, невероятное, важное в нашей жизни, и пусть каждый ваш день, дорогие мои, будет наполнен и дружбой, и участием. Сергей Гущеваров передает привет всем, кто работает в ночную смену. Дорогой Сергей, еще раз уточню, что если планируете эту ночь не спать от полуночи до 7 утра, с вами будет новорожденный сегодняшнего дня Илья Крылов. Сергей Леонтьев просит передать привет Питаеву Анатолию. Он сейчас как раз в ночь работает, культивирует поле. Даже не знаю, что это значит, но Сергей, это вызывает бесконечное уважение. А Людмила Власенко просит передать привет всем друзьям с наступающим днем рождения. Спешит поздравить лучшую подругу. Не знаю, как зовут эту прекрасную женщину, но, дорогая Людмила, будущей новорожденной, желаю крепкого здоровья и радости.

0: Новая песня на русском. Память, прекрати мне спать,
1: виноваты сами. Всем привет, это Ирина Дубцова. И вы слушаете мою новую песню «Память» на русском.
0: Русское радио.

0: что, самые прекрасные леди и джентльмены, я уверена, находятся сейчас с той стороны эфира. Друзья мои, огромное спасибо за добрые слова в адрес нашего коллектива. Хочу поздравить с Днем Дружбы подругу Арину. Хочу пожелать Арине крепкого здоровья, настроения хорошего, оптимизма, успехов во всем. И спасибо за то, что она в моей жизни появилась. Это Вика Виктория нам пишет, город Санкт-Петербург. На связи Сергей передает привет друзьям из Липецка. Любимую радиостанцию слушаю, очень нравится, спасибо. Большой привет Толику, Павлову, Сергею, Яськову, Александру. Всем друзьям и знакомым. Верочке привет из кофейни на Советской. Завтра на работу. Дорогой Сергей, работать и отдыхать в компании Русского. Безусловно, здорово, на себе проверено неоднократно. Димке Шапилову большой привет, с выздоровлением тебя. И самое главное, летние каникулы не за горами. Это Роман радуется жизни. Ром, пусть так и будет. Алексею большой привет, милый, пусть все будет хорошо. Я тебя очень люблю, это пишет Верунчик.
1: Стол заказов на Русском радио.

0: Русское радио представляет. Дружка моя, я по тебе скучаю. В честь 30-летия группы и юбилея Сергея Жукова. 22 мая. День «Руки вверх». Стоят еще юбки по колено. С утра и до вечера, каждый час, слушайте 15 самых известных песен группы с эксклюзивными комментариями Сергея Жукова.
1: То, что мы слушаем до сих пор, это вот то же, что можно назвать огромным хитом «Руки вверх», родилось где-то в поезде.
0: 22 мая. День «Руки вверх» на Русском радио. Реклама на русском.
2: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло теперь на Ламода. Создан на стыке музыки, спорта и моды для комфортной жизни с чувством внутренней свободы. Вечная классика, воплощенная в премиальном качестве и отражение вашего безупречного вкуса. Откройте для себя Монте-Карло на Ламода и на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
3: Когда в аэропорту меня спросили, откуда прибыли, я даже не понял, какие прибыли? Одни убытки! Рекламная служба Русского радио. 579-7799. Код 499.

0: что, дорогие мои, кажется, завершающий аккорд стола заказу. Прошу передать привет Морозовой Валентине от Натальи Эссет. Сообщение, Наташенька, вам и коллеги ваши всего наилучшего. Только доброго вечера в компании любимого русского радио. Нина Солнцева привет всем передает. Очень приятно, что вы вместе с нами. Павел Сорокин передает привет и поздравления. Снова для Ильи Крылова. Здоровья, счастья, любви, оптимизма и только хороших эфиров. Массимо Ости просит передать привет и пожелание самого доброго вечера, счастья, огромного здоровья, крепкого для дорогой мамы. Не знаю, как зовут чудесную родительницу, но доброго вечерка. Русское радио, привет всем из Ростова-на-Дону. Хочу передать привет моему товарищу Андрею, который прямо сейчас в рейсе находится. Это Арсений Цыплаков. Еще хочу передать привет Кириллу Ашлапову в великий город Серпухов. Желаю побольше ярких дней, энергии для новых побед и чтобы каждый день начинался с отличного настроения. Друзья Сергей и Владимир подписались.
1: Стол заказов русского.

0: больше, чем радио. Новости на русском.
1: В студии с новостями Вячеслав Цыба. Здравствуйте. Совет Федерации одобрил сегодня несколько важных законов. Часть из них направлена на поддержку участников спецоперации. Так, бойцам СВО спишут просроченные кредиты на сумму до 10 миллионов рублей. Новая льгота коснется тех, кто подписал контракт с Министерством обороны с 1 мая текущего года. Им спишут долги, уже перешедшие в стадию судебного взыскания или работы приставов. Другой закон продлит для участников СВО сроки договоров аренды и безвозмездного пользования землей. По истечении срока аренды земель участками договор автоматически станет бессрочным. При возвращении гражданина из зоны боевых действий у него будет возможность заключить новый договор на прежних условиях. И еще несколько законов, одобренных сенаторами. В России упростили порядок отстранения нетрезвых водителей от управления транспортом. Сотрудники ГАИ будут оформлять меньше документов. Лимит сверхурочной работы повысится в два раза до 240 часов в год. Сейчас допускается перерабатывать только 120 часов ежегодно. Наконец, в стране вводятся крупные штрафы до 3 миллионов рублей за незаконный оборот метанола, который недобросовестные производители добавляют в алкоголь. Метанол очень похож на настоящий спирт. Но на самом деле это сильный яд, который вызывает тяжелейшее отравление. Все эти законы еще должен подписать президент. В России разработали новый профессиональный стандарт для преподавателей автошкол. С 1 сентября все инструкторы по вождению должны быть дипломированными педагогами. Преподаватели должны досконально знать устройство автомобиля. Также при приеме на работу теперь будет учитываться только подтвержденный стаж вождения в течение 3 лет. По данным МВД, в России около 7 тысяч школ и около 100 тысяч автоинструкторов. У меня на этом пока вся информация. Эфир Русского радио продолжит Юлия Калинина.
0: Новости на русском. На русском радио Юлия Калинина.
2: Друзья мои, не устаю радоваться тому, что этот знаковый день, день крепкой дружбы, мы с вами проводим вместе. И пусть я застал только краешек дня, я бы сказала, несколько часов перед закатом, а все равно ощущаю мощную эмоциональную поддержку от вас исходящую. Ну и, кстати, я не могу не заметить, что когда друзья и родственники – это одни и те же люди, это, по-моему, просто праздник какой-то. А вот буквально час назад мама прислала, если я говорю «спокойной ночи», и спустя час вы вновь увидите меня – онлайн – это не ложь, это неудача. Я надеюсь, что вы, бесценные мои, отправляясь спать, все-таки действительно будете спать, но наступит этот момент сразу после 0 часов. До этого момента я, Юлия Калинина, буду вместе с вами. Крепкого сна всем, кто отправляется отдыхать, и нескучного танцевального вечера на русском.

лучше пожелать вечера по-настоящему доброго. И знаете, какая мысль меня сейчас посетила? Как это мы с вами раньше жили без всевозможных пабликов, где публикуют жизнерадостные фото котиков и всякие разные смешные шутки, которые ого-го, как поднимают настроение. В общем, наверное, тогда сарафанное радио работало гораздо лучше. Ну и русское, само собой, тоже. Три десятилетия подряд дарим вам радости, настроение хорошее и самые яркие премьеры нашей российской эстрады. Впрочем, треки старые, но не забытые. Также в нашем эфире «Бамс» и «Всплывают Митя Фомин» уже совсем скоро. Татьяна Куртукова со свежей вещицей «Алешенька» также появится, затем Джонни и «Астудио». Меня зовут Юлия Калинина, буду с вами до полуночи. Хочется надеяться на то, что эта среда началась хорошо и заканчивается здорово.

Это Джонни, помню, здесь на русском. Эта вещица в нашем эфире появилась минувшей зимой. Надо сказать, что сейчас на старте лета слушается до нельзя актуально. Джонни, кстати, недавно рассказал многочисленным поклонникам о том, как ему удается в хорошей форме оставаться. И это не только в целом здоровый образ жизни, это еще и правильное питание. Певец абсолютно равнодушен к сладкому. И да-да, в отличие от нас с вами, чаем и шоколадками на ночь не балуется. А напротив, он считает, что лучше всего на завтрак, например, взять и съесть яйцо. Вот так все коротко и ясно. А еще можно есть мясо и брынзу практически в неограниченном количестве. Ну что, думаю, при такой диете жизнь Джонни будет максимально долгой, а значит, мы с вами будем обеспечены классными песнями на годы вперед. Всем доброго, это Русское радио.

эти глаза, как пустыня бескрайняя. В этих глазах колдовство нереальное. Манят и губят, забыть их нельзя. Эти глаза...

Вот, казалось бы, запускать бумажного змея — совершенно детская забава. Однако видела восторг взрослых в ближайшем парке, когда ветреный день. Они это делают вместе. Дети, взрослые, все бегут по зеленой траве и смотрят в яркое, безоблачное голубое небо. Пусть это лето оправдывает ваши самые смелые ожидания, и пусть каждое мгновение проходит максимально весело. Даже если в городе, даже если преимущественно рабочим окажется для вас этот сезон. Ну и, конечно, всех новорожденных этого дня, 20 мая, еще раз хочется поздравить, хоть и под занавес дня. Пусть это будет действительно лучший день. Уже совсем скоро в эфире встречусь с моим коллегой Ильей Крыловым. Вот уж кто действительно сегодня именинник с большой буквы «И». Ну что, еще раз радости, добра и удачи!

0: кому абсолютно точно повезло, так это мне, потому как, может быть, кто-то выигрывает в лотерею, кому-то вдруг бамсы, и откуда-то с неба какие-то подарочки падают от самой судьбы. А мне, в первую очередь, везет на хороших людей. Они постоянно находятся рядом со мной, дома и на работе, да даже в общественном транспорте. Прямо сейчас напротив меня везунчик-счастливчик, человек масштабный во всех смыслах, умный, красивый, талантливый Илья Крылов.
1: Юля, привет! Привет! Спасибо тебе, спасибо.
0: Скажи, пожалуйста, Илюш, как ты вообще себя ощущаешь в день рождения на рабочем месте?
1: Ты знаешь, для меня это на самом деле как продолжение праздника. Вот честное слово,
0: что?
1: Да, это не наказание. Ага. Кто-то говорит, вот я не могу работать, когда у меня день рождения. Нет, для меня абсолютно дело простое, нужное, важное. Стою в графике, стою, значит, все, иду топ-топ ножками на работу, все нормально.
0: Ну ты молодчина, что еще раз доказывает, что ты на своем месте. И я, знаешь, вот хотел тебя о чем спросить. У тебя бывало когда-нибудь такое, что день рождения прямо был вот идеальный-идеальный, чтобы все как по сценарию, чтобы все тютелька в тютельку?
1: Ну, это скорее, наверное, в детстве и в студенческие годы. Ага. А потом, когда ты взрослеешь, вот в твой день рождения внезапные разные события могут врезаться, знаешь, и надо быстро куда-то бежать, лететь.
0: Встраиваешься в обстоятельства.
1: Да, выручать, спасать. Ну, в любом случае, день рождения, праздник хороший. Вот тебе мои уши, дергай, только аккуратней, потому что они мне для работы сегодня еще понадобятся.
0: Я бы не рискнула, у нас разные весовые категории. Вдруг я как-нибудь дерну.
1: Ну ты же девочка, ты же аккуратненько, так чик-чик.
0: Ага, дыхнешь в мою сторону, я так хопа, и уже дома, конечно.
1: Ну быстрее полетишь, значит.
0: Но я уверена, в столе заказов сегодня еще будут продолжать падать поздравления для тебя, потому что сегодня действительно столько теплых слов прозвучало. Но я думаю, что будет уместно, если мы с тобой сейчас с наступающим днем рождения поздравим Алёнушку Бородину.
1: С удовольствием, Алёна, если слышишь. 21 мая. Да, 21-го. Мы еще тебя, кстати, и поздравим сегодня.
0: Конечно,
1: вот в 2 по Москве.
0: Я просто не могу не отметить, что я, когда впервые оказалась здесь, в студии Русского радио, и Алена здесь пробегала мимо, какие-то бумаги брала. Я такая:
1: неужели ты сказала, я росла на твоих эфирах?
0: Ну, в общем, я в последнюю секунду язык прикусила, но у меня было, наверное, на лице написано все, потому что я сказала: это правда вы? Алена сказала: да, это правда я. И так боком-боком решила уходить, потому что она поняла, что какая-то сумасшедшая девица.
1: Я рос на ваших эфирах, я впервые сказал Дмитрию Лебедеву, когда его увидел.
0: О, Господи, я представляю. В общем, держись. Празднуй и продолжай отмечать, потому что у нас здесь праздник каждый день.
1: Спасибо.
0: Я еще раз тебя поздравляю, друзья мои, а нас с вами поздравляю просто с тем, что мы с вами друг у друга есть. Было здорово, в ночь с пятницы на субботу обязательно повторим на бис. Пока и до скорого.
1: Пока.
0: Пока.
2: На русском радио Юлия Калинина.

0: Слушайте лучшее, любимое на русском. Вот оно какое!
1: Наше
0: утро! Русские перцы! Держи ноги в тепле. Старинная корейская пословица, да. О кимчи в холодильнике. Понимаешь, вот это?
2: Это что Суворов говорил, между прочим.
0: Да, про кимчи.
2: Про носки.
0: Когда переходил из Северной Кореи в Южную.
3: Завтра с 7 утра слушайте главное утреннее шоу страны «Русские перцы» на русском радио.

0: больше, чем радио. Новости на русском.
1: С новостями в студии Вячеслав Цыба. Здравствуйте. Ипотечные накопления военнослужащих передадут единой управляющей компании. Такой закон одобрил Совет Федерации. Цель изменений – повысить финансовую устойчивость накопительной ипотечной системы, снизить управленческие издержки и сделать использование активов Росвоенипотеки более прозрачным, пишет российская газета. Ранее Министерство обороны предлагало сосредоточить управление военной ипотекой в одном госбанке. В России резко увеличился объем мошенничества с добровольным автострахованием КАСКО. Ущерб страховых компаний от недобросовестных действий автовладельцев достиг почти 2 миллиардов рублей. Это почти вдвое больше, чем годом ранее, пишет газета «Известия». Злоумышленники чаще всего инсценируют полное уничтожение машины. Одна из самых популярных схем – подставные ДТП. Среди регионов лидеров по числу подобных преступлений называют Смоленск, Москву, Петербург и Краснодарский край. В центре Москвы до конца недели перекроют движение. Это связано с проведением полумарафона, велофестиваля и велогонки «Садовое кольцо». Ограничения начнутся уже сегодня, а основные перекрытия придутся на выходные. Так, в субботу нельзя будет выехать на центральные набережные, а в воскресенье полностью перекроют «Садовое кольцо» с 13 часов до 18:30. Подробные схемы перекрытия опубликованы на сайте столичного департамента транспорта. Спичи стали чаще брать отгулы, один или два дня отпуска за свой счет. При этом жители столицы никуда не уезжают, а остаются в городе, чтобы выспаться и погулять. Таким образом формируется новый тренд – микроотпуск у дома. Об этом пишет российская газета. Психологи, в свою очередь, отмечают, что городская среда в последние годы стала более комфортной, что и позволяет провести качественную перезагрузку рядом с домом. На этом пока все новости о развитии событий в наших следующих выпусках. Вячеслав Цыба, служба новостей.
0: Новости на русском.

На берегу жизни сидим мы с вами вместе, и нам очень-очень хорошо. Рядом играет русское радио, настроение прекрасное, весна, тепло. В Москве уж точно часики тикают, годики идут. Как говорится, движение – жизнь. Так что пусть все идет дальше и ни в коем случае не останавливается. Всему свое время. И вмешиваться в природу жизни смысла нет, да и ни к чему это вообще. Что было, мы знаем, что будет, еще посмотрим. Всем большой привет, я с вами до 7 утра по столице, счастливый, надеюсь, так же, как и...

Русское радио. Золотая история. Дмитрий Маликов. Не скучай.

0: На русском радио Илья Крылов.
1: До солнца все-таки далековато нам лететь, как ни крути. Да и оно до нас само вполне себе своими майскими лучами дотягивается, солнце. А вот проще все-таки до выходных нам дотянуться, мне кажется. Они ближе, чем главное светило. Выходные уже на носу. Сегодня в четверг мы поработаем, завтра в пятницу немножко совсем, ну а потом все, отдыхать. Ну и сейчас на выходные мы уже потихоньку настраиваемся вместе с Айовой, Сергеем Лазаревым, Ириной Дубцовой. Ну а прямо сейчас слушаем Юлию Паршуту. Чистая, светлая, как будто это и не Юля вовсе, а Кришна.

вспомнил про свои полеты во сне и наяву, собирал как-то теплые зимние вещи в коробку, поставил лестницу, встал на нее, коробку взял в руки, чтобы на самую верхнюю полку убрать, и в момент что-то пошло не так, и я полетел. Было не то чтобы больно, больше непонятно, как это вообще получилось. Так что про полеты тему все мы закрываем и переходим к плаванию. Надеюсь, более удачного, чем полета, да еще и плаванию с аквалангом. Слушаем Александра Панайотова. Его песня, кстати, так и называется «Акваланг» на русском.

ночью только влезала с подругами весело под повело. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, но вспомнишь, болело и хуже, и ведь заживало. Но время отпустит, уже проходило, уже забывало.

0: людям верить или нет.
1: Русское радио. Золотая история. Андрей Губин. Как же так?

Когда ты один идешь против ветра, знаешь, из какой стороны он дует, и силу его, все равно. Все бесполезно. Ничто и никто не сможет сбить тебя с ног, когда ты максимально искренний, веришь в себя, в то, чем ты занимаешься, и самое главное, чувствуешь, что это нужно кому-то и не зря. Так что и один в поле воин. Воин света. Ну а сейчас будет темная полоса. Ну и, как известно, она обязательно пройдет в жизни у нас. Будет все хорошо. Встречаем Стаса Пьеху и Гузель Хасанову. Ну а меня зовут Илья Крылов. Всем большой привет.

секрет, не скажу, о чем молчим вдвоем. Если ты грустишь, то грустно мне. Если я пою, то я влюблен. Пролетают мимо облака, скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка.

0: Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй, летай, но только просто будь собой.
1: На

3-4-5, вышел белый кролик погулять и решил морковку попросить, значит, именно тебе водить. Во как на ходу придумал я сейчас эту считалочку. Может быть, кому-то из вас она пригодится, если не спите и во что-то там играете. Прекрасных вам развлечений, самых любимых нам дальше песен на русском. Начнем с медленной, но потом обязательно наберем темп и потанцуем. Будьте рядом.

Подождите, подождите, пока не благодарите, не за что. Сделайте это, когда все ваши сообщения я прочитаю и проведу стол заказов. Ну а пока он только-только появился у нас на эфирном горизонте Русского радио, так что скорее пишите в ВК и Одноклассники Русского. Еще можно воспользоваться нашим номером для всех мессенджеров 8-916-003-105-7. Меня зовут Илья Крылов, и сегодня я с вами до утра по Москве.

Радиоканал «Русское радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС 77-53-747 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для слушателей старше 12 лет.

0: больше, чем радио. Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: В Москве ночь, 2 часа. Доброй ночи всем, кто не спит. И доброе утро всем, кто проснулся на Дальнем Востоке. Сегодня 21 мая. И в этот день родилась ведущая русского радио Алена Бородина. Всем коллективам мы Алену Бородину поздравляем. Любви, счастья, радости желаем. Вы, слушатели, наверняка присоединяетесь ко мне. Алена, если не спишь, слушаешь, с днем варенья. Всего тебе самого наилучшего. Пишите на 8-916-003-105-7. Одноклассники и ВК вам тоже помогут. У микрофона Илья Крылов. Вот такое сообщение вижу. Доброй ночи, Илья. Поздравляю вас с прошедшим днем рождения. Спасибо огромное. Желаю вам крепкого здоровья, успехов во всем и, конечно, бесконечного счастья в вашей жизни. Ой, спасибо. А еще хотела бы передать большой и теплый привет своей дорогой старшей сестричке Натали. Она сейчас заболела. Я хочу пожелать, чтобы она поскорее выздоравливала. Вам, Илья, еще раз всего самого наилучшего, чтобы ваши мечты и желания сбывались. От Анастасии. Анастасия, еще раз обнимаю, целую, благодарю за эти слова. Николай Попов с прошедшим тоже меня поздравляет. Спасибо огромное, кто поздравил. Вы знаете, много в личку ваших сообщений прекрасных поздравлений прилетело. Лично всем ответил и говорю, конечно же, спасибо.
0: Стол заказов на русском радио.

Не забывайте присылать свои сообщения на номер Русского радио в стол заказов 8-916-003-105.7. Обязательно подписывайтесь и указывайте имена тех, кому хотите привет передать или кого хотите поздравить. Доброй ночи, любимое Русское радио. Илья, привет, спасибо большое за эфир. Я Людмила из Уссурийска. Всем доброго утра. Пусть четверг принесет вам море возможностей и ярких моментов. Продуктивного всем дня. Своим пациентам я желаю удачи. Людмила, спасибо, Уссурийску привет. От Виталия весеннего настроения и светлых надежд абсолютно всем слушателям нашим. Дальше передаю большой привет сестре Светлане Зайцевой. «Позвони мне», написала Марина Клименко. И еще здравствуйте, огромный привет моему другу Анатолию Питаеву. Он сейчас, так же как и я, работает в ночь, культивирует поле. Всем механизаторам привет, которые трудятся в ночь. Сергей Леонтьев, город Саратов.

0: рассказов русского радио.
1: Продолжаем музыкально-поздравительный час. Поехали дальше. Доброе утро, русское радио. Большой привет вам из Красноярска. Хочу поздравить с юбилеем любимую жену, маму Оксану Захарову. Пожелайте ей счастья, любви, радости, удачи, а также крепкого здоровья. Любимая, знай, что мы тебя очень-очень-очень сильно любим. Любящий муж Анатолий, дети Никита и Виталина, а также любимый кот Лёва. Ну, куда ж без кота Лёва-то? Самый главный важный член семьи. Так что Лёва лапкой вам помахал и хвостиком пушистым тоже, дорогая Оксана Захарова. Дальше. Доброй ночи, любимое русское радио. Илья, здравствуйте. Здравствуйте. Поздравляю вас с прошедшим днем рождения. Желаю радости, здоровья, любви, удачи, процветания, дальнейших творческих успехов. Пусть мечты сбываются, отличного настроения. С уважением, Татьяна, спасибо за эфир. Вам, Татьяна, спасибо, что слушаете вместе с нами. Хорошо проводите время.
0: На русском радио «Стол заказов».

0: Имя ее Алена, фамилия Бородина, и сегодня она отмечает день рождения на Русском радио, и мы все вместе с вами ее поздравляем. Илья, доброй ночи, отличного настроения, еще раз со слегка прошедшим днем рождения, так говорит Дима Лебедев. Сегодня хочу поздравить очаровательную девушку, ведущую «Золотого граммофона» Алену Бородину с юбилеем. Аленушка прекрасная, в эфире, как всегда, классно, объявляет хит-парад, граммофончик все хотят. Алена, любви, женского счастья, море цветов, семейного благополучия, уважения коллег и самых крутых эфиров на «Золотом граммофоне». С любовью, Людмила. Вот так вот. Дальше продолжаем. С днем рождения, хоть и прошедшим вас, Илья, спасибо. Здоровья, счастья, исполнения желаний. Алену Бородину с днем рождения сегодня. Пусть все мечты сбываются и радость будет в каждом дне. Спасибо, что дарите нам радость и позитив. С любовью, из Санкт-Петербурга это было. К следующим посланиям перехожу. Русское радио, большой привет. Хотим сами себе передать, пожелать, чтобы мы завтра наконец-то дождались мастера и устранили поломку котла, так как сами не справились. Всем доброй ночи. Ольга и Виталик из села Дивного Ставропольского края. Ребята, чтобы у вас там никаких поломок. Все было хорошо и все будет хорошо после этого. Здравствуйте, русская. Александр Кипенко из города Петровска Забайкальского желает хорошего дня, отличного настроения всем водителям маршрутного такси. Все будет хорошо. Вот подтвердил мои слова только что Александр Кипенко.
1: Время приветов и поздравлений. Стол заказов на Русском радио.

0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Возвращаюсь я, Крылов Илья, к вашим посланиям. Доброй ночи, Илья. Поздравляю вас с прошедшим днем рождения. Желаю всего самого наилучшего. Удачи, успехов, крепкого здоровья. Анатолий, вам тоже спасибо за теплые слова от Надежды. Дальше привет кондитеру Наталье Мукаловой из Реми Хабаровск. Продуктивной и легкой смены. И пожелайте, желаем. Милую Аленушку Бородину с днем рождения. Любви, красоты, улыбки, мира в покое. И семье, родным, близким, верным друзьям, а также от коллег, любимой радиостанции. Всем крепкого здоровья и ближайших выходных солнечных, теплых. Ваш верный друг и слушатель любимой радиостанции «Русское радио». С уважением, Илья Андрей Геннадьевич. Андрей Геннадьевич, с удовольствием рады читать ваши послания и всех остальных тоже. Так, 16 лет, кажется, совсем недавно мы стояли у алтаря, а теперь вот за плечами целая история нашей семьи. Годы пролетели, но любовь не угасла. Она стала глубже, мудрее и надежнее. Спасибо, любимый, за то, что ты рядом. В радости и в печали, в планах и свершениях, в буднях и праздниках. С тобой дом — это место, где царит уют, смех, любовь. Я горжусь тем, какая у нас получилась семья. Я счастлива, могу назвать себя прекрасным человеком. С нашей топазовой свадьбой пусть впереди будет много-много лет счастья. Любимому Жене из Чебаркуля, от твоей Иринки.
0: Стол заказов на русском радио.

0: Новая песня на русском.
1: А кто тут самый красивый? Кто смотрит на женщин? Все хотят увеличить, а я бы уменьшил.
0: Всем привет, это Артур Пирожков. И вы слушаете мою новую песню «Самый красивый» на русском. Русское радио.

Нравится русское радио? Но тогда скорее пишите в стол заказов на номер 8-916-003-105-7. Еще можете оставить послание в Одноклассниках и ВКонтакте радиостанции. Елена Моисеева написала: «Доброй ночи, передаю привет папе, который едет наконец-то на рыбалку. Очень рада за него, счастливого пути и хорошего отдыха. Мы тебя любим». Дальше, русское радио, привет. Санек снова с вами. Еду из Монреаля в Филадельфию. Привет брату Жене в Берлин. Пакуй чемодан. Увидимся в Париже в сентябре. Санек гарантирует, что все будет хорошо. Молодец, Санек. Поддерживаем вас. Доброй ночи, Илья. Передайте привет в город Жигулевск и в город Тольятти от ИП номер 3. Легкой ночи от Светки Конфетки. Это было. Вы тоже можете подключиться к нам. Еще раз давайте напомню номер. Куда писать? В стол заказов. 8-916-003-105-7. И соцсети, конечно же, я внимательно изучаю, смотрю, что вы там мне хорошего оставили.

0: Возьми мое сообщение и зачитай. Говорите мне вы, дорогие слушатели Русского радио, и правильно делайте, что так говорите. Стол заказов у нас как-никак идет. Илья Крылов у микрофона. Это я, если что, пишет нам Светлана из Москвы. Я хочу передать привет всем, кто слушает, и самой себе. Люблю вас слушать. Вам процветания, успехов. Побольше благодарных слушателей. Света, спасибо огромное. Большой привет летит Юлии и Софии от подружки. Дальше передайте, пожалуйста, привет маме Ирине. Скажите, что я ее очень сильно люблю, написала Диана. Здравствуйте, Русское радио. Хочу поздравить с днем рождения свою подругу Наталью Чепелеву или Чепелеву. Могу и так прочитать без ударения здесь. Из поселка Ломово или, опять же, Ломово Карачанского района. Будь любима и счастлива. Пусть все сбудется. Обнимаю. Твоя Ангелина. Здравствуйте водителю Элантра. Большой привет. Отличного настроения, мира, позитива. Также городу семей и Астане летит привет в Казахстан.
1: Стол заказов Русского радио.

0: Вот и все, друзья, завершаем этот стол заказов на Русском радио. Доброе утро, вот где-то уже утро наступило. Большой привет любимым девчонкам, жене Ирине, дочкам Евгении, Елизавете и Александре. Это было от Артема. Дальше всем большой привет родным из Новокузнецка, Подольска и Нижнего Тагила. Удачной трудовой недели, написал Андрей. Мы с братом хотим поздравить нашу любимую мамочку Оксану Николаевну из города Северска. С днем рождения. Желаем ей здоровья крепкого. И хотим сказать, что сильно ее любим. Спасибо, мама, за все. Доброй ночи. Большой привет Виктору Николаевичу, который едет сейчас домой с работы в машине. Всегда слушаем Русское радио. Надеюсь, он услышит мой привет. Написала Ольга и выдохнет. Выдыхайте, Виктор Николаевич. Работа завершилась. Держите путь домой. Русское радио играет, поет и поддерживает вас и всех остальных в дороге и вообще везде, где вы нас слушаете.
1: Радиоканал «Русское радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер FS77-53-747 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для слушателей старше 12 лет.

ни слова про любовь, но еще хотя бы пару строчек. Ты их проведи со мной. Вряд ли я найду кого-то лучше, да и все попытки в никуда. Я хочу сказать тебе, послушай, давай с тобой навсегда, давай с тобой навсегда.

хочется на все закрыть глаза. Порой мне так хочется то, чего нельзя. И глядя в облака, я понял все теперь. Целый мир в тебе. Давай с тобой навсегда.